А что это было за кольцо и что за порошок? И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать так, что ты прилетай? Я очень жду, хотя ты знаешь.

там выдавал тебе небо под дозом, укрывал от дождя, а сам молча глотал горячие слезы.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель 8 марта. Имя Галя Коперник. Легенда.
1: Значит так, название для рок-группы на самом деле ни хрена не важно и совершенно не обязательно должно быть говорящим. На мой взгляд, говорящим оно может быть в исключительных случаях. Например, если это какие-то упоротые металлисты, и они хотят сразу выйти, как говорится, на свою аудиторию, тогда они, конечно, могут назваться там «Месть Авеля», «Печать Сатаны», «Врата преисподней», и люди, видя на афишах такое название, будут сразу понимать, ага, это свои, они будут мучить наши уши, ну или доставлять там, не знаю, радость. Дальше это могут быть какие-то упоротые панки, которые специально хотят дать понять, что мы вот не такие, как все остальные. Могут называться отбросы общества, объедки олигархов, как угодно, чтобы все понимали, мы панки, мы живем на помойке. Мы же хотели, чтобы все сразу поняли, что группа состоит из девчонок, поэтому нам надо было выбрать что-то женское. Ну типа, сучки, лярвы, курвы, не знаю, это было слишком жестко. А милашки, там, красотульки как-то слишком попсово. Ну и мы вышли на 8 марта. Можно было, конечно, назваться Клара Цеткин, но такой проект уже существовал. А Роза Люксембург похожа на имя какой-то, ну, на псевдоним какой-то порнозвезды. Поэтому 8 марта. Но 8 марта — это как-то тупо. Поэтому мы стали 8 марта. До этого группа называлась Am I Sexy? Но это чистый прикол по пьяни, придуманный моим однокурсником по журфаку. Тогда мы шпили на английском, потом это дело бросили, и надо было назваться по-русски.
0: 8 марта.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель гранж. Имя Георгий Русских. Легенда.
1: Мой псевдоним мне помог придумать скриптонит. Да вернее, косвенно он стал причиной, по которой я его взял, прикиньте. Примерно в 2019 году Адиль снимал помещение под студию у друга моего отца. Мне помогли организовать с ним встречу. Я уже на тот момент выпустил свой первый альбом под именем и фамилией. Тогда я все песни продюсировал самостоятельно и уже начинал писать рок-песни и знал, что я хочу рок-группу. Они были очень сырые, у них не было общей стилистики, в них мешались регги, R&B, все, что я любил, и все подряд. И, конечно, я искал команду, с которой я смог бы выйти на новый уровень звучание, которое смогла бы придать огранку моему материалу. На той встрече Адиль что-то заметил во мне и даже предложил поработать в студии над одним из треков. Я вообще удивился тогда. Как раз на этой встрече я спросил у него, мне выпускать музыку под своим настоящим именем и фамилией Георгий Русских или взять псевдоним. Он, конечно, сказал, бери псевдоним. И когда я возвращался домой из Москвы в свой поселок, мне пришло в голову слово «гранж». Это первое слово, которое мне пришло в голову. Мне показалось, что этот термин полностью отражает мое сырое звучание. И в нем есть мои инициалы ГР и Георгий Русских, прикиньте. И мне показалось, что это довольно прикольный протест, потому что мне сейчас все пишут в комментариях: «Йоу, ты гранж, а ты не делаешь гранж». Вот, а я делаю разную музыку и буду делать разную музыку. Мы даже отразили эту идею в логотипе группы. Черточка буква А как бы зачеркивает слово «гранж», освобождая нас от всех ярлыков.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Джен Эйр. Имя Антон Лисов. Легенда.
1: Название Джейн Эйр. Рассказываю на чистоту. Изначально мы просто искали универсальное запоминающееся название с романом Шарлотты Бронте. Мы не собирались ассоциироваться, тем более, что ирландская фамилия Эйр пишется по-другому. В зависимости от нашего настроения, ситуации, перевод названия Джейн Эйр из наших уст звучал каждый раз по-разному. То мы были Женя Воздух, то мы рассказывали, что Джейн Эйр — это сленговое название надувной женщины. Но в период нашего увлечения готической эмо-панк-сценой мы, конечно, вспомнили про роман, тем более, что он идеально подходил под наш концепт. Это пост-викторианский дарк-гиперреализм. Маленькая девочка, которая в вензелях рассматривает чертей с виселицами. Это было прекрасно. И название группы Джейн Эйр заиграло новыми красками. Я с удовольствием рассказывал, что в детстве я смотрел черно-белое кино Джейн Эйр и думал, что это фильм ужасов. Если вы помните, там чудеснейший сюжет. Комната с призраком, в которой закрывают ребенка. Дьявольский смех, буйно помешанный в коридорах поджоги, потеря глаз, рук. В целом, я не соврал. На фильм ужасов моего детства это кино вполне тянет. Этот концепт актуален и по сей день. Поэтому, да, ребята, мы называемся так в честь моего первого фильма ужасов.
0: Джен Эйр.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Йемен.
0: Имя.
1: Павел Горский.
0: Легенда.
2: У нас сначала не было никакого названия, мы репетировали и все. И после репа как-то пошли, значит, по кружечке в бар, ну, с инструментами, все как положено. И там выступали музыкальные группы. Это был октябрь 2011 года. И там, значит, группы выступали в таком формате, что музыкантов на сцене больше, чем зрителей в зале. И мы, значит, сидели, никого не трогали, и тут ведущий со сцены объявляет: а следующее выступает группа «Йемен». Где группа «Йемен»? И как бы такая тишина в зале. Я говорю ребятам: пойдем, поиграем. Че? Я говорю: мы группа «Йемен». Такие: все, выходите. И мы такие вышли, а мы же с инструментами, да? Вышли, и все, то, что репали, вот как бы, и отыграли. И все, и мы стали группой «Йемен» вот таким вот образом. Как нас только не называли конферансье периодически, и «Йемен», и «Йемен», и еще что-то нецензурное было. Но потом как-то уже мы влились в рок-тусовку, и все. Все знали, что «Йемен» — это хорошо, весело, бодро, задорно.
1: «Йемен»

0: Наша реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Сделано в России.

делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: ответы на. Вот тебе все ответы на. Вот тебе все ответы на. Ответы на все вопросы.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. БПЛА повредили несколько частных домов, линии электропередач и газовую трубу в Краснодарском крае. Город Приморско-Ахтарск был атакован беспилотниками. Обломки дронов упали в 9 местах. Были повреждены частные дома, газовая труба и опоры линии электропередач, сообщили в оперативном штабе края. Пострадавших нет, на местах работают экстренные службы. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Иран в ходе переговоров согласился практически на все, что нужно США. Об этом сообщил телеканалу CNBC американский лидер Дональд Трамп. Он отметил, что переговоры с Тегераном все еще продолжаются. Между тем, как пишет Bloomberg, многие европейские государства уверены в том, что введение платного прохода судов через Ормузский пролив неизбежно после окончания войны в Иране. Пока нет ясности по поводу того, какой тип сбора и какую сумму страны мира сочтут приемлемыми для себя. Готовность платить, по информации агентства, не разделяют США и арабские страны Персидского залива. Они настаивают на том, что Иран и Оман не имеют никакого права вводить плату в любой форме. Обязательный курс «Русский язык» как государственный появится во всех вузах России в 2027-2028 учебном году. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на Миноборнауки. Дисциплина подразумевает изучение российского законодательства, регулирующего использование государственного языка, а также практику его применения. Обучение будет строиться на основе закона о государственном языке России. По информации издания, ведомство планирует направить учебно-методический комплекс в вузы в следующем году, а через год внедрить дисциплину в расписание. Сборная Португалии обыграла команду Хорватии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Матч в Торонто закончился со счетом 2-1. В составе победителей голы на счету Криштиану Роналду и Гонсалу Рамоша. Роналду забил гол впервые за 9 матчей, проведенных в плей-офф чемпионатов мира. Также этот матч стал последним на чемпионатах мира для полузащитника сборной Хорватии Луки Модрича. 40-летний футболист принял участие в своем 5-м и последнем чемпионате мира в карьере. Добавлю, в 1/8 финала португальцы встретятся с Испанией. Матч пройдет 6 июля. Свадьба певицы Тейлор Свифт с футболистом Трэвисом Келси уже состоялась в штате Теннесси. Об этом сообщает издание PHSX со ссылкой на источники. Молодожены расписались в кругу близких. Точное время и место бракосочетания не уточняются, однако частный самолет певицы незадолго до этого находился в Нэшвилле, столице штата. Молодожены эту информацию не подтверждали. Несмотря на то, что официальную часть свадьбы молодожены провели тайно, в центре Нью-Йорка сейчас идет масштабная подготовка к торжеству. В пятницу планируется праздник с участием 1000 гостей. Ожидается, что на свадьбу приедут Пол Маккартни, Эмма Стоун и Селена Гомес. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 60 и 7 минут. 7 минут, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Доброе утро, Александр. Я подумал, что
2: 3 августа сегодня. Ой, господи, июля. 3 июля сегодня. Почему здесь 3 августа? Сегодня пятница. Вот все спуталось в голове. Сегодня пятница. Это не усталость, это просто какая-то летняя такая, знаете, классная путаница. Я вчера очень много провел времени на улице, было так жарко, я встречался с разными людьми. И ты знаешь, я периодически сталкиваюсь, когда с такой ситуацией, когда к тебе подходят и что-то спрашивают, там, про татуировки, еще что-то. Я думаю, что люди с татухами меня поймут. Ну, у кого они, может быть, яркие или на каких-то местах таких. Не думаю, что я один такой. Вот. И вчера подходит ко мне девушка, а я был с коляской. Подходит ко мне девушка, прямо сзади, молодая, красивая, естественно.
3: Естественно.
2: Конечно. Значит, вся раздетая вообще. И говорит мне, прямо на ходу говорит мне, какие же у вас классные кеды. Хорошего вам дня. Я говорю, и вам хорошего. Поэтому я думаю, что человеку, когда он живет с каким-то вниманием, ему он проживет дольше.
3: Ну, особенно, если ему это внимание нужно. Потому что многим, Саш, внимание вот подобное не нужно. И похвала кедам тоже не нужна. Но,
2: Я просто никогда с таким... Ну, один раз я сталкивался с таким. Это когда еще Макдональдс работал. Ко мне подошли молодые пацаны там совсем и сказали, а у меня на тот момент были крутые кроссовки, мы их только что купили.
3: Ну.
2: Я говорю, они говорят, а где вы их взяли? Я говорю, там-то. Ну что ты, хочешь, я вообще ничего рассказывать не буду.
3: Ну, я могу не реагировать. Ты же мне рассказываешь для того, чтобы какая-то реакция была. Вот. Кто-то сейчас в машине засмеялся, кто-то не засмеялся. Я вот так отреагировал. Мне просто умиляет...
2: Что я умиляюсь.
3: Твое видение прекрасного. И что важно для тебя.
2: Да, я вчера забрал велосипед. Видите, что я про него так много, и теперь получаю удовольствие. Вчера проехал 10 километров на нем.
3: А нет ощущения?
2: Есть ощущение, что вот-вот сломается.
3: Да,
2: что-то.
3: После поломки.
2: Да, у меня травма. Ну, то есть я период реабилитации не прошел. У меня ощущение, что сейчас все полетит опять к чертям.
3: А ты знаешь, как зуб, который у тебя откололся, тебе его починили, но ты первое время, пока не забываешь про это, все равно стараешься на него не есть.
2: Да, и
3: боишься, что он сломается. Любой звук.
2: Да, это абсолютно точно. Любой скрип, я думаю, ну все. Так что вот так вот.
3: Ну, прекрасно.
2: Про футбол мы скажем. Сейчас идет матч Швейцария-Алжир. Швейцарцы ведут 1-0, перерыв. А так португальцы отправили домой хорватов, а испанцы австрийцев. В Австрию верил Игорек.
3: Нет, я верил, что обе забьют. В Австрию я как раз таки не верил. Я верил, что Испания 100% выиграет, но думал, что хотя бы один австрийцы забьют. А это было скучнейшее сборная вчера в игре с испанцами.
2: Их болельщиков видел, ты им бы в лицо это сказал.
3: Так какие у них болельщики? Ну, их даже особо так и не показывали там. Ну, в конце, когда они расстроенные сидели на трибунах. Какой-то вот...
2: Вообще расстроенных болельщиков на чемпионате мира все больше и больше.
3: Хорватов жалко, особенно после отмененного гола. Хотя там был офсайд. Я не смотрел, уже 2 часа ночи было, но утром сегодня я пересмотрел все. Забитые мячи. И как Роналду уходил расстроенный, потому что его заменили, и команда выиграла без него.
2: Вообще, ну ладно, все, уже нет времени. Всем доброе утро, отличного настроения. Мы, дорогие друзья, начинаем, занавес открывается.
3: Поехали.
1: Подъемники на нашем радио. Наше.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 7 часов и 21 минута в столице. Сегодня 3 июля. Сегодня пятница, мы с этим прекрасно поздравляем.
3: Деньги БДД МВД России, кстати, просит нас поздравить всех сотрудников. Поздравляем. Написали нам, что 90 лет ГАИ? Сегодня ГАИ. Ну, я вот, честно говоря, да. В
2: 90 лет, да.
3: Да, да.
2: Дорожная автоинспекция.
3: Поздравляем.
2: По-разному они назывались всегда, но мы поздравляем вас, дорогие друзья, с палочками.
3: Любителям поесть ночью назвали идеальные продукты.
2: То есть есть такие?
3: Есть такие, Александр. Ты до недавнего времени сам таким был?
2: Я говорю, продукты есть такие.
3: А, продукты? Ну,
2: то, что люди такие есть, это я и так знаю.
3: Слушай,
2: я сам такой.
3: Тут один специалист разрешает, другой запрещает. Вообще, в принципе, говорят, что есть ночью нельзя.
2: Видишь, как хорошо, когда есть несколько разных мнений.
3: В вечернее и ночное время суток можно есть нежирный творог, белок вареного яйца, миндаль и грецкие орехи, а также пить кефир и теплое молоко, заявил врач Анна Косенкова. Доктор советует не употреблять в позднее время суток жирную, жареную и острую пищу, а также сладости.
2: А как же наесться до отвала и лежать?
3: Это вредно.
2: Это вредно.
3: Вредно, да. Вредно. Мы тут за эфиром с Александром решили поинтересоваться, а есть ли среди наших слушателей те, кто ест ночью. Причем это не связано с, допустим, какими-нибудь путешествиями, когда у вас там ночные переезды или там перелеты, и вы вынуждены ночью чем-то питаться.
2: Ну, да?
3: Не знаю, в аэропорту или в дороге там какие-то перекусы. А вот в обычное время.
2: Слушай, ты знаешь, у меня вот ночью бывает, конечно, я встаю, и сейчас у меня всегда лежат яблоки.
3: Тоже говорят вредно.
2: Тоже говорят вредно.
3: И на ночь, и ночью.
2: И орехи. Это именно ночью. Я не на ночь стараюсь не есть, а именно ночью ты встаешь, и прям голодуха такая страшная.
3: Миндаль и грецкие орехи, вот специалист говорит, можно.
2: Ну вот я миндаль не очень люблю, а грецкие орехи у меня стоят.
3: Чищенные уже, да?
2: Чищенные в одном магазине. Я перестал покупать на рынке, покупаю упакованные.
3: Итак, дорогие друзья, если у вас случаются ночные перекусы, то что вы едите? Пожалуйста, интересно.
2: Да.
3: И при каких обстоятельствах это происходит?
2: И как, еще мне интересно, как это повлияло на ваш вес, на ваши формы? Оно как-то от этого изменилось? Потому что есть же люди, которые вот что-то едят, и у них ничего не меняется. Понятно, что есть генетический код там, и так далее, но все-таки.
3: Ждем на ваше сообщение, nash.ru, пожалуйста, пишите.
1: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
7: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
8: Так, дорогие друзья, ну давайте почитаем ваше сообщение, что вы едите ночью.
9: Дело в том, что была тут новость. В вечернее и ночное время суток можно есть нежирный творог, белок вареного яйца, миндаль и грецкие орехи, а также пить кефир и теплое молоко, заявила врач Анна Косенкова.
8: А желток нельзя, что ли?
9: Нет, вообще, в принципе, помнишь, один специалист нам, Саша, в эфире рассказывал, что только белок в яйце нужно есть. Все остальное вредно, желток в том числе.
8: Самое вкусное.
9: Если встаю ночью, то съедаю 1-2 кусочка хлеба, запивая несколькими глотками воды. Иногда ем печенье, если на столе лежит открытая упаковка. Около кровати всегда на столике печеньки, а иногда остатки ужина. Начинает пузико появляться, но ничего не могу поделать. Люблю перекусить ночью.
8: Ну, когда я вас это начнет парить, тогда возьмете за это. Слушайте, я смотрю, печеньки вообще на первом месте.
9: Буквально вчера встал ночью попить воды. Смотрю, стоит казан с пловом. Думаю, съем ложечку. И вот ем, ем. Сам себе говорю, остановись, хватит, тормози. Завтра ничего не будет.
8: Завтра ничего будет есть.
9: А есть. Съел пол казана, лег спать. Неплохо попил водички.
8: Да.
9: Доброе утро, подъемники. Я ночью поесть люблю. Могу все, что угодно съесть. Начиная от жареного мяса, картошки и заканчивая любым супом. Полирнуть тортиком. Тортиком полирнуть. А утром встать, как ни в чем не бывало. Еще раз перекусить, позавтракать яичницей с колбасой. Ну или кашкой на молоке. Ну да, тут у меня сыграл генетический код. Вообще не поправляюсь. Мой вес 70 кг плюс-минус 2 килограмма.
8: А вес у вас какой?
9: Вот,
8: ой, 70. Рост.
9: Здравствуйте, жру каждую ночь. Обычно фрукты. А тут в среду ночью пробило дно. Ела селедку. Селедку, дорогие товарищи. Кто я после этого? Вес держу нужный, потому что не доедаю днем. Считаю калории и всегда пару сотен оставляю на ночь. Как мне тяжело жить.
8: Слушайте, ну тут главное тратить больше, чем есть.
9: За ночь почти банку джема уговорила клубничного. Водичкой запила и дальше спать. Да. На вес не влияет.
8: Фотографию даже прислали.
9: Этой...
8: Ну, баночка небольшая, но да.
9: Ночью смотрел футбол. Заснул, проснулся, пошел на кухню, заглянул в холодильник, а там селедка. Ночью она вкуснее.
8: С печеньками селедка идут вровень.
9: А как у вас, дорогие друзья, если вы позволяете себе ночные перекусы, то что вы едите?
8: Да.
9: Наши.ру, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.
10: За столом сидели.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте дочитаем ваше сообщение, что вы жрете на ночь.
3: И ночью. В детстве была традиция с папой смотреть боевики до 2-3 ночи, а в районе 11 часов ночи пробраться вместе на кухню и пока мама спит, пожарить себе глазунью с луком, помидорами и колбасой. И все это есть из сковородки, вымакивая белым домашним хлебом и запивая горячим сладким чаем. Теперь я выросла, и иногда, когда с дочкой смотрим поздно ночью фильмы, то устраиваем ночной зажор из-за того, что найдем в холодильнике. Но вот как же вкусно вы рассказываете, да, с папой. Глазунья с луком, помидорами, колбасой, и все это из сковородки. Это же, да, сейчас мало кто из сковородки ест.
2: Да,
3: сейчас, наверное,
2: никто.
3: Даже подставок вот этих железных нет под сковородку, которую ставили на стол.
2: Не обязательно железную, можно
3: деревянную. Да. Ну, просто на деревянную оставались следы, а вот это железное, ну, часто, я просто вспоминаю в деревне, и именно ели из сковородки.
2: Да.
3: Доброе утро.
2: Жаренку.
3: Мой папа спать не мог ночью, если на кухне были пирожки или тортик. Мама прятала от него, каждый раз изобретая новые места. С утра папа очень ругался. Я тоже любитель пожрать ночью, но лишний вес укоризненно смотрит с сладкими и... складками. И стараюсь этого не делать.
2: Да, лишний вес он такой. Не может вообще не смотреть.
3: Я ем все на свете. Все, что любят дети. Котлету с пюрешкой, сосиски в омлете, творожную массу, сырок. С утра не найдет мой сынок. Это, знаете, видимо, стихотворение.
2: Я помню один раз, у меня дочь до сих пор очень любит вот эти сырки глазированные. И она, я один раз утром рано ухожу, и я съел последний. И она мне звонит, говорит: папа, где сырок?
3: Ем...
2: А мне даже стыдно не было, ты понимаешь?
3: Ем ночью соленое сало, хлеб бородинский и лук.
2: Хорошо, что не пьете еще.
3: По ночам только пью чай. Но вот если в холодильнике котлетосы, тут, извиняйте, прям какой-то приворот. Ну, холодная котлета с хлебом, это же самое вкусное.
2: Да, не все этого, к сожалению, понимают.
3: Вот даже, я вот насколько я не люблю жир, но вот даже жир, который остается на этой холодной котлете из холодильника, из кастрюли.
2: А ты не любишь жир говяжий?
3: Ну, я не люблю его, когда он заморожен. Ну, когда ты разогрел, уже все тут нормально. А вот когда ты достаешь котлету из холодильника именно, вот с хлебом, с черным обязательно, это идеально.
2: Я помню, мы снимали квартиру, комнату в коммунальной квартире с друзьями. И это было в нулевых вообще. И там бабушка, она периодически, к ней приходил внук, она готовила котлеты. И у нас была вечеринка. И утром, значит, бабушка приходит, а холодильник был общий. А в кастрюле пустая. Потому что так не шли хорошо. Там было штук, наверное, 30.
3: Мы, любители, с мужем поесть ночью. Поставили сигнализацию на холодильник. Просто звуковой сигнал, который звучит достаточно громко и неприятно, когда открывается дверь. Теперь друг друга ловим ночью на том, что открывает кто-то из нас холодильник. А если водички буквально холодненько попить, открыл холодильник, он тоже зазвучит ночью и напугает всех?
2: Ну, конечно, открытый ночью холодильник. Ну, вы, конечно, сумасшедшие. Ну, я перед вами...
3: Наш коллега ставил онлайн-камеру в холодильник, чтобы следить за детьми.
2: Чтобы они не лазили в холодильник, потому что плохо, что дети поджирают.
3: Ну, у каждого
2: Саша
3: свои правила.
0: Радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода.

0: данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.
1: Наша реклама.
2: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Правительство до конца года разрешило оборот бензина Евро-3. Постановление опубликовано на сайте правовых актов. Качество такого топлива не соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза. Стандарт допускает производство и продажу бензина с превышенным количеством массовой доли серы. В документе указано, что топливо предназначено исключительно для внутреннего рынка и не маркируется единым знаком обращения продукции на рынке Евразэс. Минэнерго заявили, что решение позволит направить на рынок дополнительные объемы топлива. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ракетный обстрел Белгорода привел к перебоям с водой и электричеством. В Белгороде и Белгородском округе были нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры, сообщили в региональном оперштабе. На территории неназванного инфраструктурного объекта произошло возгорание. Все аварийные службы находятся на местах. На данный момент известно, что в результате прилета снаряда в Белгороде погибла женщина. Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 2600 человек. Об этом сообщила временная уполномоченная президент страны Делси Родригес. Она заявила, что поиск людей под завалами будет продолжаться. По словам главы государства, все еще можно найти живых людей. Также она объявила о создании совместно с МВФ Государственного фонда реконструкции размером в $200 миллионов. Два мощных землетрясения произошли в Венесуэле 24 июня. В последующие дни были зафиксированы сотни афтершоков. В США решили принять меры против родильного туризма. Совет президента Стивен Миллер заявил, что некоторые беременные женщины приезжают в страну на последних сроках беременности, чтобы стать матерью американского президента и для получения доступа к социальным пособиям. Теперь администрация президента рассматривает возможность запрета на въезд в США для беременных иностранок, пишет Телеграф. Добавлю, в понедельник Верховный суд США отклонил попытку президента отменить право на гражданство по праву рождения, указав, что это нарушает Конституцию США. Россия в мае вдвое в годовом выражении увеличила импорт одежды из Турции почти до $30 миллионов, подсчитала РИА Новости. Больше всего Россия покупала у Турции брючные костюмы для мужчин и женщин. На них пришлось почти $9 миллионов. Примерно на $6 миллионов было ввезено футболок. Сборная Испании впервые с 2010 года победила в матче плей-офф чемпионата мира. На стадии 1/16 финала мирового первенства она разгромила Австрию со счетом 3-0. На чемпионате мира 2014 года Испания не вышла из группы. На мировом первенстве 2018 года испанцы уступили сборной России на стадии 1/8 финала. На чемпионате мира 2022 года они проиграли Марокко на аналогичном этапе. На стадии 1/8 финала нынешнего турнира подопечная Луиса де ла Фуэнте встретится с победителем пары Португалия-Хорватия. Игра состоится 6 июля. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня 3 июля. Сегодня заключительный день работы без Лукьянова. В понедельник, значит, наш колокол появится здесь.
3: Доброты и справедливости.
2: Колокол доброты и справедливости, безусловно. Вот. Ну, а мы будем играть в нашу кинопробу. Прямо сейчас переозвучили для вас фрагмент. Ваша задача — угадать, что это за фильм. Два билета на концерт группы «Крематорий», который пройдет 10 июля на летней сцене ДК «Горбунова». Территория. Разыгрываем мы прямо сейчас. Принимаем третий правильный ответ.
3: Часть указывать не нужно, там можно запутаться легко. Достаточно название произведения.
2: Фрагмент очень короткий, и все очень понятно.
4: Тихо, тихо, большой и злобный зверь.

0: пронзительно твое было и топот, но в целом, я думаю, вы догадались, о чем идет речь.
1: Я там присутствовал, прошу заметить.
0: Да-да-да. Это был Саша. Ждем третий правильный ответ. Поехали.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит Утома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро. 14 минут 9 в Москве. Пятница. Сегодня 3 июля. Мы играем в кинопробы. Давайте повторим фрагмент. Мы принимали третий правильный ответ. Сегодня простое задание было.
3: Тихо, тихо, большой и злобный зверь. Я твой малыш. Тогда не молочка.
2: Простое задание по количеству правильных ответов. Давно у нас столько правильных ответов не было.
4: И два билета на концерт группы «Крематорий» получает абонент с номером 8-985-388-67 и так далее. Ледниковый период мы загадывали.
2: Да, это ледниковый период. Часть мы предупреждали, указывать не нужно. Достаточно было написать «ледниковый период». Поздравляем победителя.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 27 минут в столице.
3: Ну что, давайте поговорим.
1: Один день лета.
2: У каждого есть день лета, который хочется проживать снова и снова. Яркий, беззаботный, освежающий, как Балтика 0 безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО ПК «Балтика».
3: Лето в самом разгаре. Сегодня 3 июля, если вдруг вы потерялись в днях пятницы. И мы вспоминаем яркие, романтичные, веселые, трогательные... Необычные дни лета, которые вам запомнились. Пожалуйста, пишите, рассказывайте. У нас есть 3 номинации. Мы произвольно присваиваем победу в этих номинациях, читаем ваши сообщения и вспоминаем яркие моменты.
2: Да, самый романтичный день, самый смешной день, самый впечатляющий день.
3: Так что, пожалуйста, дорогие друзья, наш.ру, на главной странице есть 2 бота, выбирайте любой, который у вас работает, и отправляйте ваши истории.
2: Вообще, вот, есть странные дни, да, которые у тебя, может быть, ничем не запомнились, но они почему-то остаются у тебя в памяти. И вот, на самом деле, летних дней в моей памяти намного больше. Я помню, как мы в лагере спорили... Лагерь находился в лесу. Спорили, что там от этого места до столовой ты можешь закрытыми глазами пройти прямо, не врезавшись ни в одну березу. Вот. Я помню, как я закрыл глаза, пошел, и больше я, в общем, я оказался в лазарете. А идти нужно было вот так вот, прям хорошим шагом.
3: А я помню, как...
2: Такой же шаг. Я прям лбежником ехал там, в какую-то 50-литровую березу.
3: Если ты про лагерь вспоминаешь, я помню, как старшики, старшая группа в лагере, научили нас... Ну, мы не сильно там по возрасту отличались. Нет, они говорили, берете в пластиковую бутылку компот в столовой, забрасываете эту пластиковую бутылку на крышу в солнечный летний день.
2: Вообще трэш какой-то. У нас не было такого в лагере.
3: И через пару дней...
2: А это был лагерь в Челябинской области, у нас такого не было.
3: Да?
2: Да. Даже в старших отрядах. Я там с самого младшего ездил до самого старшего. Пока мне уже сказали, нет, мы его не пустим.
3: Ждем вашей истории. Самые яркие воспоминания, связанные с летом. Пишите.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка

0: Письмо по 4 июля 2026 года включительно.
1: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Паузгабанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.00. 2015-го.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Ну, давайте почитаем ваше сообщение.
3: Каждое лето я проводила в деревне у бабушки с дедушкой. У них было небольшое хозяйство. И вот, как обычно, вывелись цыплятки. Когда они подросли, их стали кормить пшеном во дворе. И именно в то время, когда они пушистой кучкой клевали пшено, я решила спуститься не по ступенькам, как обычно, а почему-то спрыгнуть со второй ступеньки в сторону цыплят. Ну и, конечно, один из них в это время отбежал. В общем, свернула я им шею. Прошло около 40 лет, а я помню до сих пор.
2: Это самый впечатляющий день. Да,
3: вы победитель, безусловно.
2: Прервали номинации. Чужую жизнь.
3: 12 мая 1993 года. Звонит жена на работу и говорит, что у нее начались схватки. Я быстрее домой приезжаю, а у нее воды отошли. Скорая никак не едет. Жена говорит, наливай тазик горячей воды, тащи пеленки, сами рожать будем. Пришлось принимать роды. Вот только как пуповину перерезать, не знал. Тут звонок в двери, на пороге улыбается дяденька в белом халате. Прямой в челюсть и вопрос. Как пуповину перерезать?
2: В смысле, вы врача ударили? Нападение на скорую помощь?
3: Самый впечатляющий день именно 3 июля. В далеком 97-м году я родила своего сына. Помню этот день до мельчайших подробностей. Яркое солнце, пение птиц за окном, теплый ветер. Я одна хожу по палате, пережидаю схватки. А в душе необычайное счастье. Все прошло настолько легко, что мне даже понравилось. Самое сильное впечатление в жизни. Ну, безусловно, рождение ребенка – это самое сильное впечатление. Тут сложно конкурировать. Лето, деревня, 98-й год. Приехал, отметили, пошли на сельскую дискотеку. Я немножко перебрал, стало плохо. Пошел в кусты, меня тошнит. Слышу рядом такие же звуки. Кто здесь? Я Лена. До сих пор дружим, благо есть общие интересы. Темная крымская летняя ночь. Одно из первых романтических свиданий с моей будущей женой. Лежим рядом, смотрим вверх. Я, видишь звезды? Вижу. Вон там большая медведица. Вижу. Красиво и странно. Включи свет. Мне страшно. Мы были в комнате, на кровати. Потом я понял, что это был не групповой глюк. Светодиод на CD-плеере подсвечивал кварц в побелке потолка.
2: И ваша фантазия разыгралась.
3: Лето у бабушки...
2: А вы выпившие были, да?
3: Лето у бабушки с дедушкой. Дед взял с собой на дачу. Там полезла в малинник, и меня укусила оса в ухо. Ухо раздуло. На следующий день пошли снова на дачу и снова малинник. Оса укусила в другое. Так я и ходила, чебурашкой пару дней. Ну, вот это в номинации «Самое веселое».
2: Ой, господи. От Калининграда до Владивостока тысячи историй складываются в одно большое лето. Солнечное, незабываемое наше. Балтика 0 безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО ПК «Балтика».
1: Подъемники на нашем радио.

0: отметку рейтинга. Из топ-5 Максимов вытеснили как раз-таки марки. Это имя стало одним из трендовых и сейчас занимает 5-ю строчку в рейтинге популярных мужских имен. Между прочим, многие респонденты, отвечая на вопрос, почему не Максим, связывают это с мессенджером. Макс.
1: Господи, серьезно?
0: Угу. Ну, это, Саш, проверять нужно, конечно, но вот говорят, что некоторые так поступают.
1: Ну, то есть...
0: Интересно, а вот как сейчас с женскими именами дела обстоят? Например, Алиса. С появлением умных колонок,
1: только не Алиса,
0: все больше и больше.
1: Да.
0: Ну, вот если у тебя дочь зовут Алиса. Ну, не все, конечно же, дома родители детей именно по именам называют, какие-то прозвища уменьшительно ласкательные, но тем не менее, вот если по имени ты будешь обращаться, а у тебя умная колонка. Или в машине, когда у тебя навигатор работает.
1: Вообще давайте...
0: Ну, задумываются ли просто родители сейчас, которые хотят назвать дочку Алисой, что есть еще умные устройства, которые могут... тоже отзываться.
1: Вообще, может быть, вот эти все умные устройства, которые имеют имена, им пересмотреть это?
0: Ну, наверное, можно отключить где-то эту функцию, и устройство будет отзываться. Ну, по-моему, имя нельзя дать, но команду, на которую она будет отзываться,
1: ну, команда,
0: да,
1: хорошо,
0: можно поменять. Наверное. Это я сейчас тут не как специалист говорю. У меня есть телевизор дома с Алисой. Да.
1: И у него дома телевизор есть, друзья.
0: Есть колонка, Саша. В одной комнате. И когда я обращаюсь к телевизору, отзывается колонка.
1: Так.
0: Ну, приходилось там настраивать, чтобы они знали свое место. И кому когда включаться.
1: Это вообще идиотизм. Подожди, ты телевизор нормально включить не можешь? Кнопкой?
0: Нет, могу. Вот как раз я выключил все голосовые, голосовых помощников, и телевизор включаю кнопкой. Но пока я это не настроил, у меня телевизор, и рядом есть колонка, ну, в одной комнате.
1: Я все-таки...
0: И они отзывались вместе.
1: А я все-таки, ну, нельзя сказать, что работаю, действую по старинке, потому что по старинке это, наверное, когда ходили с плоскогубцами. Но все-таки пульт управления, я с Алисой не общаюсь. Вот она у меня дома стоит, может быть, на праздниках каких-то это... В первое время было прикольно. Может быть, потому что меня дома не бывает. Я не знаю, там рано утром она меня не будет. В общем, я не знаю. Это не стало частью моей жизни. Мне не нужно искать рецепт борща через Алису там или еще что-то. Хотя, наверное, я вот сейчас сижу и думаю, я вчера искал одну штуку. Мне нужен накопитель для биотуалета. Я его отдельно не могу купить.
0: Саша, может быть, просто ты аналоговый человек, но ты все равно...
1: Звучит вообще страшно.
0: Должен понимать, человек, что технологии проникают в твою жизнь.
1: Так я ими пользуюсь, этими технологиями. Я тебе говорю, накопитель для биотуалета вот вообще не купишь сейчас нигде. Отдельно.
0: А был бы ты аналоговым человеком, просто под кустики бы сходил и не заморачивался бы.
1: Я бы сходил.
0: Накопителем.
1: Но вот дочь моя, которая приезжает, она не может уже под кустики сходить.
0: Вот, и она как раз будет рецепт борща искать с помощью умной колонки.
1: Скорее для них, нежели для себя.
0: Ну, а интересно, вот так я сейчас задумался, и слушатели тоже написали, что никогда в эту сторону не смотрели по поводу Макса и Алисы, и имен детей. 8:50 в Москве.
2: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.

0: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
7: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Силы ПВО сбили 155 беспилотников над Россией за ночь. Об этом отчиталось Минобороны. Дроны сбивали в том числе над Тверской, Тульской, Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Белгород ночью подвергся ракетной атаке. Погибла женщина. Были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Возникли перебои с водоснабжением и подачей электроэнергии. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Краснодарском крае БПЛА повредили несколько частных домов, ЛЭП и газовую трубу. Пострадавших нет. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Японии у островов Куме и Миэко. Об этом заявило Национальное метеорологическое управление. Очаг подземных толчков находился под дном океана. Определить его глубину пока не удалось. Угрозы цунами и сообщения о заметном ущербе после сейсмособытия нет. Добавлю, на Куме и Миэко располагаются туристические объекты, в том числе курортные гостиницы. Кроме того, на острове Миэко находится база японских вооруженных сил. Здание панорамы Музея обороны Севастополя завершили разбор завалов. Об этом сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин. Сохраненные и пережившие пожар после падения БПЛА предметы будут использованы при восстановлении музея. Уцелели, например, пушки, изготовленные из дерева и ядра. Это не оригинальные предметы времен Крымской войны середины 19 века, а копии, сделанные из бумаги, дерева или выполненные в технике папье-маше, уточнил директор. 10 июня беспилотник попал в Музей обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама обороны Севастополя. Она была воссоздана в советское время, а фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Сборная Швейцарии обыграла команду Алжира со счетом 2-0 в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Ванкувере. Соперник Швейцарии в 1/8 финала определится по итогам матча между Колумбией и Ганой, который состоится 4 июля. Матч с участием швейцарской команды пройдет 7 числа. Провального сокращения числа туристических поездок в этом сезоне нет. На целый ряд направлений спрос вырос, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан.
2: Где-то продажи упали на 70%. Это Крым, например. А где-то продажи выросли на 50%. Это Анапа. Где выросли продажи? Алтай, Байкал. Немного, но выросли. 5-6. Калининградская область 8%. Ставропольский край где-то тоже в районе 5%. Сочи, подтверждаю, минус 12%. Виною жадность сочинских ательеров. В Геленджике топливная проблема. Люди 5-6 часов стоят в очереди. Почему, например, в соседней Анапе в очереди 2 часа стоят, а в Геленджике 6?
1: Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 7 минут в столице. Сегодня синоптики нам обещают до 29 градусов тепла, но будет похолодание на выходных до 22. Дожди обещают.
3: Открываю я сейчас приложение налоговое.
2: Ой, ребята, это вообще был кадр.
3: А мне говорят, что мне положен налоговый вычет 260 тысяч рублей.
2: Нет такого налогового вычета.
3: Я уже обрадовался и начал считать, куда я эти деньги потрачу. Ну, тут упрощенные вычеты, вот как это называется. К возврату 260 тысяч рублей, подумал я.
2: Да.
3: Тип вычета — долгосрочные сбережения.
2: Смотрите, как у него на нали играют.
3: Заявление и так далее. Написано: подготовка сформирована и так далее. И я начал разбираться, а потом понял, что это 260 рублей.
2: 260,00. Это 260 да. рублей, Игорек.
3: Мы а когда-то, 260 тысяч. В 24-м
2: Бог
3: году
2: есть.
3: С тобой, в 24-м с тобой году, после нашего эфира и гостя решили себе оформить пенсию.
2: Я помню эту
3: негосударственную
2: историю.
3: Пенсию, да?
2: Да, да, да.
3: И заплатили 2000 рублей. То есть начали оформлять, и потом как-то мы это дело забросили. И вот с 2024 года, с этих 2000 рублей, судя по всему, 260 рублей у меня в кабинете лежат.
2: Положу бы 20, было бы больше. Положу бы 40, 200, было
3: какой
2: бы
3: облом.
2: Еще
3: больше. Я вот как я увидел вместо...
2: Это, Игорь, называется желаемое, называется действительное. Вот и все. Ты все думаешь, что просто так тебе что-то упадет. Это если кому-то падает, то точно не нам.
3: Только не нам, да.
2: Это где-то на стороне, там, кому-то повезло, кто-то что-то выиграл. У нас через тернии к звездам локтями все раздвигать надо.
3: Ладно, о проблемах вот давайте поговорим. Какие есть у вас?
2: Гадать будем очень скоро, поэтому давайте ждем ваши проблемы. Что наболело, накипело, пятница сегодня. Неделя была длинной. Возможно, что-то у вас произошло. По сказкам Александра Сергеевича Пушкина будем мы гадать.
3: Пожалуйста, рассказывайте, что вас беспокоит, какие есть проблемы. Одного из вас или одну из вас выведем в прямой эфир, а большинству погадаем в экспресс-режиме.
2: Да. Не расстраивайся.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем привет, всем здравствуйте. 8 часов, 9 часов и 15 минут в столице.
3: Доброе утро. Проблема такая. Выпустят меня за кордон или отправят обратно? Должен много, но в госуслугах все чисто. Как будто не должен, Сергей написал.
2: Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я бы, ну, если вы знаете, что вы должны, а кроме вас кто еще должен знать, что вы должны?
3: Приставы, наверное.
2: Ну, налоговая?
3: Вы знаете, иногда бывает и в госуслугах, и в налоговой все чисто, а где-то там, ну, вы оплатили все, а где-то у кого-то там что-то не пришло, не обновилась, да, база, и на таможне разбираться-то никто не будет.
2: Но ваш уровень везения мы хотим проверить.
3: Да, можете
2: так попробовать. Так что вы езжайте, да.
3: Я помню, в госуслугах...
2: Напишите нам потом.
3: Вот там есть же помощник.
2: Да.
3: Макс, по-моему, да, его зовут?
2: Даже у госуслуг есть Макс.
3: И там где-то можно было посмотреть, выезд закрыт ли за границу или нет.
2: А прям на главной странице у тебя написано.
3: Не-не, там вот прям куда-то нужно было проваливаться в какую-то вкладку или спрашивать.
2: Да.
3: И там через несколько минут тебе приходил ответ.
2: Не знаю.
3: Но, опять же, это даже если там все чисто, никаких гарантий вам не дает.
2: Тем более, если вы уже купили билет, то чего?
3: Доброе утро, подъемники.
2: Езжайте, мы хотим на это посмотреть.
3: На работе проработал 5,5 лет. Сейчас острое желание поменять. Погадайте, пожалуйста, стоит или нет?
2: Быстро вы уморились. Ну, смотри, какая работа, конечно. Меняйте, раз желания нет. Тем более, раз поменять для вас, это, ну, действительно намного проще, чем для нас, например.
3: Человек написал: уезжаю сегодня, а граница завтра. Еду на поезде в Абхазию.
2: Ой, да езжайте, вас там примут, лишь бы деньги платили. Господи, я думал, вы куда-то другую за границу.
3: Другую за границу. Едем из Рязани в Чувашию. Все заправки закрыты. Из бензина только дизель. Где взять бензин?
2: Слушайте, ну я вам не завидую. Вот вы так вот поехали, а я правда не знаю даже, что вам сказать.
3: Ну, ищите.
2: Ищите. Да, я вот вчера...
3: В картах много где, в разговорчиках там люди делятся своими находками.
2: Да, но и стоять придется просто еще долго. Но главное, чтобы найти это место, потому что вот я на юге Москвы вчера видел огромнейшую пробку, прям за МКАДом на Тбойле. Я думал, я даже не знаю, она километр была, что ли.
3: У меня сегодня день рождения, жара 30 градусов, а я на работе. Как быть? Слушайте, ну, во-первых, сегодня пятница. Жара жарой, многие ждали вот ту самую летнюю жару. У вас праздник. Как быть? Отмечать, если не отмечать, то как минимум в хорошем настроении провести этот день.
2: Да, хорошее настроение вылечит нас от всего.
3: Ждем ваши проблемы, гадаем по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Пишите, рассказывайте, что вас беспокоит.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
10: и Игорь Паньков.
9: Подъемники на нашем радио.
11: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Ну что, давайте погадаем.
12: У меня вот такой вопрос. С понедельника долгожданный отпуск. В планах было проехаться из Твери до Урала на мотоцикле, перезагрузить голову, отдохнуть, побыть наедине со своими мыслями. Готовился сам, подготавливал технику. И вот он, отпуск, а ситуация с топливом и погодой складывается не в мою пользу. Подскажите, пожалуйста, как поступить? Ехать и концентрироваться на плюсах поездки или перенести? Дмитрий нам написал. Дим, доброе утро.
13: Доброе утро.
14: Доброе утро.
13: Ну, вообще, перенос может затянуться.
12: Поэтому, ну, как будто бы очевидно, что надо ехать. Это же своего рода приключение, да. Вот к разговору, Дим, сейчас лирическое отступление. Были у нас сообщения, естественно, сейчас проблемы у многих связаны с бензином. Про бензин. Живу в Удмуртии. У нас уже норма ситуация. Очереди незначительные. В соседнем Татарстане тоже порядок. Может, и в Чувашии уже наладится. Также несколько человек мы не проверяли, но вы можете проверить, прям вот сообщений 10 было. Есть сайт «Карта», где люди делятся информацией о наличии бензина. Называется «Гдебенз.ру». «Гдебенз.ру». Я открыл вот сейчас Москву.
13: Это страну, а Москва, что-то она вся красная.
12: Ну, это значит, там нет. Тут вот где зеленая, там есть. И люди пишут, какая очередь, какой бензин есть, есть ли он, нет ли. Ну, удобно на самом деле. Я не думаю, что это какая-то государственная история, это любительская явно. Не знаю, насколько она работает и насколько здесь правдивая информация, но выглядит...
13: Она по России тоже работает? Или только московская история?
12: Кстати, увеличу. Да, по России, смотри-ка.
13: Да? Ну, что да. Там к Уралу ближе? За Тверью. Что там вообще? А вы куда на Урал-то собрались?
14: До Екатеринбурга. Может быть, если повезет, то еще чуть дальше Челябинск, Магнитогорск и вернуться.
13: Челябинск, наверное, чуть ближе.
12: А вы из Твери? Что за мотоцикл у вас?
14: Ямаха, Драгстар 1100, классический круизер.
12: А сколько вам лет, Дим?
14: Мне 32.
11: А что вам голову перезагружать? Чем она забита? Скажите, что у вас так... Это...
14: На работе у нас много важных проектов. Вот мы сейчас все их, в принципе, почти довели до финальной стадии. И вот он, наконец-таки, запланированный, чуть-чуть сдвинутый отпуск. Вот. И перед финальным рывком хотелось бы немножечко отдохнуть и набраться сил моральных.
12: Вот пишут, в Перми проблем с бензином нет. По трассам с топливом нормально. Каждые 200 километров заправка. Небольшие проблемы с бензином в Самаре. Небольшие заторы, но бензин есть. Ну, слушайте.
13: Вообще хотелось бы, чтобы каждые 20 километров было, а не 200.
12: Говорят
13: что специалисты, хорошо.
12: Что все наладится в ближайшее время. Сейчас спадет вот этот ажиотаж.
11: Ну, с другой стороны, вы езжайте, а там, ну, не деваться некуда, будете как-то выкручиваться.
12: Тем более, что стоять. У вас же мотобратство, оно такое дружное. Куча разных каналов, где, ну, взаимопомощи. Плюс на дороге всегда остановятся, помогут, если вдруг проблемы. Но мне кажется, что нужно ехать.
13: Да?
12: Ну да.
11: Ну, давайте спросим у книги.
12: Номер страницы, номер строчки.
14: 20-я страница, 12-я строчка сверху.
12: 20-я страница, 12-я строчка сверху. Доброе утро, подъемники. У меня вот такой вопрос. С понедельника долгожданный отпуск. В планах было проехаться из Твери до Урала на мотоцикле. Перезагрузить голову, отдохнуть, побыть наедине со своими мыслями. Готовился сам, готовил технику. И вот он отпуск. А ситуация с топливом и погодой складывается не в мою пользу. Подскажите, пожалуйста, как поступить, ехать и концентрироваться на плюсах поездки или перенести?
13: Досветло все у него пляшет, а лошадь запряжет... Полосов спашет.
11: Все вы преодолеете.
12: Вот написали нам, в Екатеринбурге бензин есть. Поэтому, Дим, вперед, переносить.
13: В Екатеринбурге, может быть, и есть. Вопрос, как до туда доехать, если есть перебои.
12: Но... С удовольствием, Александр.
13: С удовольствием.
12: С удовольствием.
13: Хорошо. Но книга сказала ехать. Да.
11: Поэтому
13: да.
11: Езжайте, перезагружайтесь.
12: И напишите нам потом, как пройдет ваше путешествие. А что касается сайта, еще раз, я не специалист, не знаю, насколько ему можно доверять, но вот наши слушатели многие пишут, что действительно не всегда, но часто работает. Где benz.ru? Посмотрите, для кого актуальна эта информация.
9: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, есть новость.
3: Яндекс.Карты выяснили, какие имена, растения и животные чаще всего упоминаются в названиях организаций, а также нашли самые короткие и длинные наименования. Для этого аналитики сервиса изучили наименования организаций в картах по всей России и выявили в них закономерности. Учитывалась информация почти о 4 миллионах организаций, которые предлагают какие-либо товары и услуги. Это магазины, кафе, гостиницы, пункты проката, спортивные секции и так далее. Судя по изученным данным, Александр, средняя длина названий бизнесов составляет всего 17 символов. Самые длинные варианты содержали 200 символов, а самые короткие всего один. Например, сервис доставки еды «Йо» в Набережных Челнах. По разнообразию слов в названиях организации лидируют Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
2: Какие там имена?
3: Чаще всего название бизнеса начинается с буквы «С». А буква «П», с которой начинается большинство слов в русском языке, оказалась только на 5-м месте. Самую редкую букву алфавита, твердый знак, в начале названия использовали только в двух вариантах. Причем один из них состоит лишь из этой буквы. В Дербенте...

0: представляет один из самых распространенных в России домашних питомцев. Это кот. К примеру, база отдыха в Хабаровском крае называется «Сам ты кот». На втором месте среди животных оказалась лиса. Замыкает тройку лидеров медведь. А собака только собака, на пятом месте. На пятом месте.
1: Там хитрый пес.
0: В наименовании попадаются и фантастические животные. Особенно популярны феникс. Мне кажется, баню так можно назвать.
1: Феникс? А почему?
0: Хотя, ну, не знаю почему-то. Но, с другой стороны, баня, феникс. Такая опасная история. Дракон и пегас. Среди растений лидерами по числу упоминаний стали береза, ромашка и ель. При этом оба дерева гораздо чаще попадаются в названиях бизнесов в уменьшительно-ласкательной форме, чем в обычной. Так, в Владивостоке есть рыбный рынок «Березка». Мне кажется, «Березка» есть все. И лагерь «Березка», и магазин «Березка», и, ну, самое распространенное, наверное, название. А в Калининграде магазин детских игрушек «Елочка».
1: Да?
0: Да.
1: Как-то не по-детски. Ну, в смысле, я не по игрушечному, что ли. Ну, это как-то по-новогоднему елочка.
0: Ну, да. На самом деле, как бы мы там не старались, когда ты придумываешь название организации, чаще всего, если ты потом будешь искать в интернете, такая организация уже есть.
1: Угу. Мне кажется, «Березка» еще подходит для каких-нибудь услуг.
0: Я просто задумался, какие услуги может организация с названием «Березка» оказывать.
1: Такие, Игорек, что ты начинаешь-то?
0: Ты когда-нибудь в своей жизни что-нибудь называл?
1: Организация? В смысле?
0: Ну, там, я не знаю, организацию.
1: Нет,
0: бизнес свой, салон красоты.
1: Да, я...
0: Кафе.
1: Что я называл, это не разрешили патентовать, потому что является ругательством. Хотя...
0: Ну, ты использовал свою фамилию и сочетание слова «вы».
1: «Вы» и, да.
0: «Вы» и твоя фамилия.
1: Да, «вы», то есть «вы» и «я».
0: Да.
1: Вот так это звучало. «Вы» и «я».
0: Ну, это действительно звучит как ругательство.
1: Ну, к сожалению, да, у нас вот есть такие проблемы. Никому не интересно, как это пишется. «Вы» и. Не «вы» и «е», а «вы» и.
0: Ну, ты пишешь «вы» и фамилию, да?
1: Да. То есть отдельно это звучит вообще...
0: Ну, сейчас не надо произносить, потому что были моменты, Александр, когда вы пытались произнести это отдельно, а получилось как будто слитно. И были вопросы к нам.
1: Ну,
0: в общем, друзья, кого заинтересовало это исследование...
1: Попроще назвать. «Березка» — красивое название. Вообще для всего подходит.
0: Да, для всего подходит.
1: Да-да, детский магазин и магазин для взрослых.
0: 9:50 в Москве.
2: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Наша реклама.
4: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область. В результате на одном из предприятий разгорелся пожар, сообщил глава региона Василий Анохин. Никто из жителей не пострадал. Сотрудники МЧС локализовали возгорание. Населению и объектам гражданской инфраструктуры ничего не угрожает, добавил глава региона. Над российскими регионами, по данным Минобороны, за ночь было сбито 155 БПЛА. Международное агентство по атомной энергии рассчитывает получить доступ к ядерным объектам в Иране в ближайшие недели. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости. Он напомнил, что подписанный в июне меморандум Ирана и США предполагает заключение итогового соглашения за 60 дней. По его словам, если окончательное соглашение будет достигнуто в эти сроки, то появится возможность начать реальную работу, которая будет включать доступ к этим объектам. Добавлю, власти Ирана запретили МАГАТЭ доступ к ядерным объектам после начала вооруженного конфликта Исламской Республики и Израиля. Вертолет «Робинсон» мог упасть в акватории Японского моря. Об этом сообщили в Министерстве ГО и ЧС Приморья. Там отметили, что, возможно, воздушное судно находится на значительной глубине, сквозь которую радиосигнал не проходит. Такой вариант рассматривается специалистами в связи с отсутствием сигналов с его радиомаяков. В настоящее время спасательно-поисковыми группами обследовано больше 7000 гектаров в Приморье. Поиски ведутся с 21 июня. Вертолет пропал во время выполнения лесоавиационных работ. На борту были пилот и летчик-наблюдатель. Авито со следующей недели запустит сервис для поиска пропавших домашних животных с помощью ИИ. Платформа «Хвост-радар» будет сопоставлять фото разыскиваемого питомца с изображениями из объявлений с учетом местоположения и других факторов. Владелец получит подборку объявлений, среди которых потенциально может оказаться его питомец. Руководитель клуба защиты питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко рассказала НСН, что оценить эффективность ресурса можно будет только на практике. По ее словам, если человек не хочет возвращать владельцу найденное животное, никакой сервис в этом случае не поможет. Также непонятно, как будет настроен поиск животного ввиду сложности с его идентификацией. Аномальное тепло наблюдается на севере России и на южном побережье Северного Ледовитого океана. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, именно в этих регионах сейчас наблюдается самая большая погодная аномалия. Синоптик отметил, что в Норильске температура воздуха 3 дня подряд поднималась до плюс 30 градусов. Сейчас теплый воздух перемещается на восток. В Тикси температура поднимется до плюс 25, затем тепло уйдет дальше на север Якутии, передает РИА Новости. Жаркая погода держится и в Алтайском крае. Там столбики термометров достигают плюс 33-35 градусов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов и 7 минут, столица, сегодня 3 июля, сегодня пятница, на улице теплая погода, жаркая, до 29 градусов обещают синоптики, уже 21 градус, уже жарко.
2: День ГИБДД МВД России сегодня отмечается, 90 лет ГАИ, с утра нам пишут, поздравляем всех причастных.
1: Звучало как день ГИБДД.
2: Деньги?
1: Деньги БДД.
2: Никогда не читал это. Деньги.
1: Ну, ты просто начал, я слышу, деньги БДД. Что еще?
2: День образования Республики Алтай и День образования Республики Хакасия, а также День независимости Республики Беларусь.
1: Да.
2: Всех поздравляем. Александр, ну, что-то тебе нравится, что-то ты выбрал?
1: Что-то мне нравится, что-то я выбрал.
2: Карл,
1: да.
2: Бенц провел первое испытание своего автомобиля в 1885 году.
1: Что еще? В общем, Алтай.
2: Ну, так.
1: Алтай. Про Алтай есть что-нибудь сегодня?
2: Тома Круза, день рождения. Про Алтай, да, конечно. День, я же сказал, образования Республики Алтай.
1: Ну вот про Алтай будем играть.
2: Давайте, кто живет, отдыхает, любит, знает, часто бывал в Республике Алтай, тот за одну команду играет. Кто не был ни разу, тот за другую команду.
1: Да. А что мы будем разыгрывать, спроси меня.
2: Александр, а что же мы будем разыгрывать?
1: Сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящая русская баня, снежная комната и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
2: Прекрасный приз. Дорогие друзья, отправляйте ваше имя и пояснение, за какую команду вы будете играть.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
3: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. -30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: Взяли и курили.
1: Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте играть, кто у нас на связи.
3: Татьяна не была на Алтае. Татьяна, доброе утро.
4: Да, доброе утро.
2: Но сегодня сама природа играет за вас. Сегодня нечетное число, значит, преимущество на вашей стороне. На сколько было вопросов вы не ответили, вашему сопернику нужно будет ответить на один больше. Вот так вот.
4: Ну, буду стараться.
2: Какой крупный водоем на Алтае называют Малым Байкалом из-за чистоты воды и глубины? Телецкое озеро, Кулундинское озеро или Айя?
4: Пускай будет Телецкое озеро.
2: Телецкое озеро. Официально на Алтае более 70 тысяч озер. Телецкое озеро входит в пятерку самых глубоких в России. Его глубина достигает до 332 метров. При этом вода в нем необычайного цвета и прозрачная. На фотографиях просто что-то невероятное. Дылгаяк – один из важных праздников Алтая. К чему он приурочен? Сбор лекарственных трав, встреча весны или первый снег?
4: Встреча весны.
2: Отмечают праздник Дылгаяк в день весеннего равноденствия, 21-22 марта. Его также называют праздником встречи весны. Это один из древнейших праздников коренных малочисленных народов, проживающих на территории Алтая. Да, слушайте, ну вашему сопернику нужно уже ответить на три вопроса. Если вы сейчас ответите, то вы абсолютно победили. Бадан.
4: Надеюсь.
2: Бадан толстолистный, одно из лечебных растений Алтая. Он обладает мощными дубильными свойствами. Еще его называют камнеломка. А какое еще у него есть название? Монгольский чай, алтайский ключ или чуйский дар?
4: Алтайский ключ.
2: Это монгольский чай. Листья растения, которые перезимовали, собирают, высушивают и заваривают из них чай. Вашему сопернику нужно ответить на три вопроса, чтобы победить.
3: Итак, те, кто был на Алтае, может быть, вы живете там или жили, пожалуйста. Если не победите, то, по крайней мере, с вами в эфире пообщаемся.
2: Да.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, играем дальше.
3: Живу на Алтае, в Барнауле. Полина нам написала. Полина, доброе утро.
4: Доброе.
3: Ну, а Барнаул – это все-таки центр Алтайского края, да?
4: Да.
3: Разница, и многие путают. Есть Алтайский край, есть Республика Алтай. Это два самостоятельных субъекта Российской Федерации. Если я правильно понимаю, Алтайский край – это равнина, да? А горный, ну, смотри, Республика Алтай – это горы, активный туризм.
5: Гордый Алтай.
3: Да, и все такое. Правильно?
4: Все верно. Ну и на Алтай, в Алтайском крае тоже есть Алтайский район, который в предгорье находится. Там тоже горы начинаются.
5: Какой минерал, добываемый на Алтае, исторически использовали для изготовления декоративных изделий и даже посуды? Малахит, яшма или нефрит?
4: Яшма.
5: Да. Вам нужно ответить на три вопроса, чтобы победить. О чем или о ком одна из самых известных легенд Алтая, связанная с образованием реки Бии и Катуни? И образование реки Оби. Легенда о золотом руднике. Легенда о красавице и пастухе. Или легенда о шамане и грозе.
4: Второй вариант.
5: Мы не отвечаем цифрами.
4: Ну, о шамане и пастухе.
5: О красавице и пастухе.
4: Ну да. О красавице и пастухе.
5: Легенда о красавице Катынг и пастухе Бие. Красавица сбежала от отца и братьев. Она встретилась со своим любимым Бием. Влюбленные обнялись и побежали дальше вместе, слившись в одно целое реку Обь. С тех пор они неразлучны. Вот такая вот легенда.
3: Красивая легенда.
5: Какое дерево на Алтае считается священным? Зажженная веточка этого дерева окуривает больного человека, очищают жилище, колыбель или очаг. Пихта, жимолость или можжевельник. Вы там где? Это что за звук?
4: Я припарковалась. Так, ну, либо первый, либо третий. Ну, пусть будет можжевельник.
5: Да, это можжевельник. Вы абсолютно...
3: Победа.
5: Да, да, да, да.
3: Нет, ну, конечно, жителям Алтайского края, наверное...
5: А у меня есть ощущение, что наша слушательница наугад отвечала.
3: Или вы знали, Полин?
4: Ну, нет, почему? В Горный Алтай, когда приезжаешь, там очень много всяких точек, где продают, в том числе можжевеловые всякие штучки, и мыло можжевеловое, и все подобное. Но вот с пихтой вы меня как-то... Жимолость-то точно не подходит, потому что это кустарник, а вот с пихтой вы меня как-то...
5: Витя, ну так я для этого тут и сижу. Да,
4: поэтому если вдруг было что-то, написал. То вот он я тут и есть.
3: Полин, поздравляем вас, вы становитесь победителем нашей игры «Кто кого».
5: Да, вы получаете сертификат на двоих в аквапарк «Карибия».
3: Ну и еще раз, сегодня 3 июля, день ГИБДД МВД России, 90 лет ГАИ, день образования Республики Алтай, день Республики Хакасия, день независимости Республики Беларусь. Всех поздравляем.
1: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка

0: Ивановна.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
0: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
2: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 10 часов 37 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня еще одна дата.
3: 35 лет назад вышел «Терминатор 2».
2: Судный день.
3: Да, 3 июля, ровно 35 лет назад, в американский прокат вышел легендарный «Терминатор 2. Судный день». Тот самый фильм, что подарил человечеству киборга-убийцу из жидкого металла Т-1000, фразочку «Аста ла виста, детка».
2: Роберт Патрик, как сейчас помню, играл этого жидкого.
3: И, соответственно, между первым и вторым появлением робота Т-800 с лицом Арнольда Шварценеггера прошло 7 лет.
2: Разве 7?
3: В 84-м году вышел первый «Терминатор».
2: Да.
3: И я, как и многие, сначала посмотрел «Терминатор 2» и вообще не знал, что существует первая часть. Мне казалось, что это название, собственно, самого «Терминатора», и что фильм один, он действительно такой, если ты первый не смотрел...
2: Как можно было не смотреть первый?
3: Ну, не знаю, Саша, как можно было не смотреть первый. Я 83-го года рождения.
2: В 86-м году я посмотрел его. Или в 85-м, сейчас не помню. Но вышли, я был вообще просто в шоке. Я понял, что война машин приближается. Мы все тогда чуть с ума не сошли, когда он себе глаз вырезал в раковине. Он остался. Но вторая часть, надо сказать, она по всем показателям побила кассовый рекорд. И там, господи, в общем, и актерский состав крутой, и что-то я хотел сказать, забыл. И музыка, самое вот запоминающееся музыкальное сопровождение, оно как раз из «Судного дня 2», вот эта аранжировка.
3: Да, безусловно. И ты знаешь, 42 кадра, сейчас это смешно, наверное, звучит, 42 кадра, это около 3 минут нарисовали с помощью компьютерной графики фильма.
2: Ну да, я даже знаю,
3: сейчас,
2: наверное, где.
3: Найди 3 минуты живого. Снятых, да, живых кадров.
2: А может быть, поэтому он таким получился, и одна из самых крутых вообще.
3: Да не, ну для своего времени это...
2: Да, он, да и для сегодняшнего времени он, ну, очень крутой фильм. Эдвард Ферланг мальчика играл, очень мне он тогда нравился. «Легкие деньги». Правда, потом его жизнь пошла под откос.
3: А первый, кстати, «Терминатор», который вышел в 84-м году, его снял тогда молодой канадский режиссер Джеймс Кэмерон, да, да, который до этого поставил лишь единственный фильм под названием «Пиранья 2. Нерест».
2: Да.
3: И в глазах продюсеров «Терминатор» был, ну, первый простеньким сезонным трэш-боевиком с единственной звездой из «Конана Варвара».
2: Подожди, а «Судный день» тоже Джеймс Кэмерон снял?
3: Ну, конечно, конечно. Но уже с другим бюджетом, масштабом и так далее.
2: Бюджет был колоссальный.
3: Прям захотелось пересмотреть.
2: Я, ты знаешь, сейчас смотрю на Арнольда, где он появляется в различных шоу, и я вот на него смотрю, как-то у меня раньше вызывал другие эмоции. И такое ощущение, что он все придумывает на ходу. Вот старый дед просто совсем уже. Вообще все выдумывает, какие-то истории там, а все рядом сидят, хохочут.
3: Как его молодой подражатель, ну, уже не молодой.
2: Александр Невский, вот он себя как-то стал вести, как Саня. Саня, прости.
3: 10:41 в Москве, доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Давай, скажи, как.
1: В фильме «Терминатор».
2: Да, сегодня фильму «Терминатор 2» ровно 35 лет.
1: Надо пересмотреть.
2: Ну, как будто бы да.
1: Еще мне нравится, у него мопед, у этого чувака.
2: У Коннора?
1: У Коннора, да. У Джона. И вот у него друг был такой, там, рыжий парень. Помнишь?
2: А Сара в майке без белья.
1: Мне тут, значит, этот показывал сейчас фотографию Сары Коннор. Говорит, а ты помнишь, как мы вот все, типа, на нее там слюни пускали? Я смотрю, на извращуха.
2: Она стоит, курит с автоматом Калашникова.
1: Это как раз из второй части.
2: Да, ну да, как да. Раз из второй части, в очках.
1: Ей там казалось, что да, за сетку она там держалась, и потом происходил ядерный взрыв.
2: На да. Флешбеке, да, ее эти.
1: Говорит, смотри, она тут в майке без нижнего белья. Вот так вот.
2: Ладно, не все поймут. Но тогда для молодых парней это было...
1: Это было наше сексуальное воспитание, между прочим.
2: Может быть, поэтому мы такие?
1: Какие?
2: Ну, вот такие.
1: Ну, вот
2: какие
1: так,
2: есть.
1: Вот такие, они поэтому вот такие.
2: Ладно, дорогие друзья, услышимся сегодня вечером. Мы с Сашей проведем чартовую дюжину. Я на отпуске до понедельника. В понедельник да. Уже будет в эфире. Всем желаем хороших выходных. Правда, дождь обещают.
1: Ничего
2: тем
1: страшного.
2: Не менее, до понедельника. Берегите себя.
1: Любим вас.
2: Пока.
3: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.
3: Наша реклама.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар» строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар» строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
10: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Проще простого.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
3: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. За ночь уничтожены 6 БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин. Аэропорты Жуковский и Внуково принимали и отправляли рейсы по согласованию. Аэропорт Домодедово частично закрыт, сообщила Росавиация. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию. Прокуратура Московской области выступила против введенных запретов на прокат электросамокатов в Лобне, Рабинском, Люберцах и Котельниках. Надзорное ведомство считает, что у муниципалитетов нет полномочий по введению таких ограничений, и эта практика противоречит законодательству. Участники рынка кикшеринга позицию надзорного ведомства поддержали, пишет газета «Коммерсант». Администрации городов запрета пока не сняли, но пообещали договориться с операторами проката. Следствие просит арестовать 16-летнюю девушку, которая участвовала в вымогательстве после инсценировки ДТП в центре Москвы. По данным следствия, в минувшее воскресенье на улице Моросейка группа лиц совершила вымогательство через подставное ДТП. Девушка спровоцировала столкновение с автомобилем вне зоны пешеходного перехода, а двое ее сообщников потребовали от водителя 10 тысяч рублей. После обращения водителя в правоохранительные органы, прибывший на место инспектор ДПС подвергся нападению. Молодые люди скрылись, сейчас они арестованы. В сентябре в Москве пройдет 4-й саммит моды BRICS+. В нем примут участие дизайнеры, основатели модных брендов, производители одежды, обуви, аксессуаров и материалов, а также представители ритейла, маркетплейсов и инвесторы. Мероприятие состоится на площадке концертного зала «Заряди». В департаменте культуры назвали индустрию моды одним из ключевых направлений развития креативной экономики. Саммит помогает участникам в продвижении, они выходят на прямой диалог с зарубежными партнерами, получают доступ к лучшим отраслевым практикам и международной кооперации. Дептранс призвал столичных водителей быть внимательными из-за жаркой погоды. Ведомство посоветовало перед поездкой проверить салон автомобиля и взять с собой воду. Там также напомнили, что сегодня короткий рабочий день и разъезд начнется раньше обычного, около 16 часов. Вечером возможны локальные затруднения движения в центре, на Садовом кольце, третьем транспортном, МКАДе и магистрали по направлению в область. В начале следующей недели температура воздуха в Москве опустится, прогнозируются дожди. Но к четвергу снова может быть по 30, рассказал НСН синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
2: Температура просядет в дождях. Максимальные значения с понедельника во вторник 19-24 градуса. Со среды температура начнет понемножку расти, и к четвергу до 25-30 в этот диапазон температура вернется. Но дожди сохранятся, кратковременные, местами все-таки будут идти. Более сильные дожди ожидаются в понедельник и в среду.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честнызастройщик.рф.
3: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: Наше.
7: Наше.
6: Наше радио.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель 8 марта. Имя Галя Коперник. Легенда.
1: Значит так. Название для рок-группы на самом деле ни хрена не важно и совершенно не обязательно должно быть говорящим. На мой взгляд, говорящим оно может быть в исключительных случаях. Например, если это какие-то упоротые металлисты, и они хотят сразу выйти, как говорится, на свою аудиторию, тогда они, конечно, могут назваться там «Месть Авеля», «Печать Сатаны», «Врата преисподней», и люди, видя на афишах такое название, будут сразу понимать, ага, это свои, они будут мучить наши уши, ну или доставлять там, не знаю, радость. Дальше это могут быть какие-то упоротые панки, которые специально хотят дать понять, что мы вот не такие, как все остальные. Могут называться отбросы общества, объедки олигархов, как угодно, чтобы все понимали, мы панки, мы живем на помойке. Мы же хотели, чтобы все сразу поняли, что группа состоит из девчонок, поэтому нам надо было выбрать что-то женское. Ну, типа, сучки, лярвы, курвы, не знаю, это было слишком жестко. А милашки, там, красотульки, как-то слишком попсово. Ну и мы вышли на 8 марта. Можно было, конечно, назваться Клара Цеткин, но такой проект уже существовал. А Роза Люксембург похожа на имя какой-то, ну, на псевдоним какой-то порнозвезды. Поэтому 8 марта. Но 8 марта — это как-то тупо. Поэтому мы стали 8 марта. До этого группа называлась «Am I Sexy?», но это чистый прикол по пьяни, придуманный моим однокурсником по журфаку. Тогда мы шпили на английском, потом это дело бросили, и надо было назваться по-русски.
0: 8 марта. Я

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель гранж. Имя Георгий Русских. Легенда.
1: Мой псевдоним мне помог придумать скриптонит. Но вернее, косвенно он стал причиной, по которой я его взял, прикиньте. Примерно в 2019 году Адиль снимал помещение под студию у друга моего отца. Мне помогли организовать с ним встречу. Я уже на тот момент выпустил свой первый альбом под именем и фамилией. Тогда я все песни продюсировал самостоятельно и уже начинал писать рок-песни и знал, что я хочу рок-группу. Они были очень сырые, у них не было общей стилистики, в них мешались регги, R&B, все, что я любил, и все подряд. И, конечно, я искал команду, с которой я смог бы выйти на новый уровень звучание, которое смогла бы придать огранку моему материалу. На той встрече Адиль что-то заметил во мне и даже предложил поработать в студии над одним из треков. Я вообще удивился тогда. Как раз на этой встрече я спросил у него, мне выпускать музыку под своим настоящим именем и фамилией Георгий Русских или взять псевдоним. Он, конечно, сказал, бери псевдоним. И когда я возвращался домой из Москвы в свой поселок, мне пришло в голову слово «гранж». Это первое слово, которое мне пришло в голову. Мне показалось, что этот термин полностью отражает мое сырое звучание. И в нем есть мои инициалы ГР и Георгий Русских, прикиньте. И мне показалось, что это довольно прикольный протест, потому что мне сейчас все пишут в комментариях: «Йоу, ты гранж, а ты не делаешь гранж». Вот, а я делаю разную музыку и буду делать разную музыку. Мы даже отразили эту идею в логотипе группы. Черточка буква А как бы зачеркивает слово «гранж», освобождая нас от всех ярлыков.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Джен Эйр. Имя Антон Лисов. Легенда.
1: Название Джейн Эйр. Рассказываю на чистоту. Изначально мы просто искали универсальное запоминающееся название с романом Шарлотты Бронте. Мы не собирались ассоциироваться, тем более, что ирландская фамилия Эйр пишется по-другому. В зависимости от нашего настроения, ситуации, перевод названия Джейн Эйр из наших уст звучал каждый раз по-разному. То мы были Женя Воздух, то мы рассказывали, что Джейн Эйр это сленговое название надувной женщины. Но период нашего увлечения готической эмо-панк-сценой мы, конечно, вспомнили про роман, тем более, что он идеально подходил под наш концепт. Это пост-викторианский дарк-гиперреализм. Маленькая девочка, которая в вензелях рассматривает чертей с виселицами. Это было прекрасно. И название группы Джейн Эйр заиграло новыми красками. Я с удовольствием рассказывал, что в детстве я смотрел черно-белое кино Джейн Эйр и думал, что это фильм ужасов. Если вы помните, там чудеснейший сюжет. Комната с призраком, в которой закрывают ребенка. Дьявольский смех, буйно помешанный в коридорах поджоги, потеря глаз, рук. В целом, я не соврал. На фильм ужасов моего детства это кино вполне тянет. Этот концепт актуален и по сей день. Поэтому, да, ребята, мы называемся так в честь моего первого фильма ужасов.
0: Джен Эйр.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Йемен.
0: Имя.
1: Павел Горский.
0: Легенда.
2: У нас сначала не было никакого названия, мы репетировали и все. И после репа как-то пошли, значит, по кружечке в бар, ну, с инструментами, все как положено. И там выступали музыкальные группы. Это был октябрь 2011 года. И там, значит, группы выступали в таком формате, что музыкантов на сцене больше, чем зрителей в зале. И мы, значит, сидели, никого не трогали, и тут ведущий со сцены объявляет: а следующая выступает группа «Йемен». Где группа «Йемен»? И как бы такая тишина в зале. Я говорю: ребятам, пойдем, поиграем. Че? Я говорю: мы группа «Йемен». Такие: все, выходите. И мы такие вышли, а мы же с инструментами, да? Вышли, и все то, что репали, вот как бы, и отыграли. И все. И мы стали группой «Йемен» вот таким вот образом. Как нас только не называли. Конферансье периодически. И «Йемен», и «Йемен», и еще что-то нецензурное было. Но потом как-то уже мы влились в рок-тусовку, и все. Все знали, что «Йемен» — это хорошо, весело, бодро, задорно.
1: «Йемен».

0: Энциклопедия нашего радио. Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
8: Да.
9: Да, ну что за минуты? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
7: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
10: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Почти 8,5 тысяч мирных россиян погибли от атак ВСУ с февраля 2022 года. Об этом сообщил на брифинге посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник. По его словам, больше 22 тысяч человек были ранены. Дипломат также рассказал о росте числа погибших и пострадавших от атак с апреля по июнь этого года. За это время погибли 422 мирных жителя, более 2,5 тысяч получили ранения. Рост по сравнению с предыдущим кварталом года составил более чем 76%. Или на 1315 человек. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну уйдет в отставку. Об этом он сообщил в соцсетях. Как отметил политик, он принял решение покинуть пост в момент, когда понял, что больше не может выполнять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями. По данным СМИ, отставка связана с тем, что президент страны Майя Санду передала главе Кабмина список представителей правящей партии, которых нельзя привлекать к ответственности, невзирая на подозрения в коррупции. Премьер-министр якобы отказался работать в таких условиях. Мунтяну занимал должность премьера Молдавии с ноября прошлого года. В Тегеране начались церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Тело Аятоллы было доставлено в главный молитвенный зал тегеранской мечети рано утром в пятницу. Ожидается, что в церемонии прощания, которая продлится 6 дней и пройдут в Тегеране и еще трех городах, примут участие от 15 до 20 миллионов человек. Хаменеи возглавил Иран в 1989 году. До этого он 8 лет был президентом страны. В иранской системе верховный лидер контролирует ключевые вопросы внутренней и внешней политики, силовой блок и назначение высших должностных лиц. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду примет решение о продолжении карьеры в национальной команде после чемпионата мира. Как отметил спортсмен, у него будет время, чтобы все обдумать после турнира, независимо от того, выиграет его сборная или проиграет. Роналду добавил, что сейчас следует наслаждаться моментом и не принимать решения сгоряча. Ранее Роналду впервые в карьере забил гол в плей-офф чемпионата мира. Игрок отправил мяч в ворота сборной Хорватии с пенальти в матче 1/16 финала. Российские ученые впервые проанализировали представления людей о безопасном месте и выделили основные визуальные образы, способствующие снижению тревожности, например, вид леса или озера. Однако психотерапевт Александр Колмановский рассказал НСН, что никакие визуальные образы не помогут по-настоящему справиться со стрессом.
2: Терапия – это не терапия, это такое симптоматическое лечение, это анестезия. Вот такой практике человеку может 7 минут стать полегче, он может сбросить какое-то напряжение. Это, конечно, тоже очень хорошо. Но, разумеется, это не может быть настоящей терапии.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, человек у нас с пятницей. Вы заметили, что я вышел специально в среду на работу после отпуска? Ну, это, во-первых, и, в общем, совпало первое число, июля. Вот. Но даже если бы не совпало, я уже несколько лет так пытаюсь сделать и выходить в середине недели из отпуска, чтобы 3 дня поработал, и дальше опять уже идут выходные. Это такой вот лайфхак, это правда, очень многие психологи советуют. Я сейчас понимаю, что пятница прям вот хорошо, и она прям нормальная. Я не успел устать, и вас не успел утомить собой. Ну, не всех, конечно. Сейчас мне тут напишут, ну и ладно. Так вот, друзья, насчет пятницы, как вообще? За город будете сегодня выезжать или все же завтра утром? Ну, это я так спрашиваю, чтобы понимать, сегодня мне ехать или завтра утром. Если вы поедете утром, то это сегодня. Если сегодня, а кто же мне скажет теперь? Ну, ладно, давайте в этом часе с вами поговорим, ну, поскольку пятница и не хочется напрягаться. Давайте поговорим на тему, что в имени тебе моем. В имени. Ну, Ржевский, пожалуйста, будьте аккуратны, мы все эту шутку знаем уже. В честь кого вас назвали? Почему вас так назвали? И вообще, есть история вашего имени? Почему? Может быть, она у вас какая-то такая вот родовая? Может, вы там 35 поколений, у вас и все не Иваны или Анны или еще как-то? Или, может быть, в честь какого-то актера? Или, может быть, в честь какого-то друга или в честь родственника? Напишите, пожалуйста. Вы же, я думаю, спрашивали в детстве у ваших родителей, мама, папа, почему меня зовут именно так? Почему меня зовут Дима? Мне ничего не сказали. Просто мама сказала, мне это имя понравилось. Ну и с самого детства стала звать меня Митей. Причем в детстве мне дико не нравилось Митя. И я все время говорил ей, мама, что я такого сделал, что ты так обзываешься? Поэтому, а потом, видите, ну, мама была права. Рано или поздно все равно вернулось это имя Митя, поэтому так и зовут. Поэтому, друзья, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах, в честь кого вас назвали или почему вас так назвали. И есть ли вообще какая-то история, что вас так неймингнули? Господи, ужасное слово получилось. Пишите, друзья, вот на эту тему и будем разговаривать в этом часе.
0: Наша реклама.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Друзья, что в имени тебе моем? В честь кого вас назвали? И есть ли какая-то легенда возникновения вашего имени, что вас стали так звать? Или есть какая-то традиция? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Димон, здорово. Чего? Не переживаю. Успел утомить. Нормально. Привет, тезка. Я за город... Здравствуйте, Дмитрий. Я за город сегодня поеду. Я живу за городом. Да оставайтесь, оставайтесь. Чего вам стоять в пробках? Поедете завтра. Пробок не будет. Все нормально. Далее, погнали уже по теме. Меня назвали в честь самолета Ан-2. Аннушка, дедушка-летчик. Классная история, кстати. Добрый день. По легенде, Наталья меня назвал старший брат, мотивируя это тем, что он будет петь песню. Сестренка Наташка теперь первоклашка. Хорошая история. Меня зовут Настасья, прям по паспорту. Так что многих удивляет. Мама начиталась преступление наказание и... В общем, и ей приглянулась Настасья. Добрый день, Дима, здравствуйте. Меня назвали в честь девочки Жени из Тимура и его команды. Не люблю я свое имя, пишет нам кто-то. Вот, кто-то. Так, здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте. Вам тоже. Меня назвали в честь деда. Он герой, погиб на войне. Мама тоже блокадница и хорошо помнит то время. Мама говорит, что я очень похож на деда. А как вас назвали? Написали бы, кстати. Наша, здравствуйте. Пишу из Ижевска. Зовут Жека, 42. Но мама назвала Евгений в честь своей одноклассницы-пловчихи. Вот, она утонула, и мама решила так назвать в честь подруги. Понятно. Две лапули в топотулях. Чего там сидели, нейминг гнули. Спасибо большое. Кстати, будем надеяться, что Ольга Ершова придет сегодня в гости, и будем, кстати, рифмовать с вами в последнем чате. Ну, еще пока не точно. Пока еще выясню, вам чуть позже скажу. Привет, душнилкеры. Так, родилась в Татьянин день, назвали та-дам! Мариной. Потому что Татьяна в семье уже была, а мое имя тогда было редким. Привет, Митя и наше радио. Здравствуйте, здравствуйте. Меня назвали в честь прабабушки Наталья. В школе ужасно не нравилось мое имя, сейчас уже привыкла, но прошу новых знакомых называть Наташа. Митя, привет. Пишет нам Евгений из Германии. Здравствуйте, Женя. Я 5 дней после рождения был Колей, и вот уже 52 года я Женя. Женя, расскажите историю, что так вышло-то? Чего вышло-то? Вот. Меня хотели назвать Анастасия, а брата Елисей. Но в прошлом веке из роддома не выпускали без свидетельства о рождении. Отец решил, что у него будут Оля и Денис. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Моя мама назвала меня Женя, потому что не знала, кто родится. Мальчик или девочка, а Женя подходит в обоих случаях. Итак, друзья, в честь кого вас назвали или почему вас назвали? Может быть, есть какая-то легенда? Напишите, пожалуйста. Если уж пишете, рассказывайте, что, ну, хоть подписывайтесь, интересно же будет узнать. Итак, ваши сообщения присылайте через наших ботов в ваших мессенджерах.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ Москва. Программ 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. Программ 117-784-726-1602-6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, в честь кого вас назвали или почему вас так назвали? Вы же спрашивали у ваших родителей, ваших предков. Они же должны были вам рассказать. Моя бабушка родилась в дату рядом с именинами Ксении и Агнесы. Ее назвали Агнеса, ей очень нравилось имя Ксения. Поэтому она решила, что внучку будут звать Ксения. Так ей получила свое имя. Здравствуйте, меня зовут Павел. Дело в том, что я родился 8-месячным и из этого был очень маленьким. А Павел с греческого переводится как «маленький». А еще это в честь апостола Павла, это мой святой, пишет нам Павел. Назвали Диной, так как у мамы была любимая книжка «Динка». Это Асеева. В ЗАГСе в 90-м записали Дианы. Сказали, нет имени Дина. Но всю жизнь все зовут Диной. После окончания школы пошла в тот же ЗАГС и изменила имя на первоначальное. Чтобы не было путаницы, когда называли Дианой, аж подшерсток поднимался, пишет нам Дина. Меня назвали Дмитрий. Вот видите, даже я тут уже делаю ошибку, хотя у меня написано. Вот. Меня называли Дмитрий в честь великомученика на моей родине, но все очень, вот так у вас написано, индивидуально, но, в общем, сколько же проблем из-за этого, поскольку почти все допускают ошибки в моем имени и заполняют как Дмитрий. Паспорт, военный билет и так далее. Так вы, собственно, машину бюрократии победили, теперь вы по всем документам Дмитрий или вы тезка мой? Здравствуйте, Митя, здравствуйте. Меня зовут Алексей, в детстве бабушка называла Алёшка. Ну, это нормально, у нас так, ну, как бы Алексей, Алёшка, Лёшка. Вот, и я как-то не задумался над этим, пока это не услышали одноклассники и не начали смеяться. Пришлось их ставить на место, за что едва не был исключен из школы. Но обошлось. А сейчас по барабанам. Тогда меня кто-то зовет Алёшка, 37 годиков нам пишет. Так это же, по-моему, одно и то же имя. Оно же так и называли всех, по-моему, в школе. Вот, Алёшка. Наши привет. Мама, когда беременная ходила, хотела девочку Наташу. УЗИ тогда-то не делали. Это был еще 86-й год. И как только она меня родила, сразу заговорила. Наташа, а акушерка подносит, говорит, это самое, яички, видите? Пишет нам Сергей из Калининграда. Мама очень папа очень хотел мальчика, а родилась я. Вот, Раиса Захаровна. Да, как, в общем, девчушку назвали? Раиса Захаровна. Добрый день, Дмитрий, меня зовут Александр. Так звали старшего брата моего папы и дедушку по материнской линии. А сегодня мне исполнилось 45. Так, Александр, поздравляю вас с днем рождения. И, внимание. И еще Викторию хочу поздравить сегодня. Тоже с днем рождения. И ее сестру, вот, празднуют. Празднуйте, ребята. Хорошего всем пятницы. Вот, будьте молодцами. Итак, в честь кого вас назвали или есть какая-то легенда, может быть, как вы получили свое имя? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, что в имени тебе моем? Такая тема у нас сегодня. В честь кого вас назвали и как вообще получилось, что вы носите теперь такое имя? Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте. Меня матушка хотела назвать Игорем, но батя переотмечал мой день рождения с соседом, и при походе в ЗАГС для регистрации свидетельства о рождении дядя Коля заявил: ну какой Игорь? У меня сын Санек, пусть у тебя будет Санек. Так я и получил свое имя. Мама говорит, была очень удивлена. Но это еще не все. Оказывается, у нас фамилия не родного деда, отца, а бабушкиного первого мужа. Все время думаю, что живу не только не со своим именем, но и не со своей фамилией. Класс история. Я не скромняга, пишет нам Александр. Меня назвали в честь Александра Невского. Здесь я сам разобрался, смог понять. А вот тут дальше будет сложно. Смотрите. Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте. А я Алексей Алексеевич. Вот так. А вас в честь кого назвали? Скажите, пожалуйста. Добрый день. Меня назвали Максим, потому что, когда я родился, меня во дворе дома лизнула корова по имени Максима. Нормальненько. И, кстати, счастье приносит, потому что если медведь наступит на ухо, нет музыкального слуха. А если вас корова лизнула, Максим, как вам вообще, скажите? Доброе. Мама назвала Анжеликой, пересмотрела кино. Девочка Лика из Самары нам пишет. Приветствую наших. Мама назвала в честь революционера Виталия Бневура. Виталий, понял, как вас зовут. Здесь я уже смог сообразить. Добрый день. Так, меня родители хотели назвать Женей, но бабушка сказала: Женя, опа. Ну, тут, ну, вы поняли, какой-то там первый. Вот. А так как ждали мальчика, а родилась деваха, то в честь двух дедушек Коли назвали Олей. Какая интересная история у вас. Мама назвала в честь Жени из фильма «А зори здесь тихие». Уж очень нравилась ей героиня фильма. Очень нравится мое имя. Муж мой тоже Евгений. И более того, мы оба Евгений Владимировичи. Очень круто, кстати, правда. Привет, хотели назвать Юлей, но через месяц назвали Оксаной. Шел фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки». Так, назвали Даниил. При рождении кто-то пошутил. Так, Даниил, коров.

0: девочка Маша. Я. Но всю жизнь с пацанами ошиваюсь и по деревьям, собственно, тоже. Вот. И я не знаю, лажу, наверное, да? Вот. В куклы никогда не любила играть и так далее. Но я 2 недели была просто девочка. Такое тоже, кстати, бывает так. А как девчульку назовем? Назвали.
1: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
1: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Прокуратура Московской области выступила против введенных запретов на прокат электросамокатов в Лобне, Раменском, Люберцах и Котельниках. Надзорное ведомство считает, что у муниципалитетов нет полномочий по введению таких ограничений, и эта практика противоречит законодательству. Участники рынка кикшеринга позицию надзорного ведомства поддержали, пишет газета «Коммерсант». Администрации городов запреты пока не сняли, но пообещали договориться с операторами проката. Дептранс призвал столичных водителей быть внимательными из-за жаркой погоды. Ведомство посоветовало перед поездкой проверить салон автомобиля и взять с собой воду. Там также напомнили, что сегодня короткий рабочий день и разъезд начнется раньше обычного, около 16 часов. Вечером возможны локальные затруднения движения в центре, на Садовом кольце, третьем транспортном, КАДе и магистрали по направлению в область. Таганский и Лефортовский районные суды переедут в новое здание. Завершить работу планируется в следующем году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в городе продолжается строительство современных и комфортных зданий районных судов. За последние годы открылись новые просторные здания для 8 районных судов. В ближайших планах улучшить условия работы еще 4. Собянин отметил, что сейчас Таганский и Лефортовский суды находятся в зданиях, которым больше 100 лет. По своей функциональности они перестали соответствовать современным требованиям. Москвич получил тяжелые ожоги, пытаясь справиться с борщевиком. Он решился избавиться от выросшего растения без специальной одежды, и в результате пострадали его руки, шея и тело. Мужчину госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Там врачи обработали ему раны. Терапия прошла успешно, и пациент был выписан в хорошем состоянии, рассказали в столичном Депздраве. В ведомстве напомнили также, что сок борщевика резко повышает чувствительность кожи к солнечному свету, поэтому даже обычный контакт с растением может повлечь сильные ожоги. Диетолог Мария Тмухина рассказала НСН, какие продукты провоцируют у детей и молодежи диабет.
2: Детям до года ранний диабет связан с потреблением вот этих фруктовых пюре. Они имеют высокий индекс гликемический, и несмотря на то, что они без сахара, они получают вообще чистые углеводы. Потом конфеты. Вот сейчас летом будет мороженое очень много употребляться, и коктейли из мороженого. Бабушки, милкшейки, чипсы. Также дети любят круассаны. Вот это вот, как говорится, исчадие французской кухни в наших условиях работает как сахарная бомба, потому что в эти круассаны кладут и шоколад, миндаль с сахаром.
1: В России за последние 10 лет диабет помолодел. Его у россиян до 35 лет стали диагностировать в 2 раза чаще, сообщили «Известия». Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, и не один я. Так, в студии у меня гость, который сказал, я же обещал, что я не буду чистить, поэтому пришел через два года Виталий Гребенщиков, он же Гребенщик. Добрый день, здравствуй.
2: Добрый день, все так.
1: Так, сейчас я сделаю тебя чуть-чуть погромче. Да, нужно, да? Все есть. А что такое тихий после поезда?
2: Ну, я вообще по жизни довольно тихо разговариваю.
1: Это очень хорошо для этого музыканта. Вот, громко петь, тихо разговаривать.
2: Типа того, да.
1: Да. Вот, скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, музыкант должен разговаривать, так как-то связано, хорошо, или это не его работа? Его работа заниматься музыкой, песнями и так далее.
2: Вообще, не обязательно. Очень много примеров, когда человек вообще с трудом разговаривает, но прекрасные песни поет. Я сам иногда путаюсь в мыслях и очень трудно формулирую. Короче, нет, ничего он не должен никому, вообще музыкант ничего никому не должен.
1: Слушай, а можешь сдать какого-нибудь музыканта, который вот, он явно талантливый, но вот плохо разговаривает за кулисами? Ладно. Кстати, друзья, у нас идет прямая трансляция на сайте наш.ру, заходите, посмотрите. Виталий сейчас очень мило начал смущаться, типа я его решил подставить.
2: Да я не вспомню даже, если захочу.
1: Ага,
2: подставить меня моя память.
1: Подставит память? А от чего вдруг? Это после ковида или так всегда было?
2: На самом деле, с годами я понял, что что-то у меня так устроен мозг, что долго там не задерживается ничего. Это получается оперативная, да, память у меня в основном работает.
1: Да фиг его, наверное.
2: А вот та, которая поглубже, она все выкидывает.
1: Все выкидывает?
2: Вообще все.
1: Ага, и как долго ты можешь хранить какую-то информацию? Меня зовут Дмитрий.
2: Это я помню, конечно.
1: Ясное дело, ехал, готовился, вот, в ночном поезде. Ладно, давай поговорим насчет поездок. Скажи, пожалуйста, мы сейчас вот выяснили, что ты шел и неважнецки себя чувствуешь. Я по одной причине, ты по, собственно, другой причине. Как ты вообще относишься к поездкам? Ведь это гастроли, музыкант, а ты сейчас говоришь, что ты не можешь спать в транспорте.
2: Не получается, да, то есть я вот в этом ночном поезде до Москвы просто маюсь, и как это, круговое движение делаю постоянно, я сегодня понял, что оно такое вот...
1: Что значит?
2: То есть ты лежишь и вот так делаешь по кругу, ворочаешься по кругу, да. Не получается, никогда не получалось, я не знаю, как это вообще делать.
1: А с твоим ростом, с нашим ростом, скажи, да,
2: как прикольно вообще.
1: Абсолютно. А ты ехал в плацкарте и
2: не
1: в купешке? Слушай, а были вот эти вот истории в плацкартных поездах, когда ты вдруг каким-то чудом вырубил?
2: Я был очень молод, и чудо происходило по-другому.
1: Да, вот это вот в рот мне ноги было с тобой, да, когда ты на верхней полке, это вот, а твои пятки трутся, лица, люди, там, проводники.
2: Бы вообще в телепорт бы уже какой-то заходил, честно говоря. В Питере зашел в дверь, здесь вот у вас в эфире вышел.
1: Подожди, а как же романтика дороги? Музыкант уже сидит себе
2: спокойно. Нет, я что-то вот сегодня, кстати, про это думал, пока лежал. Что-то романтики особо нет. Вообще,
1: тут
2: кому...
1: же дорога ехать-то, господи, тут ехать-то совсем чуть-чуть.
2: Кстати, я поражаюсь тогда уж про друзей музыкантов. Многие там песни сочиняют и вообще все это делают.
1: В дороге,
2: делают.
1: Да, абсолютно. Веселят целое купе.
2: Мне среди людей вообще не то, что сочинять, мне находиться-то непонятно как вообще.
1: Знаешь такое слово коворкинг? Это же какое-то пространство, где люди там чем-то... Ну, как мне кажется. Юль, скажи, да? Да, все верно. Да. И очень многие, кстати, творческие люди говорят, что им гораздо легче пишется, допустим, в кафе. Джоан Роллинг тоже в кафе писалась одной из самых, последних великих книг 20 века, вот, по Тириаду. Тебе лучше работается в одиночестве.
2: Да. Сидя в кафе, можно же тоже в некотором смысле самоизолироваться.
1: Конечно.
2: Так что, как бы...
1: В большом городе особо остро чувствуется личное одиночество, находясь на улицах. Это правда, кстати, когда ты идешь, ты абсолютно нафиг никому не нужен.
2: Я сегодня такое уже ловил, да, здесь.
1: И как ощущение? Тебе такое нравится, как человеку-интроверту?
2: Я думаю, что я обманываюсь, находясь в Питере, на самом деле.
1: Так.
2: То есть я такой, я здесь привык, здесь все, вообще мы все здесь как бы это, а на самом деле нифига, то же самое. Когда оказываешься в Москве, которую ты мало знаешь, мало по ней ходишь, то понимаешь, что кого-то обманываешь, ты просто букашечка такая и здесь, и в Питере, и... Но вот в маленьких городах по-другому, конечно.
1: Кстати, в Санкт-Петербурге больше какие районы любишь? Вот так, чтобы выйти, погулять, тебе там было хорошо, комфортно. Твое. Вот здесь я понял, я очень люблю Филевский парк. И там мне прям вот классно, могу туда поехать и просто ходить там час-два и так далее. У тебя есть какой-то район такой в Питере, чтобы...
2: Я люблю самые обычные эти туристические маршруты вполне себе. Вообще выходишь в центре с Горьковской до... Невского идешь, через мосты, Люблю еще... Ну, парки все прикольные. Беговая сейчас, это станция метро, там вокруг нее.
1: Это там у вас?
2: Да, новая всякая инфраструктура. Там стадион, мост, пеший и так далее. Вот.
1: У нас еще пока на Беговой только строят. Мост большой там тоже делают сейчас. Вот, я как раз только что сегодня там был. Итак, друзья, Виталий Гребенщиков, он же Гребенщик в гостях. Ваши вопросы присылайте через наших ботов в ваших мессенджерах. Очень скоро вернемся.
0: Наша реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит Утома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто. Дико. Мощно. Докс, докс, докс. Безопасно при правильном применении.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Сделано в России.
7: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
9: Радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: И Виталий Гребенщиков в гостях. Проект «Гребенщик». Так, сегодня концерт. Будет «Квартирник» в особняке. Есть еще места, кстати?
2: Да, еще есть.
1: Еще есть.
2: Много мест, можно успеть.
1: А где можно вообще билеты? Где это все вообще?
2: А все у меня в соцсетях есть.
1: В соцсетях. Все, заходите, друзья, заходите. Вот, только что озвучала песня «Тепло». И, кстати, следующая тоже новинка будет. Итак, расскажи, пожалуйста, формат «Квартирника», он тебе интересен или лучше все же клубы, спокойно, когда ты выступаешь, зрители слушают, зрители танцуют, а «Квартирник» это же придется разговаривать. А все вот верно. Зачем ты ко мне пришел, чтобы разговориться. Понятно, почему. Наше радио разговаривает
2: это
1: музыкантов.
2: Это саундчек вечерний. Да. На самом деле обожаю клубные концерты. Конечно же, чем больше клуба, тем круче. Но в Москве это будет первый раз, когда прям вот такой вот формат будет.
1: Формат «Квартирника»?
2: Да. На самом деле «Квартирник» в кавычках, потому что это «Квартирник» с подключением. Там будет микрофон, будут колонки. Это для меня принципиальная штука, потому что без подключения я бы даже не решился пробовать. Потому что я довольно низко пою, большую часть песен, и просто звук завязнет где-то в 2 метрах от меня, уже не будет смысла. Вот. Поэтому будет микрофон, будет звук, все будет нормально. Общаться прикольно, в Питере часто практикую. То есть раз там в полгода проходит концерт, на котором я позволяю себе больше разговоров, какие-то записки, обсуждения, заявки, там вот это все.
1: Так.
2: Вот. В Москве это впервые, но в целом я больше люблю такое шоу, когда ты вышел и...
1: Вышел, отработал, как взрослый.
2: Да.
1: Так, хорошо. А чаще всего какие вопросы задают, вот, Виталий?
2: Ну вот всякие, если квартирник. Наподумать.
1: Наподумать. Ну да. Вот давайте, for example, давайте, в качестве примера. Давайте, вот наподумать, какие. Как вы относитесь к любови, да, вообще, что значит любовь в вашей жизни, Виталий? Расскажите, пожалуйста. Ну вот будем считать, что мы что сейчас у нас с вами квартирник.
2: Так, любовь в моей жизни.
1: Да. А что вы так задумались?
2: Ну, напомню, вопрос, да.
1: Напомню, прямая трансляция идет на сайте наш.ру, друзья. И можно видеть всю мимику Виталия. Вот, мы сейчас с вами...
2: Ну, нас можно больше ничего и не говорить по мимике, все понятно. Любовь, любовь, любовь. Да все на свете есть любовь. Любовь, к которой мы стремимся, любовь, которую мы теряем.
1: Какие-то общие фразы. А лично в вашей жизни?
2: Лично в моей жизни, слушайте, пожалуйста, мои песни, где-то 60% от них на эту тему, так или иначе. Я думаю, что это тот самый случай, когда музыкант потерялся и лучше спел в своих песнях.
1: Ты себя можешь назвать прожженным лириком?
2: Думаю, да. В принципе... То есть более текстоцентричным, да, получается?
1: Ну, или даже... Ну, нет, ну, когда лирика, это когда про чувства, про все остальное, без, вот, да, без социалки, без каких-то там...
2: Чуть-чуть, может быть, иногда есть какое-то отражение социалки, но очень мало. Прожженный лирик вообще, в конец, очень хороший вопрос. На самом деле, это прям в этом году я для себя, наконец-то, допонял эту вещь, что я только чувственный опыт описываю, только частный чувственный опыт, и просто, и больше ничего. И он как раз и про любовь, и про события, и про все, но это все через мое сердце, мою душу проходит и пишется. Вот, только так.
1: Хорошо, тогда вот сейчас, ну, как бы вопрос, который сам напрашивается после этого. Скажи, пожалуйста, насколько ты в своих песнях откровенен? Твой лирический герой сильно отличается от тебя лично? Или ты прям выкладываешь все, и это как дневники, только переосмысленные, скажем так?
2: Я думаю, что я там на полную откровенен и менее откровенен в жизни даже, наоборот, получается. То есть я более откровенен, типа...
1: В текстах песен?
2: Да.
1: А не боишься, что есть же люди, которые могут так доказать? А, так вот он о
2: да
1: чем.
2: Ага. Да нет, там вообще все равно. Это уже не важно совершенно.
1: А насколько вообще человек, ну... Особенно артист должен быть, собственно, открытым людям. Или нужно все же иметь какой-то, знаешь, такой, ну, пусть даже прозрачный, пусть, ну, пусть там гибкое стекло какое-нибудь, но вот все же иметь какой-то барьер. Или, пожалуйста, дистанция не нужна, и нужно границы стирать, рампу убирать.
2: Я руководствуюсь чисто опытом в моменте, и это не совсем даже связано с артистом. Хотя, кстати, люди-то подходят ко мне как к артисту, а я...
1: Так.
2: Как человек такой, блин, вот сейчас хочу общаться, сейчас не хочу, с этими хочу, с этими не хочу. Мы же начали с чего? Артист ничего никому не должен, во-первых. Поэтому вариантов
1: Почему это? Почему это? Артист должен выходить на сцену в порядке. Если люди купили билеты, он должен делать заявленное шоу.
2: Ты же говоришь про коммуникации, это все. Он ведет себя как ему угодно в моменте вообще.
1: Слушай, а ты можешь выстраивать дистанцию между тобой и, допустим, слушателями, поклонниками или нет? Или все же вот тебе сложно это делать? Потому что я, допустим, не умею делать этого. И я вот иногда из-за этого очень страдаю, потому что там перед выступлением тебе нужно собраться, там после выступления устал, ну и нужно какое-то время, чтобы мысли пришли хотя бы в норму. А тут вот нужно. Ну, это тоже работа в хорошем смысле. Это очень хорошая работа, да.
2: У меня получается вполне. Я закладываю это. Ну, вот на общение, там, время на...
1: Ну, время, да. А дистанцию умеешь как-то
2: дистанция,
1: вот делать?
2: Дистанция, она существует сама по себе из-за того, что я уже и так сделал. Она даже в моменте близости все равно существует.
1: Что вот ты имеешь в виду под моментом близости? Мы сейчас говорим про...
2: Я имею в виду про общение перед концертом, после концерта, какой-то более, вот, если, например, брать мероприятие типа сегодняшнего. Дистанция существует, я все равно не раскроюсь так, как я раскрылся на сцене в песнях и так далее. То есть я не буду с человеком ни с того ни с сего прям все вываливать. Всю свою лирику, что называется. Поэтому дистанция будет все равно.
1: Ну, лирику лучше не вываливать. Сейчас это вроде есть какое-то там административное наказание, если ты где-то вываливаешь лирику свою.
2: У меня что-то сегодня шутки не доходят.
1: Не доходят?
2: Вообще не понимаю. Но я же ответил
1: намек
2: на вопрос.
1: Намек понят, конечно. Короче, намек понят. Шутки, ведущий Ленский, шутки у него дурацкие.
2: Я думаю, наоборот, надо еще попробовать. Еще парочку успеваем, чтобы я, наоборот, это пришел в себя. Короче, дистанция есть. Ничего с этим не поделать, я думаю так.
1: Виталий Гребенщиков в гостях, мы очень скоро вернемся. И, кстати, новинка. Сейчас Гребенщик и группа «Огниво». Песня называется «Улица счастья», друзья.
0: Новое на нашем. Гребенщик, «Огниво», «Улица счастья».

0: Вася, наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
6: Друзья, Виталий Гребенщиков в гостях у меня. И, кстати, прозвучала сейчас новая песня, которая находится в чартовой дюжине. Поэтому заходите, пожалуйста, и за эту песню можно голосовать, если она вам понравилась. Так, скажи, пожалуйста, а ты знаешь какой-то рецепт хита или еще чего-то? Или пишется как вот, ну, выстрелит-выстрелит? Или как вот? Или есть какие-то формы?
7: Второй вариант, не знаю. И даже в последнее время стараюсь специально об этом не думать. Все, что опытным путем стало условными хитами, было совершенно неожиданным для меня вообще.
6: Вот. Угу. Это, то есть, были ставки на этот самый, другие какие-то?
7: Да, на самом деле, пару раз я чуть-чуть пытался делать ставку, но сразу же понял, что это ерунда, и больше лучше не пытаться делать ставки. Вот.
6: А как тебе, кстати, то, что сейчас творит Иишка? Как она пишет, в общем, как она клепает хиты?
7: Такой, начинается разговор про ИИ, такой...
6: Вот так сразу же?
7: Вообще, да.
6: Да ладно, слушай, ну все же пели, все же, вот сейчас вот ребята сделали, по-моему, это было весной, но они, конечно, быстро исчезают. А на, собственно, стихи Есенина, она же порвала абсолютно, там все соцсети, она же звучала везде.
7: Я, наверное, просто не слушаю все, что звучит везде. И до меня это очень долго доходит все. Мне вообще все равно на эту тему совершенно. И меня это никак не касается. Я даже не использую. Мои коллеги чуть-чуть что-то в техническом плане используют, потому что есть программы там расслоить дорожки трека, чуть-чуть там сделать демку быстро, чтобы потом своим объяснять. Я, мне это не нужно, мне это не интересно, и пока мне это совсем ни к чему, потому что я записываю акустику сам обычным способом. С группой мы ходим на студию, и мне все это очень нравится, я кайфую. Я чуть-чуть использовал вот эти модели языковые, просто поболтать на какие-то темы, поругался, да? Там пару раз с ними. Так. Ты чё, говорю, вообще, что ли? Ты чё, пофилософствовал как-то вечерочек? Ну, попробовал, поигрался, типа, интересно. Пару раз давал задачку какую-то творческую, он просто предлагал такую туфту, что я просто...
6: Ну, вот с этим, типа, да.
7: Не смеши меня, и тогда зачем он вообще мне может быть нужен? Я слежу за этим глобально, просто вне контекста музыки. Вот. Мне интересно, на самом деле, что происходит в мире, как все будет меняться, технологический прогресс, я все это люблю. Но это не связано с моим особо творчеством.
6: А вот не было желания, у меня сейчас вдруг возникло, и, кстати, господа музыканты, подумайте, может быть, кому-то эта идея так по вкусу придется. Вот, не пробовал, ну, вот взять, допустим, свой хит, допустим, «Тепло», и засунуть его, сказать, а напиши мне музыку и посмотреть, что из этого получится. Кто лучше справится на тот же самый текст? Как вам, господа музыканты, попробуйте.
7: Я уже сам так 3 раза делал.
6: Так, вот, вот,
7: у меня уже 5 версий этой песни есть. Так, во всех жанрах. Мы сделали это до ИИ вообще.
6: А, в этом смысле, все, я понял. В этом.
7: Так, нет, я не буду этого делать, ответ такой.
6: А почему? Кстати, не боишься проиграть?
7: Так это будет смешно.
6: Почему смешно?
7: Ну, потому что я слышал крутые, у нас ребята делают крутые опыты, эксперименты, я слышал крутые результаты работы с Иишками музыкальными. Mm-hmm. Ну и что? И что, как бы, с этим дальше-то делать? И сдавать я это не буду. Зачем?
6: Ну, можно что-то подтибрить аккуратненько, там взять какой-нибудь вот там плане. Какой-то ход, какую-то гармонию, вот что-то там попробовать. Вот в этом плане.
7: Это имел в виду, что некоторые это используют, но мне нет. Я не успеваю свои все даже заметки реализовать.
6: А скажи, пожалуйста, а сейчас у тебя хорошо пишется вообще? Вот мы сейчас не виделись года два. Сколько написал песен
7: деле,
6: за это время?
7: Обсуждали, кстати, в прошлый раз,
6: кризис вот этот.
7: Не так много я написал, вот, вообще в целом маловато, но еще больше мне стало все равно. И,
6: что как... значит все равно? Вот ты сейчас очень часто. Ты за этот выход.
7: Все равно на то, что мало пишется. Я не переживаю об этом еще больше, как бы еще менее переживаю сейчас, чем два года назад. Ну, написал я, допустим, так, штук 5 за два года песен. И хорошо, они все классные. У меня есть в багаже пару вещей, которые я буду делать. Я их буду делать долго, сколько мне хочется. Вот.
6: Ну, то есть у тебя есть возможность, в принципе, делать это все в твоем темпе, в твоем режиме.
7: Я вообще в своем режиме, не гонюсь никуда и так далее. Плюс у меня вот «Улица счастья», например, песня, которая мне приснилась. Самый лучший способ сочинить песню — это она тебе просто приснится. Я уже в тот вечер ее с ребятами репетировал.
6: Так.
7: Я проснулся, и у меня весь первый куплет есть. Есть сама фраза «Улица счастья», и есть визуальная обстановка, в которой это все родилось во сне. То есть я там бегал в определенной ситуации, все ощущения, все, и основной мотивчик. И я просто записал, потом дописал, потом сделал. Классно. Ты же не знаешь, как это случится. Вот оно так иногда происходит. На самом деле, я
6: думаю... Ну, в общем, только ты и этот самый Дмитрий Менделеев так работали.
7: Наверное, да.
6: Да, вот работали.
7: На самом деле, довольно много заметок из снов вытаскиваю. Не часто, но это очень классный способ. Рекомендую.
6: Кстати, где-то я читал то ли книга, ну, фильм точно какой-то там вышел, дурацкий, бог с ним. То ли «Черничные ночи» называется, то ли еще как-то. А где-то, по-моему, книга была, когда человек мог из сна что-то вот вынимать, вот что-то он там мог делать.
7: В мир в этот вынос.
6: Да. Ну, ведь ты же так же делаешь это тоже. Знаешь, там до тебе приснилось. Ты взял и сделал песню материальной.
7: Было бы круто, если бы я прям сразу компакт-диски и пластинки сюда вытаскивал готовый. Ну, материально, да. Но, скорее, все равно музыка не совсем материальная вещь. Она, конечно, потом в файлах приходит к вам эфир.
6: Да почему не материальная? Слушай, если музыка, она может менять настроение, она может лечить, она может...
7: волны, вот это все.
6: Конечно, да. Конечно. Она даже надой там увеличивает иногда. Ну, говорят, под Моцарта коровы хорошо доятся. Виталий Гребенщиков в гостях, друзья. Напомню, прямая трансляция идет на сайте наши.ру. И напомню, что сегодня, вот 3 июля, Виталий играет «Квартирник» в Москве. В особняке билеты еще есть. Пожалуйста, посмотрите соцсети и вообще ресурсы коллектива. Всем, друзья, скоро вернемся.
8: Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: И Виталий Гребенщиков, он же Гребенщик, в гостях. Спасибо большое, спасибо. Вот если бы ты пришел в утреннее шоу, ты бы там сказал, просыпаемся, а у нас можно уже спокойно, у нас уже как это
2: называется, сиеста. Просыпаются в этот момент.
1: В какой, в этот?
2: Да.
1: Ага, а с чем это связано?
2: Это самое, кстати... Я же обещал, что я стану ведущим, может быть. А с чем связано то, что вы так рано встаете, у нас вопрос?
1: В смысле, Москва? Так мы работаем. Мы же должны, кто-то должен работать в этой стране, понимаешь?
2: Я так все время и говорю, кто-то же должен работать.
1: Да, и это Москва. Сейчас, конечно, сейчас куча прилетит. Если что, друзья, это просто шутка такая была.
2: Конечно.
1: Ну, да.
2: Вторая, сколько дадим шутки? Ну... Еще есть один шанс.
1: А, решил вот так, да? Хорошо. Итак, Виталий Гребенщиков, ведущий шоу дня на нашем радио. И в общем, в гостях у него поэт Дмитрий Ленский. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий. Скажите, пожалуйста, а вы предпочитаете свои стихотворения читать без аккомпанемента, просто как настоящий поэт, да? Или когда-нибудь пробовали ли вы сыграть их под музыку, под гитару? Там,
1: значит, последний раз я выступал Сейчас стыдно сказать. Я забыл имя приятеля.
2: Как музыкант отвечает на вопрос.
1: Да, все, я понял. Слушай, точно вылетает память. Так вот почему вы кажетесь такими слегка странными. Потому что когда... Вот, знаете, а вообще на самом деле вопросы задавать гораздо легче, чем на них отвечать.
2: Ладно, возвращаемся обратно.
1: Давай возвращаемся обратно.
2: Был хороший.
1: Ну, такой, да. Ну, я тогда злобалисом выступал. Ну, вот. Тебе, кстати, больше нравится с группой или акустика? Все же Гребенщик и сольник, или Гребенщик и группа Огниво?
2: Ну, и так я всегда говорю, что прекрасно и одному попеть, и с группой. Сейчас больше нравится с группой. Угу. Кайфово. Много драйва, ребята, классный состав.
1: Много драйва под песню «В облаках».
2: В облаках у нас такая хорошая ритмическая, она самая лайтовая, у нас все такие отдыхают на ней.
1: Угу. Понятно. Так, хорошо. Что в твоей жизни связано с философией? Как ты вообще на жизнь смотришь? Ты больше оптимист, пессимист? Кто ты вообще? Давай вот сейчас просто поговорим на эту тему. Кто ты? Жизнь у тебя какая?
2: Ну, мне близки... То, что называется экзистенциальные взгляды, это, ну, если пройти стереотипно и базово, что мы здесь в некотором смысле заброшены в этой вселенной, на эту землю. Мы здесь должны справляться с тем, что получили, не спрашивая. То есть мы просто оказались в такой ситуации. И, как говорил Камю, у нас есть, в принципе, выбор продолжать эту жизнь. Вот. Несмотря ни на что. Я думаю, что имеется в виду, что все остальные выборы гораздо меньше. И нужно делать это со вкусом.
1: Так.
2: К экзистенциальным веяниям прибавляются еще эстетические. Я недавно подумал, что у меня... Вот просто сказать оптимист-пессимист, нет. Мне нравится вот подумать, что какие-то эстетические вещи, красота, музыка.
1: Так, ну, как бы хотелось бы верить в то, что...
2: Визуальные вещи, так, да. Угу. Вот это прекрасно. Все, что связано с искусством, для меня вот это интересно все. А как я смотрю на жизнь, через вот это все, наверное, да.
1: Ну, может быть, поэтому Питер все-таки, Питер, потому что там у вас как-то ходишь, и в общем, Москва, это все же эклектика, назовем это так, поскольку точная застройка, и, в общем, сделала эклектику, да? А у вас же в Питере все как-то... Слушай, а как у тебя вообще в Питере живется и, в общем, по ровным квадратам ходится? Это же ужасно вообще, человек. Вот я Питер люблю, но я Питер люблю как турист. Вот, туда приехал, походил, уехал в наши вот эти вот закоулки, там, растрепанные дворы и прочее, а у вас же все ровно. Квадратненько. У тебя как мозги с этим справляются? Ну, как у
2: меня и в песне-то ровненькие и квадратненькие.
1: Ага.
2: Размер строки вообще вот такой ту-ту-ту-ту-ту-ту. Условно постпанковая школа в хорошем смысле. Квадратное музло, короче, вот ответ такой.
1: Так все.
2: Как хожу, так и пишу. На самом деле идешь такой тук-тук-тук-тук-тук и пишешь под ритм шагов вот этих квадратных.
1: Угу. А как тебе корюшка, кстати? Любишь корюшку?
2: Очень давно не ел.
1: А что это вдруг?
2: Да я что-то не
1: знаю. А сейчас уже пошел? Она же уже пошла? Нет? Прошу, в Питере.
2: Вот я не в материале, честно говоря.
1: А почему? В смысле? Быть в Питере, не есть корюшку.
2: Такое ладно. Бывает.
1: Бывает. А, так, друзья, Виталий Гребенщиков в гостях. Вот, человек квадратный. Кстати, сегодня квадратные песни.
2: Человек квадрат.
1: Да-да-да, человек квадрат. И его песни квадратные послушать можно сегодня в Москве, в особняке. Вот, приходите, посмотрите. Как он вообще, да?
0: Наше радио.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Виталий Гребенщиков, гостя, который пытается потрунивать надо мной за, между прочим, эфиром. А в эфире его посмотреть можно на сайте наш.ру. У нас идет прямая трансляция. Юль, большое спасибо. Она и камеру настроила, и микрофон, и включила вообще.
2: Ну, уже по-дружески, по-доброму.
1: Абсолютно, абсолютно. Так, друзья, сегодня концерт в особняке. Вот, это, собственно, акустика, квартирник. Но это будет с подключением. Колонки будут.
2: Все правильно.
1: Микрофон будет. А 25 июля в Санкт-Петербурге на корабле.
2: Плыть на кораблике и слушать мои песни. Тоже уникальное событие.
1: А почему уникальное?
2: Не было, потому что
1: плывешь. Это в твоей жизни не было такого?
2: Да, ага. И поешь там песни. Я так еще не играл.
1: Ага. Ну, слушай, очень многие музыканты делают, говорят, да, и причем не по разу, и прям очень нравится ощущение.
2: Я вот впервые буду, так что всех зову, приходите в Петербург 25 июля.
1: А не боишься морской болезни, а то знаешь, как-то петь, тебя не укачивает?
2: Мне сказали, что когда на ходу кораблик, вот этого вот не происходит, типа все нормально стоишь, чуть-чуть иногда вот так вот. Я спросил.
1: Кто такой сказал?
2: Не знаю, говорят, нормально.
1: Ага. А это будет прям большой корабль или это будет катер? Как это будет?
2: Ну, там такой на 100 с чем-то человек.
1: А, то скрытые?
2: Палубные, там это двухпалубные, палубные как-то. Опять же, не мой материал, ни корюшка, ни корабли.
1: Понятно. Хотя, а чего ты выбрал Питер тогда? Ну, взял, поехал. Ну,
2: я ничего не выбирал.
1: Хотя Москву
2: жизни.
1: Тоже брать.
2: Я же сказал, мы здесь все оказались странным случайным образом. Так получилось.
1: Угу. А вот что скажи, в Питере, вот ты приехал, жизнь сложилась, хорошо, все, ладно, а знаю, город тебя принял, скажи, или нет? Вот.
2: Я думаю, да, я думаю, что Петербург — это я вообще.
1: Вот
2: и
1: так.
2: Мое творчество, да, пожалуйста, вот оно абсолютно петербургское, я представитель петербургского искусства, слушайте, пожалуйста, на здоровье. И...
1: Угу. А нет еще желания пока там взять что-нибудь колющее, ну, такое, там, типа топорика, нет? Кстати, ты бы очень хорошо был бы в роли Раскольникова, очень хорошо смотрелся, типаж прям как,
2: я,
1: ну, как мне кажется.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько арестовали по делу о мошенничестве. Такое постановление вынес суд в Москве. Защита его уже обжаловала. Дело о мошенничестве в особо крупном размере находится в производстве Следственного управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу. В самом управлении расследование не комментирует. О задержании Нерадько стало известно сегодня утром. Он ушел с поста главы Росавиации в сентябре 2023 года. По делу Нерадько также сегодня задержан его бывший заместитель Константин Махов. При ударе беспилотника по рынку в Токмаке Запорожской области погибли 5 человек, еще 18 получили различные ранения. Сформирован штаб по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Атаку БПЛА он назвал целенаправленным ударом по гражданскому объекту. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В 7 регионах в День семьи, любви и верности запретили продавать алкоголь. Купить спиртное 8 июля будет невозможно, в том числе в республиках Алтай и Коми, Владимирской, Вологодской и Сахалинской областях, в Камчатском крае. При этом на заведение общепита это ограничение распространяться не будет, передают РИА Новости. В российских регионах вырос интерес к аренде самокатов. Как выяснили аналитики Мегафона и кикшеринг-сервиса ВУШ, в список городов с наиболее высоким спросом, помимо Москвы, Краснодарского края, где сезон круглогодичный, и Санкт-Петербурга, вошли Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Нижний Новгород. А самая активная аудитория сервисов проката двухколесного транспорта – это россияне в возрасте от 35 до 44 лет – 40%. Для большего удобства пользования кикшерингом Мегафон запустил опцию 5G «Мегагород», которая предоставляет бесплатные старты и минуты бронирования, а также приветственные ВУШ-баллы. Врачи должны выписывать пациентам не только лекарства, но и занятия спортом, причем за счет ОМС. Такую инициативу Минздраву и Минфину предложило движение «Здоровое Отечество». Траты на физкультуру должны рассматриваться не как дополнительные расходы, а как инвестиции в профилактику заболеваний, уверены борцы за ЗОЖ, пишет газета «Коммерсант». В ведомствах обещали изучить вопрос. Врачи подтверждают, что спорт может помочь в борьбе с наиболее распространенными сердечно-сосудистыми заболеваниями, но эффект будет зависеть в том числе от стараний пациентов. Россиянам рассказали, как хранить виниловые пластинки в жаркую погоду. Они должны находиться вдали от прямых солнечных лучей. Особенно это касается черного винила, который сильнее притягивает тепло и при интенсивном воздействии может повредиться. Рассказал НСН руководитель направления по производству виниловых пластинок завода «Ультра Продакшн» Игорь Богданов. По его словам, в результате нагрева деформируются звуковые дорожки и качество воспроизведения может ухудшиться. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Так, всех нас пятница. Еще раз это нужно делать, поскольку вы же помните, да, что выходные, они должны быть. И плюс, ну, ладно, жара, конечно, спадет. Сегодня последний, получается, теплый день, потом там что-то вот, ну, нормальное. Нормальное лето в его классическом варианте, в городском, кажется, абсолютно. Все будет как обычно. Так, друзья, хотел еще завести тему в этом часе. Я потом понял, что в этом часе нас ждет с вами розыгрыш от Норвежского веревочного парка. Вот, поэтому советую norwaypark.ru. Зайдите, пожалуйста, посмотрите на сайт этих парков. Их там несколько. Вы же понимаете, там разные уровни трасс, сложности и так далее и тому подобное. И для всей семьи, и для тех, кто любит поэкстремальнее, между прочим. Вот, пока что поизучайте, обратите внимание на так раздел акции, скидки и так далее. Да и вообще на все новости. Посмотрите, там очень быстро все. Вот, поскольку нас ждет с вами такой небольшой розыгрыш, вот билеты в этот парк веревочные. Поэтому, я думаю, лишней информации вам не будет. Очень скоро буду разыгрывать.
0: Наша реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах. Проще простого.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио сделано в России.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, как блондинка Ксю вывела из строя студийную технику, и поговорим о новом сингле барабанщика группы «Кино». Блондинка Ксю представила новый трек под названием «Сломала сердце». Артистка поделилась с нами историей, которая произошла во время записи сингла. Его название оказалось символичным. Правда, из строя вышло не сердце, а аппаратура.
2: Во время записи одной из таких самых эмоциональных партий, вот именно скрима, мы настолько увлеклись, что у студийного микрофона не выдержала мембрана. И в какой-то момент просто поняли, что записывать больше нечем. Посмеялись, конечно, что и песня называется «Сломалось сердце», и микрофон именно сейчас сломался. Но мне кажется, что это как раз самый лучший показатель того, сколько эмоций было вложено в этот трек. И иногда на студии, конечно, идет все не так, как ты задумывал. Но вот именно эти моменты потом очень хорошо вспоминаются. Так что я очень надеюсь, что когда будете слушать этот трек, вы почувствуете хотя бы часть той энергии, которая в него была как раз вложена на записи.

Послушать новый сингл блондинки Ксю «Сломала сердце» уже можно на всех цифровых площадках. Барабанщик группы «Кино» Олег Шунцов записал новую сольную работу «Трек А». Музыкант выступил в роли автора, аранжировщика, исполнителя и звукорежиссера. Он отвечал одновременно за запись, сведение и вокал.

0: Посмотреть видео на трек А, снятое в студии во время записи сингла, можно в телеграм-канале «Наши подчеркивания ру». И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Снова отправимся за сцену уже в понедельник. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Итак, друзья, если вы думаете, где провести незабываемый день рождения, корпоратив или просто отдохнуть на природе всей семьей, да или в одиночестве, вот, конечно, в норвежских веревочных парках Норвей парк. Норвей парк – это приключение на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей парк работают ежедневно. Так, адреса, время работы, цены, скидки смотрите на сайте norveypark.ru. Возрастное ограничение 6+, партнер рубрики ООО НП Групп. Итак, буквально несколько информаций я сейчас тут хочу с вами поделиться, прежде чем мы уже приступим к розыгрышу. Итак, друзья, как вы знаете, парки состоят из веревочных трасс. Они разного уровня сложности. Есть и для совсем маленьких, есть и для людей, которые, ну, могут бросить себе вызов, и не только себе, но и вообще законам физики. Вот, вот гравитация. Кстати, друзья, вот такие парки, они, мне кажется, даже, ну, как бы не кажется, а они, по-моему, даже лучше, чем спортзал, поскольку работают сразу все группы мышц. И все, что угодно. И ноги, и руки, и плечи, и спина, и пресс, и вообще. Поэтому, ну, как бы, ну, так здраво оценивайте свои физические возможности. Ну, и, в общем, тоже вызов бросайте себе. Так вот, в общем, каждая трасса делится на этапы. А, кстати, трассы, они находятся на, внимание, деревьях. Поэтому это на высоте. Почему приключения на высоте? Так вот, трассы делятся на этапы. Это отрезки между деревьями. И снаряжение. Это обвязка с роликом и карабином, каска, перчатки по желанию. Ну, естественно, рекомендуется. Можно взять свои или приобрести в кассе парка. Вот. В парках Барвиха, Красногорск, Лазутенко и Авангард действует непрерывная система страховки. Это значит, что, заводя карабин на страховочный трос при входе на трассу, вы его не сможете отцепить, пока не завершите трассу. Ну, либо пока вас не спустит спасатель. Это понятное дело. Мало ли, что может там случиться. Пусть все будет хорошо. Но вдруг вы решили, что все, вот, вот просто середины трассы, я как бы готов уже спуститься, потому что, ну, а что я? Я лучше посмотрю. Вот. А тот, кто готов, то, значит, уже не сможете отцепиться. А вот в сетчатых лабиринтах нет-парка, это шишки и вишня, и снаряжение требуется только каска. А роль страховки выполняет там надежная сетка. Здесь можно двигаться свободно и не пристегиваться. Итак, друзья, давайте переходим к нашей викторине. Мы уже знаем, что веревочные парки Норвей парк подходят как для взрослых, так и для детей. И мы это неустанно говорим, что уже всей семьей приехать туда и просто получить кайф. В них есть и суперсложные, экстремальные, и есть, в общем, те, что полегче трассы. Вот. И в веревочном парке можно ходить как одному, с семьей, друзьями, коллегами, провести любое важное мероприятие. А вы знаете, что в Норвей парк есть постоянные скидки? Так вот, скидка для многодетных 15%, скидка для студентов по средам 20%. Есть и сезонные скидки, а вот за ними нужно следить на сайте norveypark.ru в разделе «Акции и скидки», куда я вас в начале этого часа и отправлю. Ну, а теперь вопрос. Какая сногсшибательная скидка действует на билет именинника в день рождения за 3 дня до и 3 дня после во всех веревочных парках Норвей парк? Смотрите правильный ответ на сайте, а также набирайте в поисковике запрос «Норвежский парк», входите в раздел «Акции скидки», и будет вам счастье. Ваши ответы присылайте через наших ботов в ваших мессенджерах. И сегодня какое у нас число? 3-е? Ну, поэтому 26-й. Я прямо сейчас записываю. Где вы искали логику? 26-й человек, приславший правильный ответ, получит билет в норвежский веревочный парк.
0: Наша реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Да, друзья, подводим итоги розыгрыша от Norway Park. Я у вас спросил, в общем, какова скидка именинника? Это за 3 дня до дня рождения и 3 дня после дня рождения. Ну, естественно, в день рождения тоже действует. Это было бы странно, конечно, знаете. У меня сегодня день рождения. В общем, приходите завтра. Нет, действуют все эти дни, так что все нормально. Скидка составляет, скидка именинника 50%. Кстати, если у вас день рождения не скоро, вы всегда можете воспользоваться скидкой 10% для слушателей нашего радио. Действует скидка до 31 октября 2026 года. Это до конца сезона. Нужно просто сказать кассиру, что вы узнали о норвежских веревочных парках, о Norway Park на нашем радио. Скидка и акции не суммируются. Я должен тоже это уточнить. Итак, 26-м приславшим правильный ответ стал наш радиослушатель, чей телефонный номер заканчивается на 3842. Вот, билет вам сейчас уже прилетит, друзья. Будут еще розыгрыши, поэтому следите за нашим эфиром. Итак, норвежский веревочный парк, Norway Park, это отличное место для отдыха всей семьей, а также для проведения незабываемых дней рождения и корпоративов. Norway Park – это приключение на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Norway Park работают ежедневно. Адреса, время работы, цены, скидки смотрите на сайте norwaypark.ru и возрастное ограничение 6+.
0: Наше радио.

0: Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, я тут выяснил, не будет сегодня Ольги Гершовой, не получится, там занята, так что все нормально. Поэтому в следующем часе будем обсуждать с вами какую-нибудь интересную... Хотя я уже знаю, какую тему мы будем обсуждать, я ее уже придумал, она будет связана со знаниями и где ими получилось, в принципе, похвастаться. Более подробно расскажу уже в начале следующего часа, так что дождитесь.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
3: Наша реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Система противовоздушной обороны сбила еще два беспилотника на подлете к столице, сообщил после 2 часов дня Сергей Собянин. Общее количество уничтоженных дронов с начала суток выросло до 16. По словам мэра, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию в связи с введением временных ограничений, сообщила Росавиация. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Жуковский. Обновленный Ленинградский вокзал стал частью единой системы московского транспорта. Здесь внедрили сервисы, которые работают в метро, на московских центральных диаметрах и наземном транспорте. Как отметили в департаменте транспорта, годы планомерной работы позволили сформировать высокий стандарт обслуживания и среду, где комфортно каждому пассажиру. Доля поездок на городском транспорте сегодня достигает 70%. Интеграция вокзала в транспортную систему Москвы позволит пассажирам бесшовно и комфортно пересаживаться с метро, МЦД или автобусов на поезд дальнего следования. Согласован проект новостройки по программе реновации в районе Бирюлево-Восточной. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Многоквартирный жилой дом появится на Касимовской улице на месте старой пятиэтажки. Здание будет из двух секций. В нем запроектировано 200 квартир. Общая площадь квартир новостройки превысит 13 тысяч квадратных метров. Их сдадут с чистовой отделкой, выполненной с использованием современных, безопасных и долговечных материалов. Нежилые помещения на первом этаже традиционно отведут под коммерческое использование. Марафон дорогами народных ополченцев в рамках ежегодного патриотического проекта Мосгордумы «Города-герои, города-героев» торжественно финишировал в столице. Как отметил председатель столичного парламента Алексей Шапошников, в этом году количество регионов увеличилось. Число участников превысило 100 тысяч человек. Пройдено свыше 13 тысяч километров. Марафон дорогами народных ополченцев прошел по территории России и Белоруссии, по городам-героям и местам подвигов добровольцев Великой Отечественной войны. Желтый уровень погодной опасности за грозы объявлен в столице до вечера субботы. Температура в Москве после периода жаркой погоды вернется к норме июля. Однако вместе с понижением температуры в выходные прогнозируются дожди и грозы. В начале следующей недели погода начнет улучшаться. Во вторник и среду дожди будут уже местами, облачность уменьшится и будет солнце. А температура повысится, прогнозирует гидрометцентр. Среднесуточная температура в субботу еще будет на пару градусов выше нормы. В воскресенье уже будет соответствовать ей, а в понедельник и вторник станет на 1 градус ниже нормы. Согласно прогнозу, в субботу в Москве ночью облачно с прояснениями, дождь местами сильный. В Москве от 15 до 17 градусов, по области плюс 12-17. Днем также облачно, дождь местами сильный. Температура воздуха 21-23 градуса. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте. С пятницы нас только что послушал новости. Ну, естественно, и прогноз погоды тоже. Именно выходные дожди, а что, нормально, нам не привыкать. Вот. Ну, подождем, тоже ж можно жить как-то летом жить. Вот, друзья, в этом части давайте с вами поговорим о знаниях, о наших с вами знаниях. Вернее, сейчас я немножко уточню тему. Значит, смотрите, бывают такие моменты, особенно мы, пацаны, тоже это любим. Давайте скажем честно, мы любим иногда, скажем так, немножко преувеличить глубину наших знаний. Ну, бывает такое, бывает. Но, естественно, чтобы произвести впечатление. Неважно где. Там, перед друзьями что-то такое вот, еще там где-то. Ну, знания какие-то, да, там еще, как там, да я всегда могу, там, или как моя подруга говорит, да я вообще прекрасно ориентируюсь везде, сказала моя подруга Лена, вошла в лес, к вечеру ее искали уже вместе с МЧС. Но, правда, белые грибы она тогда не выпустила из рук две больших корзины. Но, да, еле нашли МЧСники, поэтому спасибо им большое. Ну, вот, это не в этот раз было. Это не в этом году, нет еще пока у нас там белых грибов. Так вот, друзья, приходилось ли вам, и девчонки, вас это тоже касается, вот, приходилось ли вам когда-нибудь что-то такое вот, скажем так, вот, да, короче, по-русски, ну, приврать о том, что да ты что, это вот так-то, да, конечно, и быть тут же пойманными, потому что ваш собеседник в этом, ну, как выяснилось, чуть лучше вас разбирается, ну, как минимум, чуть лучше. Вот, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Я думаю, что со мной сейчас очень многие мальчишки согласятся, когда вот этот вот конфетно-цветочный период идет, и ты только начинаешь встречаться, ну, по молодости. Сейчас ты уже такие глупости не делаешь, а делаешь иногда тоже. Ну, тогда идешь, гуляешь с девушкой, смотри, там звездное небо, романтики, тебе же хочется, чтобы она голову вверх как задрала, и ты начинаешь рассказывать ей про звезды. Где Сириус, где там... Иногда стыдно бывает, иногда не стыдно бывает. Мы-то раньше вообще, как, мы же, в принципе, неплохо учили в свое время астрономию в школе. Такое было. Девчонки тоже, оказывается, эти же знания получали. Вот, поэтому, да, был такой разочек в моей жизни, когда я говорю, смотри, а это, между прочим, Сириус. Она говорит, это Луна. Ну, давай уже все-таки целоваться. Закончилось, все хорошо. Итак, пишите, пожалуйста, когда вы немножко, скажем так, преувеличили и вас поймали. Через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
2: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бизнесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

дерево в этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется,

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, пока Виктор Цой пел, здесь как раз новость у меня тут выступила, связанная с, ну, косвенно связанная с группой Кино. Так вот, внедрение цифрового рубля, стартовавшее в России в 2026 году, не так приведет к вытеснению других форм национальной валюты, считает экономист и финансист Евгений Коган. Как пел Цой, далее идет прямая цитата: «Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Цифровой рубль тоже является своего рода пачкой сигарет, в кавычках, нужной на всякий случай», — продолжил собеседник издания, я не знаю, какого издания, ну, какого-то издания, где-то я же нашел эту статью, правильно? Напомню, Минздрав предупреждает чрезмерно, короче, курение вредит вашему здоровью, но мне кажется, хоть Цой и не пел, но все же в данном случае на всякий случай не пачка сигарет, на всякий случай может быть пачка презервативов там, еще чего-то. Ну, ладно. Так, в этом части предложил вам обсудить тему, когда ваши знания оказались не столь глубоки, как вы думали, или ваш собеседник оказался, скажем так, ну, немножко более сведущ в той теме, в которой вы решили блеснуть умом. Как это было, что это было, вот вам, пожалуйста. Так, приветствую, лучшее дневное шоу, спасибо большое, спасибо. Так, однажды в кафе ко мне подсел парень, и как давай рассказывать, как он смело с парашютом прыгает, да врет напропалую, такую ерунду несет. Троеточие, не удержалась и расхохоталась в голос. Знакомство не сложилось, пишет нам Ольга. Ольга — обладатель второго разряда по парашютному спорту. То есть, да, это смайлики. Оль, слушай, на самом деле надо было, чтобы оно состоялось, понимаешь? Чтобы это знакомство хорошее состоялось. А потом, когда бы он узнал, вот надо мстить в долгую было, сказать: вот видишь, пойдем прыгнем, скажи, пойдем. Сейчас сами как-то, ну я не буду сейчас тоже как бы сыпать терминами парашютными, не буду. Нить в этом не знаю. Вот, ладно, рыбак обязан преувеличивать размер улова, но не более чем в 1,5-2 раза. Конечно, конечно, да, все мы такое делали в детстве, такой пару там пискарей поймаешь, каких-нибудь там, скажем, желтоперок каких-нибудь размером с мизинец, ну а всем потом во дворе расскажут: я такого ерша поймал, прям размер. Привет, наш, у меня все наоборот, жизнь настолько насыщенная, что многие мои истории воспринимают как вранье, хотя рассказываю чистую правду. Пару раз это подтвердили очевидцы, говоря со смехом: да было, было. Знаете, вот такой смех, он чаще всего еще больше подрывает веру в то, что это было на самом деле. Итак, друзья, приходилось ли вам, скажем так, попадать в просак из-за того, что где-то хотели блеснуть умом, но оказалось, что маловато будет. Маловато будет. Давайте, вспоминайте. Свидание тоже вспоминайте. А как иначе? Без этого ж никуда. Мы ж там тоже, в принципе, преувеличиваем. Жаль, не все в темноте не видно.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, время подходит уже к концу моего эфира. Вот, Андрей Германович Ломанов уже здесь, он будет сегодня без своего напарника. Мы сольно работаем теперь, да, и нормально себя чувствуем. Да, и пусть, и Алиса Михайловна, и Игорь, я забыл, как его, Владимирович, точно, Игорь Владимирович. Я же с ним сколько знаком, лет 25, наверное, из его жизни. Так, друзья, все, прощаюсь с вами, всем хороших выходных, плевать на дожди, на все остальное, это здорово. Это значит, пошли дожди, скоро пойдут грибы, все, вот, лисички уже собираются. Было уже такое дело. Все, прощаюсь с вами до понедельника. Мы уже придем полным составом. Далее Андрей Германович Ломанов. И не пропустите еще сегодня чертовы дюжину. Всем счастливо. Пока-пока.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
2: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Обвинение бывшему руководителю Росавиации Александру Нерадько и его экс-заместителю Константину Махову связано с предполагаемым хищением около 800 миллионов рублей при строительстве новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Домодедово. Об этом сообщили РБК и Коммерсант со ссылкой на осведомленные источники, по данным новостного бригады «Росмедва», это главная новость часа. В ходе допроса обвиняемые не признали вину. Суд в Москве арестовал Нерадько и Махова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Строительство новой ВПП в Домодедово началось в 2014 году. Его планировалось завершить к чемпионату мира по футболу в 2018. Однако объект до сих пор не достроен. Проверки выявили серьезные нарушения строительных норм. Министр обороны Андрей Белоусов провел инспекцию и рабочее совещание на командном пункте Черноморского флота, где заслушал доклады о текущей обстановке и действиях сил, сообщил Минобороны. Белоусов также провел совещание с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Одним из главных приоритетов для военнослужащих Черноморского флота министр назвал выявление и предотвращение нападений на территорию России с воздуха. Белоусов также наградил моряков. Разрешение на открытие сезона получили уже 75 пляжей Анапы. Еще 11 проходит экспертиза. Об этом объявлено по итогам заседания правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. Его провел вице-премьер Виталий Савельев. Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются. Сейчас проводится отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы, которые пострадали от мазута. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Министерство транспорта утвердило расширение парковочных льгот для многодетных семей. Предлагается ввести возможность бесплатного размещения на платных парковках общего пользования одного автомобиля многодетной семьи. В случае, если детей четверо или больше, для двух автомобилей. Кроме того, Минтранс планирует ввести специальный дорожный знак для парковки многодетных семей, а также провести эксперимент по предоставлению для них скидок на услуги такси. Актеры сериала «Первая ракетка» онлайн-кинотеатра «Винг» записали ролик в поддержку российских теннисистов на Уимблдоне. В третий круг турнира вышли 6 представителей России. Даниил Медведев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Анна Калинская и Людмила Самсонова. Один из спортсменов, Карен Хачанов, ранее появился в эпизоде «Первой ракетки». Полина Гухман, Валентина Малыгина, Алина Юнева, Павел Ворожцов, Алексей Сошин и линейный продюсер сериала Анастасия Пивоварова сняли видео с пожеланиями удачи российским спортсменам на Уимблдоне. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в шоу «10 баллов». Лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной. Сегодня я работаю один, а напарник у меня находится в небольшом таком отпуске. Появится в середине следующей недели. Ну, мне кажется, Ленский уже об этом сообщал. Мы работаем сейчас в таком соло-составе. Я заряжаюсь в ваши приемники где-то на 3 часа, потому что в 7 часов начнется чартовая дюжина. И были у меня сомнения, делать сегодня пикторию или нет, потому что, честно говоря, делать ее одному трудновато. Но, тем не менее, пикторию я подготовил, так что через час я загадаю определенного персонажа. Вы постараетесь отгадать, о ком идет речь. Ну, а сейчас уже тоже ставшая традиция, такая наша, не нравится напарнику, но я все-таки произнесу, называется это мини-рубрика, где мы проверяем, на одной ли мы волне, на одних ли букварях мы учились. Я зачитываю буквально несколько строк из хорошо известной вам песни, а вы мне присылаете либо продолжение этой песни, либо исполнителя. Вот, неважно. Главное, чтобы прислали некую фразу, после которой мне было бы абсолютно понятно, что вы знаете, о чем идет речь, конечно же. Итак, фраза. Шар земной быстрее кружится от весенней кутерьмы. И поют над нами птицы, и поем, как птицы мы. Откуда эта прекрасная строчка? Я надеюсь, она всем знакома. Пожалуйста, пишите свои варианты через сайт наш.ру, либо через наших ботов. И неважно, я повторюсь, совершенно неважно, это будет там название песни или продолжение этой песни. Я принимаю любые варианты и жду ваших сообщений.
0: Наша реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
5: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, я прямо удивлен. Я думал, что запутаться в этой песне невозможно, и что она может быть принадлежать только одному автору. Но есть версии, причем их достаточно много. Это не Ольга Бузова «Мало половины», это абсолютно точно. Это не «Москва майская». Это не «Крутится, вертится шар голубой, спасибо, мы обязательно эту песню с напарником возьмем». Это не «Кавказская пленница, трутся спиной медведи». Это не «Москва, моя страна моя». Это не исполнение Софии Ротару и не «Осина». Это прямо вот мне показалось, что очень много ошибок. Но большинство, конечно, угадали. Это замечательная песня из кинофильма «Приключения электроника». Да, собственно, основная песня в этой ленте. Давайте фрагмент послушаем. А что это у меня не получается?

песня, прекрасный фильм. Пожалуй, пересмотрю я его на выходные. Тем более, что на выходные погода вносит свои коррективы, и абсолютно уверен, что у вас тоже некоторые планы, возможно, изменятся. В центральной части обещают дожди. Такой прогноз от десятибального шоу, но он абсолютно точен, потому что я сверялся в нескольких источниках. Сегодня прекрасный день, а завтра уже лето закончится. Тем не менее, хочется поговорить о планах. Корректируете вы их или нет? Есть ли у вас уже какие-то четкие планы на выходные? Что собираетесь делать? Возможно, куда-то отправляетесь. Я уверен, что кто-то куда-то отправляется, судя по пробкам, которые уже на всех вылетных магистралях из Москвы. Поэтому давайте обсудим эту тему. Вот я, например, очень хотел провести выходные на катере. Ну, судя по погоде, проведу я их, выпалывая парник. А какие планы у вас? Пишите через сайт наш.ру и через наших ботов. Жду ваше сообщение. Обязательно их почитаем.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Но суть как той поговорки, ни погода, ни понос не отменит. Но Мотокросс, так и не можете вы отменить поездку на дачу. Очень многие пишут про дачи. Вот Дмитрий, например, пишет: 3 недели не был на даче, еду косить. Дим, да там, наверное, уже по пояс трава-то за 3 недели. Тем более с такой-то погодой. Пишет: нам планировали подарить ребенку велосипед и начать учить ездить. Но прогноз погоды как раз на воскресенье никакой. Это правда. Что еще вы пишете? Привет, наши в Саратове. Долгожданная жара, поэтому едем на дачу. Ждем в гости друзей. Волга, шашлыки. Пишет нам Алена из Саратова и всем желает жары. Ален, пожелайте нам как следует жары, потому что всю неделю было жарко. И, как обычно, на выходные приходит вот это. Так, приветствую тебя, одинокий волк. В планах дача. Хоть и дождь обещают, но душ сам себя не достроит. Да и огурчики, наверное, вымахали уже. А в воскресенье поедем к родителям на дачу отмечать папин день рождения, 68 лет. Жарить шашлык под пляжным зонтиком, красота. А у них, кстати говоря, СНТ называется Марс. Так что в воскресенье мы всей семьей направляемся на Марс. А куда направляетесь вы? Какие у вас планы на текущие вот ближайшие выходные? Что собираетесь делать? Что собираетесь жарить? Как собираетесь тусить? Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов. Обязательно зачитаю ваши сообщения.
0: Наше радио.
2: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, с

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Я поинтересовался, какие планы у вас на предстоящие выходные, куда собираетесь ехать, как себя развлекать, что будете жарить и что будете кушать. И вот что вы пишете. Доброго дня. В эти выходные работу никто не отменял. А вот во вторник кверху бобы буду на грядках. И в конце этого сообщения вопрос, адресованный мне. У тебя в парниках тоже закуска растет? Я отвечу на этот вопрос. Да, жалко, что сразу не малосольная. Такая закуска растет. Но еще есть руккола, какой-то лук. И в этом году в парник я посадил виноград в попытке, собственно, его спасти. Но я предлагаю огородную тему перенести на последний час десятибального шоу. Есть о чем поговорить. Что еще пишете? Едем с мужем на дачу. Везем растишки в горшках. А санаторий у нас Горьковское болото называется. СНТ. Не санаторий, конечно, СНТ. Кто на Марсе, а мы на болото. Так, а мы сегодня вечером с друзьями собираемся побороться с умами в квизе. Будем стараться выиграть. Привет команде «Звездные войны». Запад мне пишет нам. Ну что ж, интересно. Ну, в общем, что, хорошего вам результата. Тут что еще можно сказать? Так, привет. Я впервые за 3 недели еду на дачу. И сразу на 2 недели. Экзамены наконец-то закончились, и можно съездить. Буду есть мясо из тандыра, париться в баньке. Если повезет, искупаюсь. Если не очень, то прокачусь на сапе. Ну и, конечно же, буду страдать от аллергии. Желаю вам удачных выходных. Спасибо большое. А какие планы на выходные у вас? Пишите через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Дмитрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И про планы на выходные говорим. Добрый вечер. Едем с мужем и собакиным к моим родителям на дачу. Навестить и угостить их домашними бургерами. Жарко, но прогноз на выходные внушает надежду. Ну что вы, какая надежда? Надежда была, что выходные будут жаркими. Ну, в общем-то, понятно, что некоторые не очень хорошо выносят жару. Тут такой прямо крик души. Едут они. А бензин вы где берете? Вы знаете, я вот сегодня ехал на работу и был удивлен, но очереди, конечно, очень приличные. То есть, ну, некоторые там, не знаю, ну, наверное, на час нужно будет стоять. Там и берут. Едем на дачу отдыхать. Первая рабочая неделя после отпуска. А вот весь отпуск делал ремонт на этой же самой даче. Теперь хоть отдохну, пишет нам Юрий из Волгограда. И собираются завтра отмечать 6-ю годовщину в санатории в СНТ «Здоровый быт». Желаем вам удачи. Ну что ж, а планы на следующий час, конечно же, будет Виктория. Дождитесь.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Опыт столицы по созданию цифрового двойника в области строительства планируется тиражировать в регионах, сообщил представитель Минстроя в ходе инфраструктурного саммита «Сильная Россия». Цифровой двойник Москвы – это 3D-копия территории города в виртуальной реальности. На нее нанесены все сети инженерных и транспортных коммуникаций. Как отметили в Минтрансе, у Москвы есть много особенностей. Напрямую этот опыт распространять невозможно. Однако есть точки приложения, которые готовы к применению в регионах. Врачи института Склифосовского провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга. Медики выключили из кровотока аневризму и не только предотвратили кровоизлияние, но и сохранили пациентке зрение. В России такая операция была проведена впервые. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, осуществить вмешательство удалось благодаря модернизации и оснащению больниц современной техникой. Он также напомнил о строительстве нового комплекса НИИ Склифосовского. Это позволит расширить возможности высокотехнологичной медпомощи для всех россиян. Глава Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД с 90-летием ведомства. Он отметил снижение аварийности Подмосковья более чем в 2 раза за 10 лет. Безопасность на дорогах региона обеспечивает 5500 сотрудников и более 2000 камер фото-видеофиксации. Губернатор совместно с заместителем министра внутренних дел Андреем Курносенко и замначальника полиции подмосковного главка МВД Виктором Кузнецовым посетил обновленное здание Красногорской госавтоинспекции в Нахабино, где завершился капитальный ремонт. Оно также будет использоваться для оказания госуслуг и решения вопросов жителей, подчеркнул Воробьев. Регион продолжает обновлять автопарк ГИБДД и возводить новые объекты для ведомства. Построено здание для МВД в Кашире и реконструирован комплекс для управления в Воскресенске. Их открытие состоится до конца года. Фестивали, спектакли, театрального бульвара, выставки, экскурсии и многое другое организуют в столичных парках в рамках проекта «Лето в Москве», сообщили в мэрии. В этом сезоне открылись новые локации. Бассейны в Леонозовском парке, музей-заповедники Коломенское, кинотеатр в усадьбе Воронцова, танцевальная площадка в парке у прудов «Радуга». В московских парках действует 41 оборудованная зона отдыха у воды. В 4 можно купаться. Также в столице открыты пункты проката водного и летнего спортивного инвентаря. Уже в 3-й раз в зеленых зонах отдыха открылись библиотеки. Кроме того, в столице проходит проект «Кино в парках». Участники первого в этом году ночного велофестиваля смогут завтра воспользоваться специальным тарифом на аренду велосипедов городского проката, сообщил департамент транспорта. Кроме того, можно будет бесплатно воспользоваться веломастерской, проверить свой транспорт перед стартом. В Дептрансе рекомендуют брать велосипеды на ближайших городских парковках. Стартовый городок откроется в субботу в 8 часов вечера на Крылатской улице. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в шоу «10 баллов». В очередной час шоу «10 баллов», в котором традиционно состоится пиктория. Для тех, кто не знает, как устроена эта забава. Все очень просто. Мы с напарником загадываем какого-то человека. И хорошо известного всем. И, как правило, даже Word его имя и фамилию не подчеркивает. Но рассказываем не просто какую-то биографию этого человека, а какие-то выжимки берем, какие-то интересные, яркие события из его жизни. И из этого пазла вы должны собрать целую картину и понять, о каком персонаже идет речь. Поэтому я предлагаю сейчас ненадолго прерваться. Как говорит мой парень, наливайте себе какой-нибудь чаек, усаживайтесь поудобнее, и буквально через несколько минут начну вам рассказывать про очень интересного человека.
0: Наша реклама.
2: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
7: Наше радио. Проверено временем.
8: Знаете ли вы, успех не всегда приходит со славой. Так, прозаик Франц Кафка при жизни сумел опубликовать лишь пару незаметных рассказов, завещая после своей смерти душеприказчику Максу Броду уничтожить все его рукописи. К счастью, последняя воля не была исполнена, и большая часть работ Кафки опубликовали посмертно, что принесло австрийскому писателю всемирную известность.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Радио.

0: Пихтория.
1: И начнется Пихтория. Ну, а поскольку я сам отвечаю и за содержание, и за музыку, пожалуй, скажу-ка я себе так. Давай-ка, Андрей Германович, включай-ка аккомпанемент и давайте приступим к Пихтории. Рождение нашего героя окутано тайной. Есть несколько дат, которые считают вполне официальными, но по факту известен лишь год. 1547. Одна из самых правдоподобных версий, что он родился 29 сентября в день Архангела Михаила. Это вам так, пусть будет небольшой подсказкой. Дед нашего героя занимал достаточно видное положение, обладал состоянием и был даже комендантом, назначенным самим королем. А вот отец по карьерной лестнице не пошел. К сожалению, он страдал глухотой и работал врачом, как бы сейчас сказали, в общей практике. В их семье было 7 детей, которых надо было кормить, поить, да еще и дать им какое-то образование. Поэтому семья в поисках заработка то и дело переезжала с места на место. Кочевала из город в город, как цыганский табор. Для нашего маленького героя это означало примерно такое. Новые друзья, новые школы, новые соседи и снова прощай, новый друг. Но он был как вечный новичок в классе. Только освоится, привыкнет, а папа уже собирает чемодан и говорит: «Сынок, мы переезжаем, в Малаге, говорят, много больных». Про образование нашего героя историки тоже спорят до хрипоты. Одни говорят, что он учился у иезуитов, другие, что у знаменитого учителя по имени Хуан. А третий вообще утверждают, никакого системного образования он не получил, мол, чистой воды самоучка. Проходят годы, нашему герою 23. Он уже не мальчик, который пугливо жмется в отцовской повозке, у него есть гордость, горячая кровь и, как выясняется, опасная привычка решать споры с помощью шпаги. В этот день все случилось быстро. Кто был противник? Знатный человек из знатного рода. Но говорят, что оскорбление было нанесено, и наш герой ответил острием клинка. Он ранил вельможу. Не слишком тяжело, но достаточно, чтобы пробудить гнев сильных мира сего. Уже через несколько часов был выписан королевский ордер на арест. Причем за нанесение тяжких телесных повреждений лицу благородного сословия. Звучит грозно, а на деле прощай дом, прощай семья. Наш герой бежал. Он не просто покинул город, он улепетывал, а с ним отправились безрассудство и отвага. Два демона, которые больше не отпустят его до самой старости. О ком может идти речь в сегодняшней Пихтории? Присылайте ваши версии через сайт наша.ру или через наших ботов.
0: Наше радио. Скажи.

0: Пихтория.
1: Ну и традиционно мы продолжаем Пихторию, зачитывая ваши неверные ответы, чтобы как-то сориентировать вас дальше. Это не Микель Анджело, не Робин Гуд, не Маркиз де Сад, не Шекспир и не Д'Артаньян. Д'Артаньян, кстати говоря, один из самых популярных ответов, но нет, это точно совершенно не Д'Артаньян. Давайте, наверное, продолжим. Сейчас я себе аккомпанемент сделаю. Вот такой вот красивый. И поехали. 7 октября 1571 года. Дата, которую наш герой запомнил на всю оставшуюся жизнь. В тот день испанский флот сошелся с турками в знаменитой битве при Лепанто. И представьте себе, у нашего героя в самый ответственный момент приступ лихорадки. Он трясется, горит в жару, зубы стучат. Словом, классический больной, которому место в лазарете. Но он заявляет командиру: предпочитаю, даже будучи больным, сражаться, как это и подобает доброму солдату, а не прятаться за защитой палубы. Он рванул в бой и, конечно же, получил свое, целых 3 огнестрельных ранения. 2 в грудь, 1 в левую руку. Руку, увы, спасти не удалось. С тех пор левая кисть нашего героя безжизненно висела, и он с горькой усмешкой говорил: «Я остался без левой руки, к вящей славе правой». Правда, с тех пор он не мог даже нормально зашнуровать обувь без посторонней помощи, но виду не подавал. Впрочем, это было только начало. После Лепанто он еще несколько лет служил, а в 1575 году вместе с братом он садится на галеру «Солнце», и они отправляются к родным берегам. Их корабль атакуют алжирские корсары. Это не просто пираты, это продавцы живого товара. Братьев хватают, заковывают, везут в Алжир на невольничий рынок. И тут случается самое нелепое. При нашем герое находят рекомендательные письма к испанскому королю. Кто-то из его командиров расстарался, чтобы похвалить молодого бойца. И теперь представьте себе, алжирский паша читает эти бумаги и понимает: ого, да это важная птица. Значит, выкуп можно заломить баснословный. Наш герой понимает, что такие деньги семья не соберет. За эти 5 лет он предпринял 4 попытки побега. Он рыл подкопы, подкупал стражу, организовывал заговоры, и каждый раз его ловили. Каждый раз жестоко избивали, надевали колодки, сажали в яму, угрожали казнью, но он не сдавался. Ему было все равно, рука уже не работает, так хоть дух останется не сломленным. За брата запросили умеренную цену, его отпустили через 2 года. А нашего героя оценили в 500 злотых. Для его разорившейся семьи это были просто космические деньги. В конце концов, монахи-миссионеры по выкупу пленных уговорили алжирского правителя скинуть цену, ну, до 3000 реалов. Тоже немалые деньги, но семья справилась. И он вернулся домой в шрамах, гол как сокол, но с таким багажом историй, что любая таверна плакала от восторга. Ведь именно эти приключения, кровь, плен, битвы, унижения, дерзкие побеги принесут нашему герою мировую славу. Потому что тот, кто сам сидел в цепях, может так ярко говорить о свободе. О ком может идти речь в нашей сегодняшней Пихтории, жду ваши варианты через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ПО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Пихтория.
1: И давайте продолжим. Пихторию традиционно неверные ответы. Это не барон Мюнхгаузен. Его, кстати, уже загадывали. Это не Жюль Верн. Это не Дюма. Интерес, какой, кстати, Дюма. Это не Нельсон. Это не Декар. И это не Казанова. Казанова, кстати, тоже у нас уже побывал в Пихтории. Я предлагаю продолжить. Сейчас я себе включу аккомпанемент. И давайте продолжим. Итак, наш герой вернулся из алжирского плена. Искалеченный, нищий, но живой. Что делать человеку, у которого за плечами 5 лет рабства, 4 побега и одна неработающая рука? Правильно, взялся за перо. А почему бы не попробовать, подумал он, и начал писать стихи. И знаете, что было его первым литературным призом? Это было 3 серебряных ложки. Именно он их получил на одном из поэтических состязаний. Ни мешок золота, ни титул придворного поэта, просто обычные столовые приборы. Причем история умалчивает, были ли они тяжелыми, дорогими, но, судя по тому, что литература не приносила ему ни гроша, эти ложки, видимо, быстро отправили в шкаф к другим столовым приборам. И наш герой решает, хватит рифмовать слова, надо семью кормить. И он устраивается на госслужбу комиссаром по заготовкам для армии. Звучит солидно, да? Но на деле это бесконечные разъезды, грязные учетные книжки и вечные подозрения. Вообще, то ли он действительно что-то подворовывал, то ли просто был небрежен в отчетах, но его 3 привлекали за сокрытие сумм. И первый раз даже угодил в королевскую тюрьму, где провел 3 месяца. И вот тут происходит чудо. В камере среди сырости и крыс он снова берется за перо, но теперь не за рифму, а за прозу. И в одной из тюремных записок он напишет слова, которых до сих пор щипят глаза. В темнице, место пребывания всякого рода помех, обиталище одних лишь унылых звуков. Это была не жалоба, это был диагноз всей его жизни. Но именно из этой темницы, из этого унылого звука родился самый веселый роман в мировой истории. Январь 1605 года. Мадридские книжные лавки предлагают роман нашего героя. Книга мгновенно становится бестселлером. Но здесь начинается великая ирония. Ее покупают потому, что автор уже знаменит. Своими страданиями в алжирском плену, своим дерзким нравом, своей безрассудной храбростью. Люди говорили, это тот самый, который потерял руку в битве при Лепанто. Тот, что из плена бежал, из рабства. Его прошлое стало ему рекламой. И роман разлетелся, как горячие пирожки. Первое издание было распродано за несколько недель. Вышло еще 4 издания, потом книгу перевели на все языки, на которых тогда говорила Европа. Но что горько, релы не сыпались в карман нашему герою. Популярность романа вызывала у его врагов настоящую злобу. На него посыпались насмешки, клевета, интриги, завистники поливали его грязью, но он не остановился, он продолжал писать. А потом 23 апреля 1616 года он умер в нищете. Причина – прозаическая водянка. Его похоронили на средства благотворительного братства мирян, те самые люди, которые хоронили бездомных и нищих. Могилу удалось найти лишь спустя 2 столетия, а памятник в Мадриде поставили только в 1835 году. Причем скульптор Антонио Соло изобразил его гордым, смотрящим вдаль, со шпагой и рукописями в руках. И на пьедестале высекли 2 надписи – на латыни и по-испански. Царю испанских поэтов. О ком идет речь в сегодняшней Пихтории? Жду ваши ответы через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Пихтория.
1: Ну и пора сбрасывать маски. Мигель де Сервантес Сааведра сегодня загадан в Пихтории. Великий испанский писатель, я бы даже сказал, великий испанский сатирик. Главная причина, по которой на самом-то деле Сервантес взялся за перо, была очень и очень простая. Он просто хотел посмеяться, потому что человек был такой очень эксцентричный. И дело все в том, что тогда, в ту эпоху, невероятной популярностью пользовались рыцарские романы, такой жанр был, которые, по сути, были вот тем самым самой массовой литературой того времени, как у нас сейчас там детективы, там фантастика или что-то еще. Тогда популярность обрели именно рыцарские романы. И Мигель де Сервантес задумал написать пародию, чтобы просто высмеять этот жанр. И хотел показать, ну, насколько нелепо может выглядеть человек, который пытается жить по законам этих самых выдуманных историй в реальном мире. Потому что его-то герой, мы все знаем, это не юный прекрасный принц, не молодой, такой провинциальный идальго Дон Кихот, а ломанческий, у которого от чтения рыцарских романов помутился рассудок. Там есть очень много вариантов, на самом деле, с кого был списан образ Дон Кихота, но я думаю, что это мы оставим историкам, потому что пусть они сами спорят на эту тему. Друзья, сегодня никакого музыкального финала не будет. Я не смог найти ни одного достойного произведения, ни по про Сервантеса, само собой, про Дон Кихота тоже не удалось найти. Там что-то было в «Приключениях Петрова и Васечкина», но я, честно говоря, послушал-то и понял, что лучше мы без этого обойдемся. Вот, а я вам расскажу, совсем немножко времени остается, но расскажу еще одну байку про Сервантеса. Ваш покорный слуга вырос на речном вокзале и, будучи юным созданием, ходил гулять в Парк Дружбы, где было поставлено два памятника – Рабиндранату Тагору и Сервантесу. Так вот, Сервантес – это полная копия мадридского памятника, где он стоит с рукописями и шпагой. И как только поставили этот памятник, через два дня шпага исчезла. Поставили новую, ее приварили, и в итоге ее начали обламывать. Потом поставили уже совсем маленькую, в итоге, насколько я знаю, сейчас стоит Сервантес с кортиком. Это главное отличие от великой мадридской скульптуры.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Заморозка вкладов россиян абсурдная и невозможна ни при каких условиях. В этом заверил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин на полях финансового конгресса регулятора. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Замглавы ЦБ назвал идею заморозки вкладов абсолютно абсурдной теорией. Ранее министр финансов Антон Силуанов называл повышение налогов и заморозку вкладов фейковыми вбросами. По его словам, такие предложения не рассматриваются. Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране. В церемонии прощания также принял участие министр энергетики Сергей Цивилев. Основная часть процедуры похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана. Завершится она погребением аятоллы в его родном Мешхеде. Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Новым верховным руководителем Ирана выбран его сын Маджтаба. Он до сих пор не появлялся на публике. Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов 3 человек и 1 организацию. Иностранными агентами признана литературная критика Галина Юзуфович, дочь писателя, многократного лауреата премии «Национальный бестселлер» и «Большая книга» Леонида Юзуфовича, журналист Екатерина Алалыкина, просветитель Инна Березкина и видеопроект «Румб». По данным ведомства, Юзуфович распространяла фейки о решениях политики российских властей, выступала против спецоперации, а также участвовала в распространении контента иноагентов. Кроме того, она взаимодействует с нежелательной организацией. Два родственника одного из 12 осужденных по уголовному делу о попытке покушения на главного редактора телеканала «Арти» Маргариту Симоньян набросились с кулаками на выходе из здания суда на журналиста, который освещал оглашение приговора. Судебные приставы оперативно разняли участников потасовки, передает ТАСС. Второй Западный окружной военный суд приговорил к срокам от 6 до 20 лет лишения свободы фигурантов дела о попытке покушения на Симоньян. Наибольший срок 20 лет получил Михаил Балашов, механик автосервиса. Члены неонацистской группировки «Параграф 88», которые производили разведку по адресам работы и проживания главреда «Арти», были задержаны 14 июля 2024 года в Москве Рязанской области. По данным Следственного комитета, фигуранты совершили 6 нападений на иностранцев и лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Отмененный концерт народных артистов Советского Союза Алисы Фрейндлих и Владимира Спивакова с Национальным филармоническим оркестром «Виртуозы Москвы. Она и музыка и слово» перенесли на 12 сентября. Об этом сообщает Московский международный дом музыки. Билеты действительны. Ранее концерт был запланирован на 21 июня. Его отменили в связи с госпитализацией 81-летнего Спивакова. Позднее стало известно, что дирижер чувствует себя хорошо. Его планируют выписать из больницы до конца недели. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу, потому что через час начнется чартовая дюжина, которую проведут наши утренние коллеги. Надеюсь, что пиктория сегодняшняя вам понравилась. Пиктория был загадан сегодня, если кто-то не слышал. По каким-то причинам Мигель де Сервантес рассказал я про его очень непростую творческую жизнь, и не только творческую, вообще жизнь была у него крайне сложная. Вот, собственно, Пикторию можно будет послушать, если кто-то не дослушал, или хочет переслушать, или хочет поделиться с друзьями. Я думаю, что где-то в серединке следующей недели у нас есть с напарником группы, так она и называется, ВКонтакте, Пиктория на 10 баллов. Выкладывает он, поэтому вот он приедет на следующей неделе из своего мини-отпуска и выложит Пикторию. А мы, конечно же, об этом в эфире расскажем. Я предлагаю в этот час все-таки поговорить о чем-нибудь приятном. Например, о вещах, которые мы спонтанно купили. Сейчас объясню, о чем идет речь. Дело все в том, что я очень люблю кроссовки Adidas Gazelle. Они называются у них, правда, кедами, но это не имеет значения. Я их ношу чуть ли не с юных времен, и это самая лучшая обувь, которая подходит моей ноге. То есть мне в них очень комфортно. Они, конечно, сейчас стоят безумных денег, поэтому я ждал, когда все-таки придет какая-нибудь скидка, и скидка эта нарисовалась. В итоге я их себе купил. И показываю товарищу, вот видишь, он говорит, ну что, кеды как кеды. Я говорю, ну ты же не понимаешь, это же ого-го. Он показывает мне спиннинг, который купил, говорит, вот видишь, какой я купил спиннинг. А я понимаю, что, ну, для меня, ну, все спиннинги, они плюс-минус одинаковые. Это палка, которая прикручивается к катушке, и там есть кольца, через которые идет леска, и все. То есть они все одинаковые, но понятное дело, что человеку, который специалист, он прекрасно понимает, что это спиннинг ого-го. Вот. Поэтому наверняка у каждого из нас, из вас, есть какие-то вещи, которые были приобретены, и, наверное, говорить другим, что это прямо что-то, не поймут. Поймете только вы. Потому что эта вещь была куплена исключительно для вас, чтобы побаловать себя, чтобы получить какие-то очень хорошие эмоции от этой вещи. Давайте-ка рассказывайте, какие вещи были куплены исключительно для себя, а не на показуху, и попробуем в этом часе обсудить эту тему. Жду ваши сообщения через сайт наш.ру и через наших ботов.
2: Наша реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31. Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
2: Наше радио.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, как блондинка Ксю вывела из строя студийную технику, и поговорим о новом сингле барабанщика группы «Кино». Блондинка Ксю представила новый трек под названием «Сломала сердце». Артистка поделилась с нами историей, которая произошла во время записи сингла. Его название оказалось символичным. Правда, из строя вышло не сердце, а аппаратура.
2: Во время записи одной из таких самых эмоциональных партий, вот именно скрима, мы настолько увлеклись, что у студийного микрофона не выдержала мембрана. И в какой-то момент просто поняли, что записывать больше нечем. Посмеялись, конечно, что и песня называется «Сломалось сердце», и микрофон именно сейчас сломался. Но мне кажется, что это как раз самый лучший показатель того, сколько эмоций было вложено в этот трек. И иногда на студии, конечно, идет все не так, как ты задумывал. Но вот именно эти моменты потом очень хорошо вспоминаются. Так что я очень надеюсь, что когда вы будете слушать этот трек, вы почувствуете хотя бы часть той энергии, которая в него была как раз вложена на записи.

Послушать новый сингл блондинки Ксю «Сломало сердце» уже можно на всех цифровых площадках. Барабанщик группы «Кино» Олег Шунцов записал новую сольную работу «Трек А». Музыкант выступил в роли автора, аранжировщика, исполнителя и звукорежиссера. Он отвечал одновременно за запись, сведение и вокал.

0: Посмотреть видео на трек А, снятое в студии во время записи сингла, можно в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Снова отправимся за сцену уже в понедельник. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И я предложил вам обсудить такую вещь, как покупки, которые мы делаем исключительно для себя. Потому что кто-то другой может даже и не догадываться о ценности этой вещи или этой услуги. Это не обязательно должна быть вещь, это может быть все что угодно. Но это то, что мы делаем исключительно для себя любимого. Вот приведу пример. Зуб «Мегалодонна». Цены космоса, никто не знает, никто не понимает моего восторга. Вот так вот. Футболка с Бендером и Риком Санчесом. Так, что еще? Никто не поймет мою любовь к бургерам. Покупай их для себя. Понимая, что только они делают мою жизнь счастливой. Пишет нам Камилка из Москвы. Вот абсолютно счастливый человек. Съел бургер и счастлив. И что еще нужно? А другие будут говорить, бургеры есть вредно, в них много калорий. Не слушайте их, ешьте, конечно, и все. Добрый вечер. Когда мне все-таки дали годовую премию с прошлой работы, я купила себе яблочный телефон, на котором мне очень нравилась камера. Всегда были телефоны с андроидом, но тут фото просто супер, пишет Настя. Друзья, а какие вещи или услуги, возможно, вы покупали исключительно для себя любимого и, вполне вероятно, для других это не, на других это не произведет никакого впечатления? Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов в социальных сетях.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ Москва. Программ 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. Программ 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: Я предложил сегодня поговорить о вещах, которые доставляют удовольствие исключительно нам. Потому что, когда мы их кому-то показываем, многие даже не понимают, а что тут такого-то, ну, вещь и вещь. Ну, вот, например, кто-то пишет из наших слушателей: дорогие швейцарские часы. Большинство в моем окружении даже не подозревает о их стоимости. А мне в кайф, ношу уже второй месяц и чувствую себя кайфово. Я вас очень хорошо понимаю. Коллеги подарили на день рождения деньги. Очень хотел, сомневался, давила жаба, добавил 10 тысяч из своих. И Casio Protrack, что-то там с титановым браслетом. Я счастлив, и никто, кроме тех, кто понимает, что это за часы, не разделяет моей радости. Ну и пусть. И вот понимаете, на самом деле, и это как раз очень хорошо. Не надо никому это разделять. Вы должны получать от этого удовольствие. Терпеть не могу плохой инструмент. Всегда покупаю дорогой и качественный, даже если не буду им пользоваться. Кстати, абсолютно здраво. Я как раз один из тех единиц, которые обожают авиасимулятор. Решил взять себе подобие копии целого бортового компьютера самолета. Никто не понимал, зачем он мне. И только я понимаю вот эти ощущения, понимаю, насколько я счастлив в каждом полете с ним. Вот, прекрасный, я считаю, пример. Больше всего люблю рассказывать о наших семейных путешествиях. Но редко любят слушать, то ли не понимают, то ли завидуют. Да я думаю, и то, и другое. Понимаете, вот вы рассказываете, а я вот лежала под пальмой. И что? Классовая ненависть, максимум. Вот так вот. Была тут в деревне на базаре, а там магазин Fix Price, где взгляд мой упал на корейские снеки или что-то типа того. Оказалось, в общем-то, что это чипсы, но это была коробка высотой мне по пояс. И я купил это, и шла счастливая, и лыбилась по самые уши, пишет нам Юлия Макарыч. Так, что еще хорошего тут? Раньше все время скупала косметику. И как вот объяснить людям, что у этих красных помад совершенно разные оттенки? Или что мне нужен прямой пигмент, а не обычные тени, пишет Камила из Москвы. Камила, вот сейчас даже меня озадачили. То, что вы написали, я не понял, честно сказать, в общем-то, практически ни одного слова. Как-то купила утюг, парогенератор. Стоил дорого-богато, но время экономит. Ни разу не пожалела о покупке, хотя некоторые родные так и не понимают, чьи с него так прусь. Да и не надо им понимать, это не нужно. Купил кикай для себя любимого. Все друзья крутили пальцем у виска. Теперь под музыку Киша, Дурак и Молния катаюсь зимой на лыжах под кайтом. Ах, дух, ветер. Так, друзья, что у вас с такими вещами, пишите через сайт наш.ру и наших ботов. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Как незаметно сегодня пролетело время, я уже понял, что все, мой эфир закончился. Дальше вас ждет чартовая дюжина, которую проведут утренние коллеги. Ну, а мне остается только вам пожелать, если вы едете на дачу, хорошо добраться до дачи. Если у вас пустой бак в автомобиле, чтобы его удалось наполнить, не стоя там часами в пробках. И вообще, хорошо провести эти выходные. Не важно, какая будет погода, все равно найдутся какие-нибудь приятные дела. Некоторым жму руку крепко, некоторым нежно. И, ребята, услышимся уже в понедельник. Хороших выходных и пока-пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия может импортировать авиационный керосин из Японии через трейдеров, сообщил агентство Рейтер. Ожидается, что в первой половине июля из японского города Тиба будет отгружено не менее 200 тысяч баррелей авиатоплива. По информации издания, сначала груз должен прибыть в Южную Корею, после чего его, как ожидается, перегрузят на другой танкер и отправят в Россию. При этом конечный пункт назначения поставки пока не определен. Согласно данным отслеживания судов, последняя подобная поставка состоялась в 2022 году. Тогда 22 тысячи баррелей авиационного топлива были отправлены из южнокорейского ЙОСУ во Владивосток. Еврокомиссия предложила 5 новых крупномасштабных оборонных проектов общего интереса. Они призваны помочь странам ЕС укрепить свои оборонные возможности путем совместной разработки ключевых военных систем. Как заявил член Еврокомиссии по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, новые амбициозные проекты в области обороны космонавтики внесут прямой вклад в развитие европейского воздушного, морского и космического щита, расширение возможностей по борьбе с беспилотниками, а также в обеспечении безопасности на восточном фланге. Совокупный объем финансирования составляет около 190 миллиардов евро к 2036 году. Предложение теперь должен обсудить Совет Евросоюза. Комиссия по этике и дисциплинарным вопросам Международной шахматной федерации дисквалифицировала 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника. Российский гроссмейстер отстранен на 2 года, из них один условно. Разбирательство возникло в связи с жалобами, которые подали правление ФИДЕ и комиссия по честной игре. Претензии касаются серии публичных заявлений и сообщений в соцсетях, сделанных Крамником в адрес гроссмейстера Давида Навара и покойного гроссмейстера Даниэля Народицкого, а также других игроков. Сам Крамник заявил, что подаст апелляцию. 51-летний россиянин был чемпионом мира по шахматам с 2000 по 2007 год. Дмитрий Дибров быстро восстанавливается после падения с лестницы операции, сообщила возлюбленная телеведущая Екатерина Гусева в личном блоге. Он прекрасно себя чувствует, уже подбирает новый имидж для новых работ, написала она и опубликовала снимки с Дибровым, которые были сделаны накануне в торговом центре. Телеведущий 20 июня разбил голову во время отдыха в ночном клубе на юге Москвы. Дмитрий Дибров упал с лестницы. По предварительным данным, у него диагностирован перелом носа. Анимационный фильм «Шепот сердца» легендарной японской студии «Гибли» и продюсера Хаяо Миядзаки впервые выйдет в российских кинотеатрах в новой 4К-реставрации 6 августа, сообщили прокатчики. Это теплая, вдохновляющая история о первой любви и поиске жизненного пути. Благодаря реставрации зрители смогут по-новому оценить тонкую анимацию, внимание к деталям и атмосферу одного из самых душевных и красивых произведений знаменитой японской студии. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Наступила первая пятница июля. Лукьянова эту пятницу встречает по-прежнему в отпуске. Поэтому в эфире снова мы. Я Александр Бон и...
1: Я Игорь Паньков. Всем добрый вечер. Сегодня нас ждут целых 4 новинки, новая рубрика «Мы вас услышали» и, конечно же, подведение итогов вашего недельного голосования.
0: А еще мы узнаем у Вячеслава Мартюшова, куда сходить в Хабаровске. Выясним, что может довести до слез диляру Вагапову. И послушаем историю, как Найк Борзов оказался участником группы Агата Кристи.
1: Наша задача все это успеть, поэтому мы начинаем прямо сейчас.

0: Премьера недели.
1: Начнем мы сегодня с танцевальной новинки. Группа Ума Турман выпустила сингл «Не стой, танцуй».
2: Вообще-то это песня про нейросети, но у Владимира Крестовского любая тема в конечном итоге оказывается о любви.
1: Как был написан новый летний хит команды, рассказывает сам артист.
3: Ко мне пришел мой друг Женя в гости и сказал, что мне нужно написать песню про искусственный интеллект. Он работает в кибербезопасности, и эта тема сейчас очень на слуху и вообще всех волнует, тема искусственного интеллекта. Вот он говорит, у тебя нет такой песни, тебе надо написать. Я сказал, ну надо так надо, и сел писать. Вот. И, собственно, думаю, что я могу сказать про искусственный интеллект. Вот что смог, то сказал. Все равно все потом вылилось в песню о любви. Как ни крути, любовь вечна, а искусственный интеллект не знаю. Вот. Поэтому вот получилась такая песня о любви и, ну, по сути, о любви, да.
0: Премьера недели.
2: Ума Турман. Не стой. Танцуй. Никакая.

0: Премьера недели. Ума Турман. Не стой, танцуй. Наша реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481/11.08.2015. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше. Наше радио. Порвали.

0: Взлом чарта.
1: Не сразу, но благодаря активному голосованию поклонников песня «По тротуарам» групп «О Марго» и «Рубеж веков» ворвалась в чарт и открывает наш хит-парад.
2: Спасибо всем, кто голосует и создает интригу, ведь никогда не известно, на каких местах окажутся треки в нашем хит-параде на следующей неделе.
1: Голосовать можно на сайте наши.ру в разделе «Чартова дюжина». Ну а мы продолжаем.
0: 13 место.
1: «О Марго», «Рубеж веков», «По тротуарам».

0: Какая красота.
1: 13 место.
2: О, Марго, рубеж веков по тротуару.
3: Взлом чарта.
2: Гребенщик и Огниво с песней «Улица счастья» сегодня оказались на 12-й строчке нашего хит-парада. Премьера прошлой недели взломала чарт.
4: Несколько дней назад музыканты выпустили клип на эту песню «Лайв», снятый в студии.
2: Посмотрите, если еще не видели. В клипе как раз все музыканты команды. А я напоминаю, что «Улица счастья» — первый за долгое время трек, записанный всем составом.
3: 12-е место.
2: Огниво, «Улица счастья».

0: Счастья.
1: 12 место. Гребенщик Огниво. Улица Счастья.
2: Чертова дюжина.
1: На 11 месте сегодня расположилась песня группы Инкогнито. Не гаси свет.
3: Сейчас разгар дачного сезона. А даже если дачи нет, все равно большинство стремится выехать на природу на выходные или провести отпуск где-нибудь подальше от мегаполиса.
1: И мы спросили у Стаса Шклярского, городской ли он человек, или все-таки тянет его к загородной размеренной жизни.
4: Ну, наверное, я больше городской житель, мне все-таки нужен социум, общение. Но за городом я тоже себя прекрасно чувствую, находясь на даче. Если, допустим, брать такой досуг, как выезд с палатками на природу, то эта история уже совсем не про меня.
3: Александр, вот вы городской человек или все-таки... Потому что я все-таки человек, который все детство провел в деревне.
5: Я понял, да.
3: И сейчас я говорю своей жене, а давай вот мы потом, ну, чуть позже, купим домик в деревне и переедем туда жить.
5: Да.
3: Она говорит, ты хочешь, ты покупай и переезжай, а я останусь в городе.
5: Правильно, я тоже, я городской человек, более того, я как бы, ну, столичный.
3: Ну, ты знаешь, вот смотрю на тебя, и кажется, что
5: я сейчас
3: все
5: не
3: равно
5: по внешнему виду, мам.
3: Немножко от сахи.
0: 11 место.
1: Инкогнито. Не гаси.

0: 11 место. Инкогнито. Не гаси свет. Премьера недели. Вторая премьера сегодняшнего выпуска. Песня Антона Завьялова «Туман». Это сольный трек одного из лидеров группы 2517. Трек войдет в будущий сольный альбом, а в перспективе планируется и отдельная концертная программа. Но пусть лучше о песне «Туман» и о планах на будущее расскажет сам Антон Завьялов. Послушаем артиста.
1: За годы творческой карьеры я написал много разной музыки. Задумчивой, задорной, агрессивной, спокойной, живой и электронной. Большая часть этой музыки была создана для 2517, и за годы мы сформировали свой собственный узнаваемый звук. Но, несмотря на жанровую многогранность группы, мой внутренний попсарь рвался наружу. И, кажется, время пришло. Сейчас мне хочется простых мелодий и легких форм. Простых, но не лишенных вкуса и смысла. Пока будут синглы, а выпуске полноценного альбома можно будет подумать в следующем году. Работу над живой программой планирую начать осенью. А пока слушайте мой дебютный трек «Туман».
0: Премьера недели. Антон Завьялов. «Туман».

светло. И где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание. И ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети.

0: Наша реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: Десятое место сегодня досталось треку «Ревновать меня». Это фит группы «Тесла Бой» и «Найка Борзова».
1: Музыканты продолжают вспоминать в соцсетях всевозможные совместные истории. Например, Антон Севидов рассказал, как они с «Найком» вместе выступали на фестивале и дали автографы поклоннику вместо музыкантов Агаты Кристи.
0: Как Борзов и Севидов превратились в братьев Самойловых, узнаем прямо сейчас.
2: Кстати, вспомнил еще одна крутейшая история у нас, которая была с «Найком», гастролями связанная, очень смешная. По-моему, 2000, как раз то ли 2002, то ли 2003 год, мы все вместе, то есть и «Найк», и вот как раз «Неонафт», значит, мы едем на фестиваль дружбы России с Казахстаном в Новосибирске, кстати говоря, на площади на огромной, там было очень много людей, там что-то 50 или 60 или 70 тысяч. История про то, какое у «Найка» крутое чувство юмора. Значит, мы стоим на бэкстейдже, и, значит, и солдатики из оцепления, ну, мы с «Найком» стоим, вот, и они подбегают к нам. Вот, и я, значит, вижу у одного из них листок, а у второго ручка, значит, подбегают к нам и такой, и так дают, говорит, можно, пожалуйста, автограф? И Найк говорит, можно, вот, так спокойно очень. И он так, ребята, вы же с Агатой, да? И Найк говорит, да, мы с Агатой, вот. И он такой, блин, ребята, я просто обожаю вашу музыку, блин, вы просто, я вот все песни ваши наизусть знаю. И Найк говорит, ну отлично, продолжай слушать.
1: Александр, вас когда-нибудь путали с кем-нибудь?
3: С Хью Грантом.
1: Да?
3: С Хью Грантом.
1: А меня с Сергеем Жуковым. Особенно, когда я был чуть полнее.
0: Десятое место. «Тесла Бой» и Найк Борзов. «Ревновать меня».

0: На 9-м месте сегодня песня «Человек для любви» группы Underwood.
1: Сейчас коллектив готовится к летним столичным концертам, а помимо репетиции важно еще составить правильный трек-лист.
0: В Underwood за выбор песен для концерта и за обширной дискографии отвечают лидеры Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко. Но иногда на помощь приходят и музыканты.
2: Как-то у нас на интуитивном уровне это все ощущается. Музыкант, он хорошо знает репертуар и надо сказать, в репертуаре уже изданных около 200 песен. Все-таки музыканты, у которых, в общем-то, их призывают еще другие музыкальные проекты, у нас люди занятые. Хотя верно, нашему музыкальному проекту прекрасные. И Максим Леонов, и Федор Попов, и Евгений Ярон. Люди, которые очень хорошо ориентируются и подсказывают по репертуару, в частности, по музыкальной составляющей, которая бы выгодно представляла песню вот в этом решении.
3: 9-е место.
0: Underwood. «Человек для любви».
4: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

же сбой, и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя.

0: На восьмой строчке по результатам вашего голосования расположилась песня Хмырова «Вертолет».
1: Музыканты активно призывают поклонников голосовать. И это очень здорово, ведь чем дольше песня остается в хит-параде, тем больше людей ее услышит и, возможно, добавит в свой плейлист.
0: Звучит как путь к славе. Впрочем, Филиппу Хмырову быть знаменитым не так уж и хочется. Но, конечно, хочется, чтобы аудитория росла.
2: Момента, когда я почувствовал себя знаменитым, еще не было. Я даже не очень уверен, что я хотел бы, чтобы он был. Ну, то есть, вот какая-то такая там прямо узнаваемость или что-то такое. То есть, мне достаточно, если просто мои песни будут слушаться там побольше людей. И мне при этом знаменитым как будто становиться не обязательно. Потому что это там накладывает всякие ответственности, с ума может сойти. А нам зачем такое? Наше дело там в студии посидеть, в баскет поиграть, погулять, сходить по Питеру.
1: Александр. Что? Был ли у вас момент, когда вы почувствовали себя вот настоящей суперзвездой? И вообще, как ты относишься к тому, что тебя узнают люди?
0: Ой.
1: Твой звездный час.
0: А, ну да, когда мы суперзвездой, я почувствовал себя, когда нас вот пригласили на свадьбу и в Санкт-Петербурге, и нам купили билеты в бизнес-класс.
1: Но это было уже лет 15,
0: наверное. Вот тогда я и почувствовал. А потом я потихоньку от этого отошел. Я сейчас вообще как бы стараюсь жить тихо, спокойно.
3: Восьмое место. Хмыров. Вертолет.

0: Премьера недели.
1: А вот еще одна летняя новинка. Это песня «Полюби меня, лето», которую записали «Наконечный» и «Sell Out».
2: Об истории совместного релиза расскажет лидер команды «Sell Out» Павел Фокин. Слово музыканту.
3: Песня достаточно светлая, песня достаточно яркая, песня в каком-то смысле ностальгическая и окутана оттенками некой сепии. Идея в голову пришла в начале лета, точнее, накануне лета. Вот, мы созвонили с Сашей и пришли к выводу, что хочется сделать что-то светлое и яркое, а не, как мы обычно с ним пишем, драматическое, социальное и, ну, в основном минорное. Вот, Саша прислал демку готовую. Я немножечко влез в куплет, который исполняю, чуть-чуть подкорректировал, все отправил Саше, ему понравилось, мне также все понравилось. Вот, и мы все это дело провернули.
0: Премьера недели.
1: «Наконечный» — «Sell Out».

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите ДОХС. Люто, дико, мощно. ДОХС, ДОХС, ДОХС. Безопасно при правильном применении.
2: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Седьмое место на этой неделе досталось группе «Нагард» с песней «Проклятие шута».
1: Интересно, что музыканты коллектива поют дома, например, на дружеских посиделках?
0: Мы предположили, что обязательно должны звучать собственные песни группы «Нагард» и, например, классика «Король и шут».
1: Насчет классики угадали, а вот с остальным, как оказалось, нет.
2: Я скажу даже больше, мы свои вообще не поем. Да в основном мы даже «Короля и шута» тоже не поем, потому что его слишком много в нашей жизни, как и наших песен. Вот, поэтому мы поем какие-то другие. Ну, тоже русский рок какой-нибудь. Влад любит петь свое творчество. Серега Ревякин, например, поет там ДДТ, например, там Агату Кристи любит там попеть. Ну, в основном обычный такой старый русский рок.
0: Александр.
3: Что?
0: Я как будто у вас интервью беру.
3: Я вообще бы не понимаю, что вас прорвало-то я?
0: Какую песню вы бы спели под гитару у костра?
3: Ну, наверное, «Мадонну».
0: А я, ну, если не брать нашу классику, просто песни «У костра» у меня ассоциируются с пионерским лагерем и, конечно, с песней «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Она вот просто до мурашек.
3: Господи. Ну, гитары жжёт.
0: Качнется та-та-та-та.
3: Ну, в общем, понятно.
0: Та-та-та-та-та. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
3: Най-най-най-най-най. Нам, может, эту песню поставите?
0: Качнется купол неба, большой и звездно-снежный.
3: Видишь, ты чаще меня сидел у костра.
0: Нет, я что-то точно перепутал. Но ее, да.
4: Седьмое место. «Нагард. Проклятие шута».

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива с целью скорейшего удовлетворения внутреннего спроса на региональных рынках. Об этом объявлено по итогам совещания по ситуации на рынке топлива, которое он провел. В нем приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, главы регионов и отраслевых компаний. Особое внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкалья. В этих регионах сохраняется напряженная обстановка в части топливообеспечения, отметили в кабинете министров. Огненный смерч зафиксировали во время пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. Ветер, пыль и пламя сливаются в одну разрушительную силу. Именно так выглядит пожар, с которым непрерывно борются спасатели Киевской области в Чернобыльской зоне отчуждения, говорится в сообщении. Огненный смерч или огненный торнадо – это редкое атмосферное явление, при котором пламя и продукты горения закручиваются в виде высокого вертикального вихря или столба. Днем на территории зоны зафиксировано 4 очага возгорания. Превышение допустимого уровня радиационного фона не отмечено. Врачи Института Склифосовского провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга. Медики выключили из кровотока аневризму и не только предотвратили кровоизлияние, но и сохранили пациентке зрение. В России такая операция была проведена впервые. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, осуществить вмешательство удалось благодаря модернизации и оснащению больниц современной техникой. Он также напомнил о строительстве нового комплекса НИИ Склифосовского. Это позволит расширить возможности высокотехнологичной медпомощи для всех россиян. Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест до октября блогеру Валерии Федякиной «Битмаме» по второму уголовному делу. Ее меняют незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы и связанную с получением дохода в особо крупном размере. Также суд продлил арест экс-инвестору «Битмамы» Гагику Гулакяну. Его обвинили в незаконной банковской деятельности. Согласно материалам дела, именно Гулакян написал заявление на «Битмаму». Ранее он находился под госзащитой. В 23-м году Федякина подала на него 2 заявления Следственный комитет о мошенничестве и даче ложной показаний по делу о хищении более 6,5 миллиардов рублей. Стартовал прием заявок на участие в 7-м фестивале короткометражных фильмов о моде World Fashion Shots. Он состоится 27 сентября в рамках Московской недели моды. Фильмы, отобранные экспертным советом, смогут транслироваться на международных фестивалях. Заявки на участие принимаются до 1 августа. Хронометраж фильма от 1 до 5 минут. Работа должна включать связь с темами моды, культурного разнообразия, осмысления моды в контексте города, культуры, природы, человеческого тела и отношений. Допускаются фильмы, созданные при помощи искусственного интеллекта. Подать заявку могут все желающие. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Любовь и красота. В этом году Люман гастролирует по стране с одноименной концертной программой, и особое внимание группа уделила световому шоу. В соцсетях его создатели подробно рассказали о визуальной концепции. От ломанной геометрии экранов, которые усиливали глубину, до плотных белых лучей, которые превращали зрительный зал в продолжение сцены. Шанс увидеть всю эту красоту собственными глазами будет осенью, когда команда продолжит свой тур. А мы пока тоже продолжим. Только не тур, а эфир.
1: Шестое место.
0: Люман. Можно.

0: вас услышали.
1: Если вы музыкант, у вас есть группа и вы мечтаете попасть в эфир нашего радио, эта рубрика для вас. А еще для всех, кто любит открывать для себя новую музыку.
2: Дорогие артисты, что нужно сделать, чтобы попасть в рубрику «Мы вас услышали»? Все очень просто. Заходите на сайт наша.ру и переходите в раздел «Музыкантам».
1: Любой артист может там зарегистрироваться, пройти модерацию и отправить свою песню на наше радио. Каждый трек пройдет несколько этапов отбора, и лучшие из них получат шанс попасть в эфир.
2: Важное уточнение, друзья, если у вас сложный псевдоним или у вашей группы сложное название, по которому сразу непонятно, как оно читается, обязательно указывайте ударение или транскрипцию, чтобы мы знали, как вас правильно назвать, если вы попадете в нашу рубрику, чтобы потом не писали, что мы исковеркали ваше честное имя.
1: Подробнее о группах, фрагменты песен, которых сегодня прозвучат, мы рассказываем в сообществе нашего радио ВКонтакте. И сегодня наш продюсер программы обратил внимание на эти треки.
2: Таня Баловнева, «Королева».

0: Девятое место сегодня досталось группам The Hatters и Тритиа с песней «Прощай».
1: Лидер Тритиа Вячеслав Мартюшов родом с Дальнего Востока. Музыкант родился и вырос в Хабаровске.
0: Мы не упустили шанс расспросить артиста о родном городе, чтобы посмотреть туристу в Хабаровске. Спойлер, надо не только посмотреть, но и обязательно поесть.
2: Я думаю, что гостям Хабаровска обязательно нужно увидеть в первую очередь, конечно же, Амур, Великая река, набережная и мост через Амур. Многих это впечатляет. На самом деле мы из-за того, что там жили полжизни, для нас это, конечно, привычно, но я понимаю, что далеко не во всех городах есть такие большие реки. Вот. Обязательно пройтись по центру Хабаровска, он красивый. Площадь Ленина в центре города, где проведено отрочество, катаюсь на скейтах, на BMX-ах и так далее. Вот. Ну и обязательно, конечно, нужно попробовать разного рода еду, потому что что-что на Дальнем Востоке, правда, очень вкусно готовят.
1: Я, кстати, ни разу не был на Дальнем Востоке. Ты был?
0: Мы вообще-то вместе не были.
1: Почему? Ты же куда-то туда летал. Нет, в командировку.
0: Нет, ну, в Иркутске я самое близкое был. Самое близкое к тому месту я был в Иркутске. Все, я дальше Иркутска не был.
1: Нужно этот пробел, Александр, срочно исправлять.
3: Пятое место. The Hatters и Тритиа. Прощай.

0: Пятое место. The Hatters и Тритья. Прощай.
1: Шаги от тройки лидеров. Сегодня слушаем песню «Не знать» группы Мураками.
0: Команда сейчас много гастролирует и заодно посещает очень интересные города. Например, недавно побывали в городе Мирный в Якутии.
1: Природа всегда производит на Диляру Агапову большое впечатление. Даже может довести ее до слез. От чего еще может заплакать артистка, расскажет сама плачущая артистка.
2: Вот что действительно меня прямо ровно в сердце пробивает, это красота мира, природа, там какая-нибудь детская непосредственность. Вот это тоже очень, когда вдруг там сын кричит: «Мама, я тебя люблю, ты у меня самая красивая девочка».
0: Ты плакал от радости?
1: Да, я плакал, когда, да, плакал от радости, от счастья.
0: Ну, мне кажется, мы оба с тобой достаточно сентиментальные люди, да, и да, нас да, легко довести до слез.
1: Очень легко.
0: В хорошем.
1: Еще и фильм этого какой-нибудь такой посмотреть, жалостливый.
3: Четвертое место. Мураками. Не знать.

0: недели.
1: Прежде чем узнать, как распределились места в тройке лидеров, давайте послушаем, друзья, еще одну новинку.
2: Представляем вам песню «Аритмия» группы «Аннушка». Это трек из нового альбома, который так и называется «Аннушка». Всего в релизе 9 песен.
1: Песню «Аритмия» представит в нашем эфире сама артистка.
3: Песня «Аритмия» вошла в наш первый альбом, который вышел не так давно. И пусть из северной столицы он разлетится по всему миру. Уже в сентябре мы представим наш альбом «Аннушка» на концертах в Санкт-Петербурге и в Москве. Будем рады всем.
0: Премьера недели.
2: «Аннушка. Аритмия».

0: Премьера недели. Аннушка. Аритмия.
1: Бронза чарта на этот раз достается группе «Жуки» с песней «Необъятная». Поздравляем музыкантов с отличным результатом. Трек оказался на третьем месте всего через 4 недели после премьеры в чарте.
2: А удержит ли песня свои позиции на следующей неделе, будет зависеть только от вас. Активное голосование за трек – залог успеха.
3: Я, кстати, как человек, который из группы «Жуки» достаточно часто работает трёшь корпоративных мероприятиях,
1: так.
3: Хочу сказать всем тем, кто выбирает себе группу на корпоративное мероприятие. Веселее, заводнее я давно артистов не встречал. Как он, Валера, я имею в виду, работает с публикой, как он исполняет свои песни,
1: да,
3: какие хороводы он водит и устраивает хоровые песни. Это, конечно, потрясающе. Всем рекомендую.
2: И не геморройный.
3: Да, это важно.
2: Простой артист.
0: Третье место. «Жуки», «Необъятно». Через...

0: Наша реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.

0: Серебро отправляется в копилку группы «Электропартизаны» и Михаила Башакова. На втором месте сегодня слушаем песню «Самолетики».
1: Мы все время разговариваем с Вадимом Куралевым о музыке. И на этот раз решили узнать, есть ли у музыканта какие-то увлечения с ней не связанные.
0: Как выяснилось, музыка и есть главное увлечение артиста. Впрочем, есть и парочка других хобби.
2: Я настолько увлечен музыкой, что мне почти не нужны другие увлечения. Но все же иногда я смотрю авторское кино и даже читаю книги. Ах да, еще я люблю ходить в бассейн. Не знаю, это считается?
3: Александр, да. Вы же тоже любите ходить в бассейн.
1: Я обожаю ходить в бассейн.
3: А ты скажи, зачем ходишь в бассейн?
1: Ну не за тем, чтобы на голые задницы смотреть молодых спортсменов.
3: Все, этого достаточно. Значит, за этим и ходим.
4: Второе место.
1: «Электропартизаны» и Михаил Башаков. «Самолетики».

0: лидирующую позицию на этой неделе удержала Диана Арбенина. Песня «The Punisher» снова забирает золото чарта. Поздравляем Диану Сергеевну и напоминаем, что в нашем эфире на прошлых выходных прозвучала программа «Воздух» с презентацией нового альбома «Рэп для мамы». Послушать запись программы можно на сайте наша.ру в разделе «Подкасты», а послушать песню «The Punisher» можно прямо сейчас в нашем эфире.
1: Первое место.
0: Диана Арбенина, «The Punisher».

0: Первое место чарта. Диана Арбенина. The Punisher. И на сегодня это все, друзья. Вы слушали чартовый дюжин. С вами были мы, Александр Бон и Игорь Паньков.
1: Спасибо за внимание и за ваши голоса. Не забывайте в течение недели заглядывать на сайт наш.ру в раздел чартового дюжина.
0: Ну а на следующей неделе произойдет чудо, и в этой студии снова материализуется. Мы ее вернем к жизни, Лукьянова. И как всегда будем ждать вас в пятницу в 7 часов вечера.
1: Ну а я всем желаю прекрасных выходных, несмотря на обещанный синоптиками дождь. Полных вам баков, без

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство энергетики подтвердило план о снижении нормативов продаж дизельного топлива на биржевых рынках с 16 до 10%, как и для бензина. Профильные ведомства готовят соответствующее решение. Объемы дизтоплива, которые высвободятся в результате снижения биржевого норматива, предполагается направить для обеспечения нужд аграриев. Днем ранее правительство снизило норматив обязательных продаж бензина 5 класса на биржах с 15 до 10% от объема производства до 30 сентября. В июне более 40 российских регионов ввели различные ограничения на продажу топлива. Федеральная антимонопольная служба поручила усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Более 10 районов Крыма оказались полностью или частично обесточены в результате атак беспилотников, сообщил вечером советник главы республики Олег Крючков. По его словам, ситуация с энергоснабжением остается сложной на фоне ежедневных атак дронов. Сроки восстановления подачи электроэнергии могут составить от нескольких часов до суток. Глава республики Сергей Аксенов ранее пообещал, что жителям и предпринимателям северных районов Крыма, где нарушено электроснабжение, окажут дополнительную поддержку. Перебои с электроснабжением стали причиной ограничения водоснабжения ряда населенных пунктов Крыма. При этом на полуострове установилась аномально жаркая погода. В Симферополе столбик термометра поднимался на неделе почти до 36 градусов. Власти Италии вслед за Болгарией выразили обеспокоенность предложением о санкциях Евросоюза против патриарха Кирилла, сообщает политика со ссылкой на три источника среди дипломатов. Позиция Италии продиктована опасениями Ватикана по поводу того, что ограничения могут быть введены против главы христианской конфессии. Дипломаты ЕС также обсуждают предложение заморозить ценовой потолок на продажу российской нефти, установленный сейчас на уровне 44 долларов за баррель. Греция, Мальта и Кипр, страны с развитым судоходным сектором, выступают против такого сценария. Российские фигуристы получили 4 квоты для участия в юниорском этапе Гран-при в Китае, сообщил Международный союз конькобежцев. Россиянам выделили по одной лицензии в каждом виде – женское, мужское, одиночное катание, спортивные и танцевальные пары. Этап Гран-при пройдет в августе в китайском Сиане, при этом на следующий этап

0: юниорского гран-при в Риге. Россиянам квот не выделено. 30 июня ИСУ допустил российских атлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Лирическая комедия «Невероятная Татьяна Викторовна», посвященная памяти режиссера Юрия Мороза, выйдет в широкий прокат 4 марта будущего года. Главную роль исполнит Виктория Исакова, сообщили в кинопрокатной компании «Вольга». Первоначально режиссером фильма был заявлен Юрий Мороз, однако мастер ушел из жизни в июле прошлого года, он так и не смог приступить к работе. После этого режиссером выступил Алексей Кокорин. «Невероятная Татьяна Викторовна» — это история о вере в себя, в свою мечту и в любовь. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Просто набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: наша реклама.
1: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
2: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Наше радио.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: 8 марта.
0: Имя.
1: Галя Коперник.
0: Легенда.
2: Значит так. Название для рок-группы на самом деле ни хрена не важно и совершенно не обязательно должно быть говорящим. На мой взгляд, говорящим оно может быть в исключительных случаях. Например, если это какие-то упоротые металлисты, и они хотят сразу выйти, как говорится, на свою аудиторию, тогда они, конечно, могут назваться там «Месть Авеля», «Печать Сатаны», «Врата преисподней», и люди, видя на афишах такое название, будут сразу понимать, ага, это свои, они будут мучить наши уши, ну или доставлять там, не знаю, радость. Дальше это могут быть какие-то упоротые панки, которые специально хотят дать понять, что мы вот не такие, как все остальные. Могут называться отбросы общества, объедки олигархов, как угодно, чтобы все понимали, мы панки, мы живем на помойке. Мы же хотели, чтобы все сразу поняли, что группа состоит из девчонок, поэтому нам надо было выбрать что-то женское. Ну типа, сучки, лярвы, курвы, не знаю, это было слишком жестко. А милашки, там, красотульки как-то слишком попсово. Ну и мы вышли на 8 марта. Можно было, конечно, назваться Клара Цеткин, но такой проект уже существовал. А Роза Люксембург похожа на имя какой-то, ну, на псевдоним какой-то порнозвезды. Поэтому 8 марта. Но 8 марта — это как-то тупо. Поэтому мы стали 8 марта. До этого группа называлась Am I Sexy? Но это чистый прикол по пьяни, придуманный моим однокурсником по журфаку. Тогда мы шпили на английском, потом это дело бросили, и надо было назваться по-русски.
1: 8 марта.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель гранж. Имя Георгий Русских. Легенда.
1: Мой псевдоним мне помог придумать скриптонит. Да вернее, косвенно он стал причиной, по которой я его взял, прикиньте. Примерно в 2019 году Адиль снимал помещение под студию у друга моего отца. Мне помогли организовать с ним встречу. Я уже на тот момент выпустил свой первый альбом под именем и фамилией. Тогда я все песни продюсировал самостоятельно и уже начинал писать рок-песни и знал, что я хочу рок-группу. Они были очень сырые, у них не было общей стилистики, в них мешались регги, R&B, все, что я любил, и все подряд. И, конечно, я искал команду, с которой я смог бы выйти на новый уровень звучание, которое смогла бы придать огранку моему материалу. На той встрече Адиль что-то заметил во мне и даже предложил поработать в студии над одним из треков. Я вообще удивился тогда. Как раз на этой встрече я спросил у него мне выпускать музыку под своим настоящим именем и фамилией Георгий Русских или взять псевдоним. Он, конечно, сказал: бери псевдоним. И когда я возвращался домой из Москвы в свой поселок, мне пришло в голову слово гранж. Это первое слово, которое мне пришло в голову. Мне показалось, что этот термин полностью отражает мое сырое звучание. И в нем есть мои инициалы ГР и Георгий Русских, прикиньте. И мне показалось, что это довольно прикольный протест, потому что мне сейчас все пишут в комментариях: йоу, ты гранж, а ты не делаешь гранж. Вот, а я делаю разную музыку и буду делать разную музыку. Мы даже отразили эту идею в логотипе группы. Черточка буквы А как бы зачеркивает слово гранж, освобождая нас от всех ярлыков.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Джен Эйр. Имя Антон Лисов. Легенда.
1: Название Джейн Эйр, рассказываю на чистоту. Изначально мы просто искали универсальное запоминающееся название с романом Шарлотты Бронте. Мы не собирались ассоциироваться, тем более, что ирландская фамилия Эйр пишется по-другому. В зависимости от нашего настроения, ситуации, перевод названия Джейн Эйр из наших уст звучал каждый раз по-разному. То мы были Женя Воздух, то мы рассказывали, что Джейн Эйр это сленговое название надувной женщины. Но период нашего увлечения готической эмо-панк-сценой мы, конечно, вспомнили про роман, тем более, что он идеально подходил под наш концепт. Это пост-викторианский дарк-гиперреализм. Маленькая девочка, которая в вензелях рассматривает чертей с виселицами. Это было прекрасно. И название группы Джейн Эйр заиграло новыми красками. Я с удовольствием рассказывал, что в детстве я смотрел черно-белое кино Джейн Эйр и думал, что это фильм ужасов. Если вы помните, там чудеснейший сюжет, комната с призраком, в которой закрывают ребенка. Дьявольский смех, буйно помешанный в коридорах поджоги, потеря глаз, рук. В целом, я не соврал. На фильм ужасов моего детства это кино вполне тянет. Этот концепт актуален и по сей день. Поэтому, да, ребята, мы называемся так в честь моего первого фильма ужасов.
0: Джен Эйр.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Йемен.
0: Имя.
1: Павел Горский.
0: Легенда.
2: У нас сначала не было никакого названия, мы репетировали и все. И после репа как-то пошли, значит, по кружечке в бар, ну, с инструментами, все как положено. И там выступали музыкальные группы. Это был октябрь 2011 года. И там, значит, группы выступали в таком формате, что музыкантов на сцене больше, чем зрителей в зале. И мы, значит, сидели, никого не трогали, и тут ведущий со сцены объявляет: а следующее выступает группа «Йемен». Где группа «Йемен»? И как бы такая тишина в зале. Я говорю ребятам: пойдем, поиграем. Че? Я говорю: мы группа «Йемен». Такие: все, выходите. И мы такие вышли, а мы же с инструментами, да? Вышли, и все, то, что репали, вот как бы, и отыграли. И все, и мы стали группой «Йемен» вот таким вот образом. Как нас только не называли конферансье периодически, и «Йемен», и «Йемен», и еще что-то нецензурное было. Но потом как-то уже мы влились в рок-тусовку, и все. Все знали, что «Йемен» — это хорошо, весело, бодро, задорно.
1: «Йемен».

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Норматив продаж дизельного топлива на бирже планируют снизить с 16 до 10%, сообщило Министерство энергетики. Днем ранее Кабмин снизил с 15 до 10% норматив продаж бензина на бирже. Вице-премьер Александр Новак сегодня дал нефтяникам поручение обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы, чтобы скорее удовлетворить внутренний спрос. Особое внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края. Помимо этого, правительство разрешило до конца года оборот бензина, который соответствует стандартам Евро-3. Также допускается выпускать на внутренний рынок бензин класса Евро-5 с содержанием серы до 150 миллиграммов на килограмм. Новый представитель России в Великобритании может появиться в рамках ротации, так как это обычная практика, рассказал НСН чрезвычайный полномочный посол России Константин Долгов. Ранее действующий представитель России в Лондоне Андрей Келлин анонсировал свой уход с должности. По словам Долгова, Келлин хороший профессионал, однако послы время от времени завершают свои миссии, меняются. Тот факт, что отношения с Великобританией у нас плохие, это ни в коем случае не вина дипломата, а целиком британских властей, подчеркнул собеседник НСН. Иностранные граждане в течение 3 лет со дня оплаты могут вернуть уплаченную госпошлину за миграционные услуги, но при некоторых условиях. Как сообщили сегодня миграционной службе МВД, это уплата пошлины в большем размере, чем предусмотрено законодательством. Либо иностранный гражданин передумал обращаться за услугой. Также вернуть пошлину мигранты могут при условии возвращения заявления без рассмотрения уполномоченным органом. Президент подписал закон, который увеличивает размер госпошлины на миграционные услуги с 27 июля. За оформление визы для многократного пересечения границы надо будет заплатить 6 тысяч рублей, за выдачу приглашения на въезд 8 тысяч. Выдача вида на жительство будет стоить 30 тысяч рублей. Врачи Института Склифосовского провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга. Медики выключили из кровотока аневризму и не только предотвратили кровоизлияние, но и сохранили пациентке зрение. В России такая операция была проведена впервые. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, осуществить вмешательство удалось благодаря модернизации и оснащению больниц современной техникой. Он также напомнил о строительстве нового комплекса НИИ Склифосовского. Это позволит расширить возможности высокотехнологичной медпомощи для всех россиян. Показ оперы Сергея Прокофьева «Семен Катко» завершил фестиваль «Прокофьев наш» в Большом театре. Опера была представлена на исторической сцене в постановке Валерия Гергиева и Сергея Новикова, которая удостоена Российской национальной театральной премии «Золотая маска». За дирижерским пультом выступил сам Гергиев. Главные партии исполнили Игорь Морозов, Евгений Сигенюк, Алина Черташ и Владислав Попов. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер

ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство энергетики подтвердило план о снижении нормативов продаж дизельного топлива на биржевых рынках с 16 до 10%, как и для бензина. Профильные ведомства готовят соответствующее решение. Объемы дизтоплива, которые высвободятся в результате снижения биржевого норматива, предполагается направить для обеспечения нужд аграриев. Днем ранее правительство снизило норматив обязательных продаж бензина 5 класса на биржах с 15 до 10% от объема производства до 30 сентября. В июне более 40 российских регионов ввели различные ограничения на продажу топлива. Федеральная антимонопольная служба поручила усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Более 10 районов Крыма оказались полностью или частично обесточены в результате атак беспилотников, сообщил вечером советник главы республики Олег Крючков. По его словам, ситуация с энергоснабжением остается сложной на фоне ежедневных атак дронов. Сроки восстановления подачи электроэнергии могут составить от нескольких часов до суток. Глава республики Сергей Аксенов ранее пообещал, что жителям и предпринимателям северных районов Крыма, где нарушено электроснабжение, окажут дополнительную поддержку. Перебои с электроснабжением стали причиной ограничения водоснабжения ряда населенных пунктов Крыма. При этом на полуострове установилась аномально жаркая погода. В Симферополе столбик термометра поднимался на неделе почти до 36 градусов. Власти Италии вслед за Болгарией выразили обеспокоенность предложением о санкциях Евросоюза против патриарха Кирилла, сообщает политика со ссылкой на три источника среди дипломатов. Позиция Италии продиктована опасениями Ватикана по поводу того, что ограничения могут быть введены против главы христианской конфессии. Дипломаты ЕС также обсуждают предложение заморозить ценовой потолок на продажу российской нефти, установленный сейчас на уровне 44 долларов за баррель. Греция, Мальта и Кипр, страны с развитым судоходным сектором, выступают против такого сценария. Российские фигуристы получили 4 квоты для участия в юниорском этапе гран-при в Китае, сообщил Международный союз конькобежцев. Россиянам выделили по одной лицензии в каждом виде – женское, мужское, одиночное катание, спортивные и танцевальные пары. Этап гран-при пройдет в августе в китайском Сиане. При этом на следующий этап юниорского гран-при в Риге россиянам квот не выделено. 30 июня ИСУ допустил российских атлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Лирическая комедия «Невероятная Татьяна Викторовна», посвященная памяти режиссера Юрия Мороза, выйдет в широкий прокат 4 марта будущего года. Главную роль исполнит Виктория Исакова, сообщили в кинопрокатной компании «Вольга». Первоначально режиссером фильма был заявлен Юрий Мороз, однако мастер ушел из жизни в июле прошлого года, он так и не смог приступить к работе. После этого режиссером выступил Алексей Кокорин. «Невероятная Татьяна Викторовна» — это история о вере в себя, в свою мечту и в любовь. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Просто набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, как блондинка Ксю вывела из строя студийную технику, и поговорим о новом сингле барабанщика группы «Кино». Блондинка Ксю представила новый трек под названием «Сломала сердце». Артистка поделилась с нами историей, которая произошла во время записи сингла. Его название оказалось символичным. Правда, из строя вышло не сердце, а аппаратура.
2: Во время записи одной из таких самых эмоциональных партий, вот именно скрима, мы настолько увлеклись, что у студийного микрофона не выдержала мембрана. И в какой-то момент просто поняли, что записывать больше нечем. Посмеялись, конечно, что и песня называется «Сломалось сердце», и микрофон именно сейчас сломался. Но мне кажется, что это как раз самый лучший показатель того, сколько эмоций было вложено в этот трек. И иногда на студии, конечно, идет все не так, как ты задумывал. Но вот именно эти моменты потом очень хорошо вспоминаются. Так что я очень надеюсь, что когда вы будете слушать этот трек, вы почувствуете хотя бы часть той энергии, которая в него была как раз вложена на записи.

Послушать новый сингл блондинки Ксю «Сломала сердце» уже можно на всех цифровых площадках. Барабанщик группы «Кино» Олег Шунцов записал новую сольную работу «Трек А». Музыкант выступил в роли автора, аранжировщика, исполнителя и звукорежиссера. Он отвечал одновременно за запись, сведение и вокал.

0: Посмотреть видео на трек «А», снятое в студии во время записи сингла, можно в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Снова отправимся за сцену уже в понедельник. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 14-81 от 11.08.2015. 0+.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья? Всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35.
10: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Норматив продаж дизельного топлива на бирже планируют снизить с 16 до 10%, сообщило Министерство энергетики. Днем ранее Кабмин снизил с 15 до 10% норматив продаж бензина на бирже. Вице-премьер Александр Новак сегодня дал нефтяникам поручение обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы, чтобы скорее удовлетворить внутренний спрос. Особое внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края. Помимо этого, правительство разрешило до конца года оборот бензина, который соответствует стандартам Евро-3. Также допускается выпускать на внутренний рынок бензин класса Евро-5 с содержанием серы до 150 миллиграммов на килограмм. Новый представитель России в Великобритании может появиться в рамках ротации, так как это обычная практика, рассказал НСН чрезвычайный полномочный посол России Константин Долгов. Ранее действующий представитель России в Лондоне Андрей Келлин анонсировал свой уход с должности. По словам Долгова, Келлин хороший профессионал, однако послы время от времени завершают свои миссии, меняются. Тот факт, что отношения с Великобританией у нас плохие, это ни в коем случае не вина дипломата, а целиком британских властей, подчеркнул собеседник НСН. Иностранные граждане в течение 3 лет со дня оплаты могут вернуть уплаченную госпошлину за миграционные услуги, но при некоторых условиях. Как сообщили сегодня миграционной службе МВД, это уплата пошлины в большем размере, чем предусмотрено законодательством. Либо иностранный гражданин передумал обращаться за услугой. Также вернуть пошлину мигранты могут при условии возвращения заявления без рассмотрения уполномоченным органом. Президент подписал закон, который увеличивает размер госпошлины на миграционные услуги с 27 июля. За оформление визы для многократного пересечения границы надо будет заплатить 6 тысяч рублей, за выдачу приглашения на въезд 8 тысяч. Выдача вида на жительство будет стоить 30 тысяч рублей. Врачи Института Склифосовского провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга. Медики выключили из кровотока аневризму и не только предотвратили кровоизлияние, но и сохранили пациентке зрение. В России такая операция была проведена впервые. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, осуществить вмешательство удалось благодаря модернизации и оснащению больниц современной техникой. Он также напомнил о строительстве нового комплекса НИИ Склифосовского. Это позволит расширить возможности высокотехнологичной медпомощи для всех россиян. Показ оперы Сергея Прокофьева «Семен Катко» завершил фестиваль «Прокофьев наш» в Большом театре. Опера была представлена на исторической сцене в постановке Валерия Гергиева и Сергея Новикова, которая удостоена Российской национальной театральной премии «Золотая маска». За дирижерским пультом выступил сам Гергиев. Главные партии исполнили Игорь Морозов, Евгений Сигенюк, Алина Черташ и Владислав Попов. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Не так.
1: Ты просто одинок.
0: Так вот, и тут я.

администрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.